0: Я это.
1: Что? Опять?
2: Каждое воскресенье и четверг в 16 часов информационно-познавательная и, разумеется, музыкально-развлекательная программа
3: «Снова Вергунова».
1: Сейчас спою.
2: Новые эмоции, новые рубрики, новые истории.
1: Спасибо.
2: Вы не поверите. У микрофона снова Вергунова.
1: Ты заходи, если что.
4: Let's find love between the beasts.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

0: guess we're like water in a flame. Water in a flame.
1: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю.
2: Первое радио.
1: Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
3: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.

0: Наша музыка.
1: У мобименто сенсуал.
2: Ваше настроение.
0: Первое радио.

0: гуманной цели посвятил свою жизнь человек, обладающий самым высоким авторитетом в нашем народе.
1: Ханин день на Первом радио. Каждый четверг с 9 до 10 утра профессор университета Бар-Илан Зеев Ханин знакомит радиослушателей с актуальными событиями израильской политики.

чтобы запомнить до кончиков пальцев. Ощущать тебя, продолжая танцы. Мы не можем сдаться, мы не вправе. Закрывай глаза, представляй нас в паре. Проводи руками по соленой воде. Не грусти, я всегда иду к тебе.

0: Наша музыка.
1: Ваше настроение.
0: Первое радио.
2: Я тебя так обидел, прости, но я не со зла. Прости, что я не видел, насколько ты влюблена. Прости, что я не рядом, прости, что не обниму. Ты провожаешь взглядом, но я опять ухожу. Прошу, не нужно слез,
3: возьми ты мой стой.
2: Прошу, не нужно слов,
3: вряд ли я их достоин.
2: Не надо оправданий,
3: их просто нет, пойми.
2: Достаточно страданий,
3: пойми, отпусти.

0: Первое радио.
1: Не продашь и не купишь друзей.
0: 89.1 FM.
2: С патефоном волшебным в тележке своей.
3: Лучшая музыка.
4: You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like

0: Сава. На этом острове так хорошо. Будь моим Робинзоном, а я буду твоей пятницей.
1: Пятницей, конечно.
2: Как? Уже пятница?
3: Каждую пятницу с 7 до 10 «Савино утро» на Первом радио.
2: Фух, успел. Доброе утро, дорогие друзья. Раннего всем пробуждения в студии.
3: Каждую пятницу просыпайтесь с Савой.
4: «Савино

Я помню каждую мелочь, сладкий трепет объятий. Мне хотелось сорвать твое мокрое платье и отчаянной дерзостью сердцем твоим завладеть. И твоя непристойность

0: Первое радио 891. Стримы один за одним. Юрий Лоза.
1: Меня тут постоянно перепостивают. Rolling Stones сегодня и Rolling Stones в 53-м году — это одна и та же группа. Та же самая музыка, те же самые мимонотицы, то же самое нестроюха. Все тот же самый примитив, мимонот. Я же слышу это, я же звукорежиссер.
0: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
1: Замечательно, хорошая идея, только надо хорошую песню написать. Mr. Worldwide, I just wanna welcome everybody to my life. It's heaven on earth, but it's one hell of a ride.

0: Первое радио. Новости.
1: 7 военнослужащих ранены на юге Ливана в результате взрыва беспилотника. Подробнее через несколько секунд. В 7 утра в Израиле, 21 мая, четверг, в студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. По сообщению пресс-службы ЦАЛИ, накануне поздно вечером на юге Ливана в результате взрыва, начиненного взрывчаткой беспилотника, были ранены 7 военнослужащих. Одна из военнослужащих получила тяжелые ранения, офицер и двое бойцов ранения средней степени тяжести, еще один офицер и двое бойцов были ранены легко. Все раненые доставлены в больницу для оказания медицинской помощи, их семьи уведомлены о случившемся. Вчера на шоссе номер 90 в результате автокатастрофы погиб баскетболист сборной Израиля Рас Адам. 26-летний баскетболист был капитаном Апоэля Верхней Галилеи. Разыгрывающий выступал за клубы Элицур Ирони, Нария, Апоэль Тель-Авив, Ирони Нес-Циона и Рони Кириат Ата. В составе юношеской сборной Израиля среди спортсменов до 20 лет Рас Адам дважды становился победителем юношеского чемпионата Европы. Еще несколько тяжелых ДТП произошли минувшей ночью в разных районах страны. На 7-й трассе недалеко от развязки Сорек столкнулись грузовик и микроавтобус, в результате чего погибли 2 человека. Подросток в возрасте примерно 15 лет и девушка в возрасте примерно 20 лет. 7 человек получили травмы разной степени тяжести. 3 из них, юноши и 2 девушки от 16 до 20 лет, находятся в тяжелом состоянии. Сотрудники службы Маген Давид Адом отмечают, что в результате аварии микроавтобус был полностью раздавлен. Между населенными пунктами Тайба и Калансу столкнулись 2 автомобиля, в результате чего был тяжело травмирован юноша примерно 18 лет. Он был доставлен в больницу Мейр в Кфарсабе. На 77-й трассе в районе перекрестка Пурия автомобиль сбил пешехода. Парамедики службы скорой помощи МАДА передали, что мужчина в возрасте примерно 28 лет получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу Пурия. Полиция выясняет обстоятельства всех ДТП. В Лоди минувшей ночью на строительной площадке на улице Амехкар в результате падения тяжелого предмета погиб рабочий, мужчина в возрасте примерно 25 лет. Парамедики службы Маген Давид Адом констатировали его смерть на месте. Начато расследование. В городе Маунтинейр в штате Нью-Мексико, США, 3 человека погибли и более 20 человек, в основном сотрудники экстренных служб, прошли дезактивацию и медицинскую проверку после контакта с неизвестным веществом. По данным полиции штата Нью-Мексико, спасатели вызвали в сельский дом к востоку от Альбукерке из-за подозрения на передозировку наркотиков. Внутри были обнаружены 4 человека без сознания, 3 из них умерли, 4-й доставлен в больницу. Во время работы на месте полицейские, пожарные и медики начали жаловаться на тошноту, головокружение, кашель и рвоту. Университетская больница Нью-Мексико сообщила, что всего были обследованы и дезактивированы 23 человека. Большинство уже выписаны, несколько пациентов остаются под наблюдением, 2 сотрудников экстренных служб в тяжелом состоянии. Власти подчеркивают, что вещество пока не идентифицировано. Предварительно считается, что оно передавалось при контакте, а не по воздуху. Расследование продолжается. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха понизится и будет ниже среднесезонной. Переменная облачность, временами дожди на севере и в центре страны, усилится ветер. В Иерусалиме 20 градусов, в Тель-Авиве, в Хайфе на Голландских высотах 23, в Бершеве, в Ашкелоне и в Аждоде 24, в Твери на побережье озера Кинерет 26, на побережье Мертвого моря 30, в Эйлате 31. Температура воды около побережья Средиземного моря 23 градуса, высота волн от 150 до 260 сантиметров. И купание опасно. Это были новости. Далее на первом прогрев-шоу.
0: Прогрев-шоу на первом.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Ну что, не ждали, дорогие друзья? 7 часов 7 минут утра, 21 мая 2026 года. Я таки выговорил правильно дату, заметьте. Итак, первое радио,
2: да,
1: 89...
2: Вчера тебя коротило.
1: Да, что-то меня коротило жестко. Первое радио 89.1 FM. Это прогрев шоу, как обычно, собственно. Кто-то уже спит, потому что сегодня начинается праздник. У кого-то нет работы, но кто-то, как обычно, с 7 до 9, с воскресенья по четверг здесь. Итак, почему меня коротит, Лен Семенова?
2: Почему
1: тебя потому
2: коротит?
1: Что Кристина Кипнис сегодня
2: наконец-то
1: с нами.
2: Появилась. А люди спрашивали о тебе, между прочим. Привет, Крис.
3: Здрасте. Что спрашивали?
2: Спрашивали, где пропала, не убили ли мы тебя, понимаешь, не закопали ли.
3: Плохо, походу, они меня знают, раз они решили, что меня возможно убить. Я же кошка, у меня 9 жизней. Все нормально. Устанете
1: то
3: убивать,
1: можно
3: как
1: пожрать,
3: говорится.
1: То есть ее можно пожрать 9 раз. Уже 8.
2: Пожрать? А что, в смысле пожрать?
3: Ну, он имел в виду обглодать кость. Косточки мои, ну так, немножечко, потому что жирка-то у меня нет, мяско тоже.
1: С детства Лена Семенова любила сидеть на ручках.
3: Зато
1: какой Лена Семенова на руках сидит.
3: Нет, зато какой наваристый бульончик получится. Да, Андрей Ежов?
1: Из тебя-то наваристый бульончик.
3: Косточки.
1: Ты ж худышка.
3: А косточки?
2: Так, все, давайте вот как-то в другую сторону, ребята.
3: Да ладно, нормально, чем мы начали.
2: Как-то вот
3: кстати,
2: это все не
3: а
2: очень.
3: Вот у меня, Андрей Ежов, к тебе вопрос. Но... В смысле не ожидали?
1: В смысле, ты, кого не
3: ну,
1: ожидали?
3: Ну, ты начал, не ожидали, а это мы, прогрев шоу. Ну, что-то как-то так ты начал.
1: Ну,
3: почему
1: начал?
3: Не ожидали?
1: Ну, потому что, а вдруг кто-то думает, что мы тоже уходим вот в этот заслуженный отдых
3: вечером?
1: На 3 дня. То есть, да, вот именно.
3: Ну,
1: а
3: вечером?
1: Кто-то уже не работает.
3: Кто-то, да, но у кого, кто не работает, у того дети, значит, дома сидят. Сидють и ждуть.
1: Сидють и ждуть?
3: Ну,
1: а
3: песню.
1: Инди... Как я могу день без тебя что-то... Из меня сейчас Милан выйдет из меня.
4: Милан, иди, все, спасибо.
1: День без тебя песня называется, поет ее группа Виагра. Ну что, мужички, поехали. Поехали.

0: Прогрев. Шоу на первом.
1: Пройдемся по праздникам. Что же нам там подготовил этот день?
2: Угу.
1: Так. Ну что?
2: Ну давайте сразу к истории.
1: И сели такие, да.
2: Нет, давайте как вот сделаем так, как немножечко необычно. Сразу к истории. Значит, смотрите. 21 мая, 21 мая, опять же, да, в 1881 году в США учреждено американское общество Красного Креста.
3: Ты понимаешь, вот она, ее два дня не было, и сейчас ее просто прет. Вот
1: а у нее новости накопились.
2: А вот теперь давайте и еще, чтобы вот, как говорится, темп не терять. 21 мая в 1904 году в Париже основана Международная Федерация Футбола.
3: Это прекрасно.
1: Это хорошо, это прекрасно. Еще сегодня для всех, кто является католиком, протестантом или христианином, сегодня Вознесение Господне, поэтому вас тоже поздравляем с праздником.
2: А я вас, коллеги, поздравляю. Международный день космоса. 28 лет отмечается.
3: Да, мы жмем.
2: Вот,
3: да.
2: Я пока они тут жмут друг другу ручки. День музы и вдохновения.
1: Прости, дворовая привычка.
2: Потом день полярника.

0: А вот тут интересно, Всемирный день розы. Интересно, если сегодня посадить розу, как она расцветет?
1: Да, расцветет.
2: В Израиле, вот сейчас, если посадить, никак.
1: Мне кажется, в Израиле вообще можно круглый год сажать всякие разные растения.
2: Ну, не летом.
0: Нет, главное, есть, чтобы погибают, да, солнышко
1: съедает. Ну, конечно.
0: Съедает.
1: Не, ну, если, например, облагораживать свой балкон, например.
0: Это
1: или
0: да.
1: Что-нибудь. Слушайте, а вы про Международный день чая сказали?
0: Нет, пропустили.
1: Чиндяя сказали. Международный день чая. 6 годиков, между прочим,
0: что?
1: Этому празднику.
0: По чайку, да, в медитацию, потому что Всемирный день медитации сегодня.
2: Мне кажется, эти дни каким-то образом связаны, учитывая то, что и то, и другое вышло с востока, из страны восходящего солнца. Значит, скорее всего, как-то это праздники связаны. Вообще, чай — это целая культура. Я как-то был на чайной церемонии на китайском острове Хайнань.
1: Тебя это
2: меня это поразило.
1: Поразило?
2: Нет, меня никак не вдохновило. Я приехал домой, прилетел домой и из пакетика точно так же заваривал. Ничего не изменилось.
0: А вдохновило его, потому что сегодня, еще раз повторюсь, день музы и вдохновения.
1: А еще, слушай, сегодня день «Говори как Йода». Вот это вот...
2: Как Йода говорит и...
1: Да, как Йода говорит и, да.
2: Кипнис Кристина в студии у нас.
1: Да.
2: В студии «Нас У».
0: И у на не, ну и в студии у Андрей
1: совсем,
0: Ежов.
1: Совсем не
0: Ежов
1: надо
0: Андрей.
1: Так уж, понимаешь?
2: Совсем надо не уж.
1: Ну вот
2: ладно.
1: Что-то ты уже коверкаешь. Хорошо. Да.
0: Хорошо,
2: давайте, во-первых,
0: качели.
2: Для чего? Тех...
1: А что это с тобой?
2: Сейчас будет дубль три.
0: Полетели вниз, как качели.
2: Для тех, кто, как говорится, в танке, значит, дорогие друзья, Йода — это один из главных персонажей, главных действующих лиц серии фильмов «Звездные войны».
1: Франшизы.
2: Франшизы «Звездные войны». Войны. Ну, серия фильмов. Спасибо, Лен, что прикопалась. Спасибо тебе большое.
0: Но США, конечно, красавцы.
1: Ну, давай.
0: День, мне нужна заплатка.
1: Ну, нормально,
2: нет,
1: а
2: это...
1: что? Заплатка, между прочим, это очень клевая штука.
2: Да, когда она выплачивается каждый месяц.
1: Заплатка? Ну, тогда надо заплатище, понимаешь?
2: А еще, кстати, сегодня день клубники со сливками.
0: Фу.
2: Не любишь клубнику со сливками?
1: День ешьте больше фруктов и овощей.
0: Вот это хорошо.
1: А еще в Штатах день аперитива, ребята. Четверг, день аперитива. Предлагаю начать с самого утра.
0: По-моему, все не просто так.
2: Да, кстати.
0: И надо на песню.
1: Да.
0: Под нее отлично.
2: А мне кажется, пока
0: подходит.
2: Что не нужно на песню, потому что есть еще кое-что, что я должен заявить, и о чем не могу молчать. Но. День хумуса в США. День хумуса в США. Ну, это важно. Дальше. Ишь ты. Здесь хумус едят вообще совсем, даже с мороженым. Ну и сегодня родился известный рэпер Notorious B.I.G. Сегодня у него день рождения. Кто помнит этот бит, не забудет его никогда. А мы пока что продолжаем с вами и вернемся к вам совсем скоро. Не переключайтесь, друзья.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Север страны, просыпайся! Рекламный отдел представляет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь север Израиля услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-88-8. «Год без забот».
2: Реклама.
3: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
4: 35% скидка. И опять на лице твоем улыбка. Сеть стоматологических клиник доктора Бангеева. Йоу, звони сейчас. Звездочка 9442.
5: В такое время нам всем нужна машина времени. 19 июня – единственный концерт легендарной группы. Любимые хиты и новые песни, энергия и ностальгия. Не пропустите! Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на Showman Seoul.il.
6: Дорогие друзья, здравствуйте, я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
7: Билеты в кассе «Браво», звездочка 3221.
8: Есть бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, есть друзья.
3: Максана и Хашмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Хашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Хашмаль. Согласно условиям мероприятия.
9: Фонтана, фонтана, фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
8: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
2: Реклама.
0: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Саша.
1: Прогрев шоу на первом.
2: А вот, дорогие друзья, и гороскоп с пылу, с жару, как грится. Некоторые, кстати, всего этого дела ждут, акиманы небесные, поэтому давайте смотреть, что приготовил нам этот день. Итак, если брать все знаки зодиака, то звезды сегодня обещают водоворот бурных чувств, которые способны вылиться в столкновение с окружающими и конфликт интересов. Чего? По этой причине нужно стараться меньше попадаться на глаза начальству. Слава богу, наше начальство в отпуске, ибо оно будет настроено жестко и авторитарно. Сегодня следует не слишком доверять логике, она может подвести. Также быть в денежных вопросах осторожными и, главное, сдерживать внезапные порывы, о которых потом можно будет пожалеть.
3: Да. Отлично.
2: Слушай, а как я могу узнать, что вот именно, например, мой порыв, да, принесет какую-то мне головную боль потом?
4: Не-не-не, Лен, ты сейчас мыслишь логически.
2: Так, а надо... Не...
4: А нельзя.
3: Сегодня логики нет.
4: Вот.
2: Окей, хорошо.
3: Поэтому берешь и покупаешь лишние джинсы.
4: Лен, забыли.
3: Итак,
4: ты не помнишь.
3: Вам стоит выбрать одну задачу и довести ее до конца, а не распыляться на десяток срочных просьб. Сегодня четко нужно понимать, что нужно сделать сейчас, что можно перенести на потом и кого послать подальше, моя любимая фраза, если садятся к вам на шею. Вечером лучше выйти на активную прогулку, сделать тренировку или хотя бы размяться после напряженного дня.
2: Ну, после напряженной трудовой недели, я так думаю.
3: Вот, недели лучше, потому что сегодня-то все-таки хэт-сием. Праздник заходит.
4: Тельцы.
3: Да?
4: День может показать, где вы тратите слишком много денег, времени или терпения. Не соглашайтесь на покупку, встречу или просьбу только потому, что неудобно отказать. Вечером составьте список нужных расходов или продуктов на ближайшие дни. Это поможет вернуть ощущение контроля.
2: Близнецы. Сегодня полезно вам обновить личные планы, рабочие заметки, резюме, профиль или важную переписку, потому что может появиться шанс напомнить о себе, но для этого нужно говорить конкретно. Вечером выберите один приятный разговор, а не пытайтесь удержать сразу несколько чатов. Вот так вот.
4: Ну и на самом деле правильно.
3: Близнецы
4: надо
3: покинули...
4: уметь переключаться, отключаться.
2: Покинули чат?
3: Да, близнецы покинули чат. Так, раки. День, значит, подойдет для спокойной работы без лишних обсуждений. Лучше закрыть тихую задачу, разобраться с документами или подготовить основу для будущего разговора, чем втягиваться в эмоциональные разборы. Вечером уже уберите рабочие вещи с глаз долой и сделайте дом спокойнее, хотя бы через порядок, на столе, ну или простой ужин.
4: А вот это прекрасно, простой ужин.
2: Да.
4: Львы, сегодня может потребоваться решить вопрос с человеком из команды, другом или коллегой. Не берите на себя роль главного спасателя, если остальные только обсуждают, но не действуют. Вечером не выходите в люди через силу. Лучше заняться внешним видом, одеждой на завтра или планом, который поможет чувствовать себя увереннее.
2: То есть перышки почистить, вот эти вот солнечные. Девы, день хорошо подходит для документов, маршрутов, учебы, инструкций и всего, где важна аккуратность. Вы можете найти слабое место в плане, но не превращайте это в бесконечные правки. Вечером освободите пространство от лишнего. Разберите сумку, разберите рабочий стол, файлы или заметки в телефоне.
4: Что у вас нового? Ничего.
3: Есть новое у весов. Сегодня вам придется определить, значит, свою позицию в вопросе, где вы долго пытались всем угодить. Не соглашайтесь на встречу, просьбу или компромисс, если заранее понимаете, что потом будете злиться на себя. Вечером откажитесь от общения из вежливости. Уж лучше заняться чем-то спокойным, без необходимости что-то кому-то объяснять.
4: Я бы это каждому пожелал.
2: Да, абсолютно точно.
4: Скорпионы. День может вывести на первый план личные границы, доверие и неприятные недосказанности. Не устраивайте допрос, если хотите получить честный ответ. Спокойный вопрос сработает лучше, чем давление. Вечером займитесь собой. Душ, ванна, растяжка или ранний отход ко сну помогут снять внутреннее напряжение.
2: Слушай,
4: растяжка поможет снять внутреннее напряжение.
3: Кстати, да.
2: Между прочим.
4: Я сейчас вспоминаю свой институт, где была растяжка. Я там каждый раз выходил явно не с
2: расслаблением. Неправильно ты растягивался, дядя
4: так
2: Фёдор.
4: Меня растягивали.
3: Вот неправильно тебя растягивали.
2: Неправильно. Стрельцы, сегодня важно уточнить договоренность с партнером, коллегой или близким человеком. Не полагайтесь на то, что все и так понятно. Лучше один раз проговорить детали, нежели потом возвращаться к спору. А вечером выбирайте живой разговор или короткую встречу вместо длинной переписки, где легко потерять смысл.
3: Вот это, кстати, тоже я бы всем посоветовала.
2: Да.
3: У козерогов, значит, день подойдет для закрытия мелочи, которая давно раздражает. Ну, там, например, счета, бытовые дела, рабочие хвосты. посты или всякие организационные вопросы. Не пытайтесь сразу навести идеальный порядок во всем, достаточно убрать главный источник напряжения, то есть работу.
2: Да.
3: Вечером подготовьте вещи, документы или план на утро, чтобы следующий день начался спокойнее.
4: Вообще, для Израиля это звучит угрожающе. Вечером подготовьте вещи, документы или план на утро.
2: Ну и что, нормально звучит?
4: Ну, звучит как то, что ты в Миклат пойдешь. Дальше, не дай бог.
2: Так,
4: Водолеи.
2: Вот, да, не накаркает.
4: Да, угу. Она же мне припомнит, если завтра, не дай бог, что. Водолеи. Сегодня стоит дать ход личной идее, творческому замыслу или желанию, которое вы слишком долго откладывали. Не обязательно сразу делать большой шаг. Хватит маленького действия, которое вернет интерес к процессу. Вечером займитесь чем-то приятным без практической цели. Музыкой, фильмом, прогулкой или хобби.
2: Ну и рыбы. Этот день может вернуть внимание к дому, семье или внутреннему состоянию. Не драматизируйте бытовые разговоры, уж лучше спокойно решить один конкретный вопрос, нежели обсуждать все накопившееся сразу. Вечером уберите визуальный шум вокруг себя, отложите телефон и дайте себе нормальный отдых без чужих эмоций.

0: Прогрев-шоу на первом.
1: Девочки, спешу поделиться нашей домашней семейной сплетней.
2: Ну давай.
1: Мы недавно с Дашкой немножко повздорили. Ну как обычно. То есть Дашка была чем-то недовольна, жена моя, кто не знает. В общем...
2: Никто не знает.
1: Никто не знает. Есть несколько вопросов, да. В общем, мы с ней поспорили, и она в пылу вот какого-то обсуждения, спора и так далее, она такая: «Ты сейчас надо мной раздеваешься?»
2: Чего?
1: Она сначала не поняла, а потом как поняла, и мы просто 5 минут в покате, кто на полу, кто на диване, ржали в голос.
2: А я говорила, что юмор — это лучшее, что есть в нашей жизни.
1: Ты что, надо мной раздеваешься?
3: Как угроза. Звучит как угроза, ты знаешь, на самом деле. Я вот припоминаю из такого, когда вот в каком-то там вот порыве кто-то на каком-то собрании или совещании, или планерке, не помню, говорили: «Вы не понимаете, эти люди стараются, им надо шат-данс». Чего?
1: Шат-данс.
3: Шат-данс. Это он хотел, видимо, сказать «дать шанс», а получилось шат-данс.
1: А может, он хотел «shine bright like a diamond»?
2: Ага. Короче, давайте скомкуем это все.
1: Да, скомкуем. Кстати,
2: мне даже собирать не надо.
1: У нас есть амбассадор Кристина Кипнис.
2: Мне даже никого слушать не надо. Мне достаточно только со мной пообщаться. И у вас у всех будут просто вот эти вот фразы на всю вашу оставшуюся жизнь.
1: На самом деле ответ довольно прост. Почему мы оговариваемся, дорогие радиослушатели? Потому что мы привыкли спешить. Вот это постоянно.
2: Это, кстати, да.
1: Постоянный прогресс. Он еще и ускоряется часто. Ритм жизни ускоряется. И мы сами начинаем говорить быстрее. Мелодика речи меняется. Соответственно, мы начинаем путать слова и вот эти оговорки.
2: Настало мое время.
1: Да, Крис, сегодня твой прайм.
2: А вот это вот... вы так по мне скучали, а да, вот что вы вот... так приподготовились?
1: Крис, ты когда-нибудь встречал человека, который оговаривается в каких-то серьезных вопросах, когда очень серьезно разговариваются?
2: Да, каждое утро в зеркале.
1: Спасибо, с вами приятно иметь деда.
2: Да, да.
1: И ты такой: что?
3: Слушайте, я вспоминаю...
1: Подождите.
3: Я вспоминаю, однажды в аптеке, помню, стояла передо мной женщина, и она говорит: дайте мне, пожалуйста, сироп селедки. Чего? Сироп корня солодки, а она, у нее получилась селедка. И она стоит, и вся очередь ржет, а она стоит и не понимает вообще. Чего?
2: Ну, у нее-то в голове все нормально.
3: У нее в голове солодка.
2: Это
3: она сказала селедка.
2: Вам что-то там послышалось, соответственно, это ваши проблемы.
3: Абсолютно точно.
2: К чему мы это все?
1: К чему мы это все? К тому, что вообще оговорки способны нас, даже серьезных людей, в серьезных обстоятельствах, ну, мы серьезные люди, ну да, способны выбить из колеи на самом деле. Поставить, так сказать, наше мнение, повести его по одному пушистому зверьку.
2: Или наоборот, вот как ты начал свою историю, то, что вы с женой ссорились, а в итоге ее оговорка вас объединила, сплотила, помирила, наконец-то.
1: То есть наше логическое выяснение отношений, оно переросло в легкий хаос, тем самым избавив нас от ссоры.
2: Слушайте, ну, прекрасно же.
3: Одно дело, когда вот оговаривается кто-то из близких, да, а другое дело, например, когда ты приходишь в Третьяковку, да, и, например, вот экскурсовод говорит: дорогие друзья, перед вами картина Рожкина «Шиш». Чего? Оказывается, это картина Шишкина «Рож». Картина Рожкина «Шиш». Нормально.
1: Я помню, как это в Третьяковке там висит Венецианов. Картина Венецианова. Так они умудрились сказать что-то Ценевианов.
3: Ну,
1: Ценевианов, я говорю, ну
2: это,
1: ладно.
2: Ну или знаменитый, да, выпей отравы, тварь.
1: Да, в смысле, отвар отрав.
3: Боже, какой кошмар!
1: Вот, а классическая же... свежевыжратый сок?
3: Не, ну это нормально.
1: Главное, это нормально?
3: Главное, чтобы, это самое, дорогой, не забудь покормить кота, а не похоронить кота.
2: Похоронить кота, да-да-да.
1: Друзья,
3: и потом кот ходит вот такой: ё-моё, вот понимаю. А коты-то понимают. Реально.
1: Короночка в магазине, когда, помните, вы маленькие, вот появились вот эти вот сухарики, чипсики, у вас появились деньги на это, вы подходите: здравствуйте, стоит вот эта тетя Люся, которая американ, бой, жуёт жвачку, и ты очень переживаешь, потому что она знает твою маму, и ты такой: можно мне, пожалуйста, чачку пипсов и сачку пукариков? И она сама на тебя смотрит, вообще ноль эмоций на лице, а ты сам начинаешь и беспокоиться, и ржать одновременно. И это очень странно. На самом деле имеется в виду пачка чипсов и пачка сухариков.
2: Кстати, при этом при всем иметь покер-фейс, я думаю, что это отдельный вид искусства.
3: Абсолютно.
2: Так еще раз я попробую. Значит, мы ждем ваших сообщений на наш WhatsApp 054 20 70 800. А у вас есть какие-то такие оговорки у ваших близких, у вас у самих, которые, возможно, даже где-то спасли вашу жизнь, ваши отношения, исправили вот это вот напряжение, которое вот прям уже вот нарастало, и вы прекрасно разрешили эту ситуацию.
3: Да и просто, короче, странные и смешные оговорки, которые вот реально вас повеселили, которые выбили из колеи. Пишите, дорогие друзья, 054 20 70 800.

0: Первое радио. Всегда с тобой. Реклама.
1: Максана и Кошмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Кошмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Кошмаль. Согласно условиям мероприятия.
2: И вкус, и цвет, и аромат не описать словами. Тамбовский волк должны попробовать вы сами. Кто в семечках однажды понял толк, те выбирают лишь одни. Тамбовский волк.
3: Чёрток – легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала – кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток – пейте на здоровье.
4: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дерехашева 9.
5: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
3: Где бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, там уют и разговор.
0: Реклама.
6: Первое радио всегда с тобой.

0: Так, мы едем дальше, дорогие друзья. Смотрим, что же вы нам понаписали, а что-то вы нам донакинули. Лена!
1: А я вот сейчас вспомнила другую историю. Мне, я не помню, кто это рассказал, но, короче, был некий такой вот чувак.
2: Да, чувак?
1: Чувак.
0: Чувак?
1: И он, значит, ну, как скажем так, русский язык был его неродным языком, и, значит, залетела муха, и он открывает окно и говорит: «Уходи, пока я храбрый».
2: Нормально так, слушай, вполне себе. Игорь написал: «Доброе утро, Первое радио. У нас на работе директор, такой суровый мужик, на общем собрании как-то решил похвалить отдел продаж и громко выдал: ну что, коллеги, в этом месяце мы знатно поработали и, наконец, вышли в плюс. Давайте похлопаем нашим дорогим продаванам за их самоотверженный труд». Да. Весь офис лёг, а директор так и не понял, почему все ржут. Продаваны.
0: Но продаваны, на самом деле, это из «Звездных войн». Там были подаваны, как ученики. Поэтому
2: А тут продаваны. Да. Есть же еще эти продажники. Или у нас была женщина, которая называла «продажные девочки». Понимаешь? Вот на вот этих вот продавцов, которые впаривают всю эту вот рекламу по телефону. «Продажные девочки».
0: Слушай, а когда путаешь простые слова, типа «крадват».
2: Чего?
0: «Крадват».
2: Что такое «крадват»?
0: «Нарисуй крадват».
2: Да. Ну, это же вот из детского. Не вертолет, а витролет. Не февраль, а ферваль. А я всегда вот в этом самом. Я, кстати говоря,
0: экскулятор.
2: До сих пор боюсь Чехословакии сказать, хотя такой страны уже нет. А вот в детстве я все время говорила Чехословакия.
0: Слушайте, друзья, кстати, когда приходите с улицы, обязательно нужно рыть муки.
2: Мыть руки.
0: Да.
2: Слушай, ну нормально. Я из детства своего сына могу сказать, что у нас была не луна и звезды, а туна и гвезды. У нас вместо улья был шмелюшник.
1: Шмелюшник?
2: Шмелюшник, да. У нас не медведица была, а медвежиха. Так что все нормально в этом отношении.
1: А у меня не брови, а бровья.
2: Зубья.
0: Это вы немножечко ушли не в ту тему, потому что по факту мы сейчас говорим о оговорках в современности, когда случайно оговорились, а вы целенаправленно их так называли.
1: Дети целенаправленно?
2: Вряд ли. Да, серьезно. Оля написала.
0: Ну вот у меня, допустим, жена целенаправленно пуговицы называла кобушки, и вот хоть ты тресни. Она до сих пор как называет.
1: Смотрите, ну вот сейчас уже целенаправленно, ей понравилось это слово.
2: Ольга написала: «Привет, ребята, я работаю в банке. И недавно на серьезной встрече с важным клиентом вместо фразы «давайте подпишем договор купли-продажи» на полном серьезе сказала: ну что, давайте подпишем договор купли-пропажи».
0: Хорошо, не пухли-дродажи.
2: Клиент грустно на меня посмотрел и, надеюсь, пропадут только мои долги.
1: Вот еще одно сообщение, значит, пишет: я как-то, говорит, пишу своей подруге и говорю: приходи ко мне сегодня вечером, я тебя сейчас укушу. Вместо угощу.
0: Понятно. А вот это вот, когда: все, пока, я хотел сказать спать, но одна буковка поменялась.
2: А, нормально. Хорошо. Яна написала: «Привет, любимое радио. Я работаю секретарем, и заходит вот ко мне как-то новый сотрудник и спрашивает: а где сидит начальник отдела кадров? Я хотела сказать, что она сейчас в декрете, но выдала: она в секрете». И парень, видимо, думал, что это вообще тайная операция.
1: Хорошо, не мужу она это сказала, да?
0: На днях увидел в интернете, кстати, классный, очень смешной ролик, где девушка рассказывает о своих тяжелых отношениях. Как-то вот у нее все не складывается. И она сидит, плачет на камеру, говорит: если это будет так продолжаться, я просто наложу себе на руки. Я просто в этот момент выпал.
2: Наложу себе на руки. О, боги!
1: А вот еще, значит, пишет нам Леонид. Говорит: как-то мы с женой пошли в магазин, и на кассе спрашивают, кто, типа, будет расплачиваться. И я подхожу, говорю: я расплачусь.
0: Ну, хорошо.
1: А, расплачусь, простите, я не там ударение подаю. Я сейчас расплачусь. Вместо расплачусь картой.
2: Да,
1: Представляете, как это и протягиваешь карту в этот момент.
2: По поводу супермаркета, вот тут еще Сергей написал: ребята, привет вам. Попросил купить приправу, хотел сказать: возьми сушеный чеснок, а получилось: возьми смешной чеснок.
1: Смешной?
2: Смешной чеснок, да.
1: Опять же?
0: Кстати, неоднократно было, что я вместо шалом говорил, хотя шалом — это известное слово, я говорил не шалом, а шалбом.
2: Шалбом.
0: Ну, я не знаю. Что шалбом?
1: Таня, значит, пишет: доброе утро, веселая троица. Мой бывший всегда путал, вместо нахон говорил лохон.
2: Нормы, а так?
1: Наверное, поэтому он стал вашим бывшим?
2: Впал.

0: Интересная мышца.
1: Мышца, нормально.
0: Вот интересно, о чем он в тот момент думал?
2: Ну, он думал, что мир, он думал, что мир уже стал не торт.
0: Не торт?
2: Да. Ну а как?
0: А, вот, смотрите, говорим. Это вот то, о чем я говорила. Павел говорит, жена уходила на работу, и вместо привычного «не забудь покормить кота» строго приказал «не забудь похоронить кота». И кот весь день ходил за мной с подозрением, но близко не подходил, понимаешь?
3: Умный котик.
0: Умный котик. Котики всегда
3: умные. А еще говорят, да, что они только до 1000 слов знают, или там только 500 слов они знают.
0: Это они, как это?
3: Это вы знаете.
0: Кота можно дрессировать, он может знать до 250 команд, просто он не хочет.
3: Вот тебе надо. Да, ты тренируйся.
0: Делай. Да, да, да. Коты они такие.
2: Стакан наполовину Пруст, наполовину Полок, пишет Елена.
0: А вот, кстати, смотрите, от Светланы сообщение пришло. Сделать хотела как-то комплимент своей коллеге и сказать, как вы свежо выглядите. Но язык запнулся и получилось. Вы сегодня так свято выглядите.
2: Ну это как, помните, как в служебном романе? Вы говорили, что я что-то бесчувственное, чувственное,
0: я
2: сухая, мокрая.
0: Мокрая. Ребят, мы сегодня обсуждаем странные и смешные оговорки, которые выбивают из колеи и просто заставляют поржать. Пишите, если таковые есть у вас в арсенале, у ваших родных, близких или друзей. 054-2070-800.
2: Приказываю вам именем закона, друзья, писать. 054-2070-800, а мы вернемся к вам буквально через несколько минут после выпуска новостей и парочки очень хороших песен, друзья, так что не переключайтесь.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Реклама.
2: Невероятно! Мойте машину хоть каждый день за 99 шекелей в месяц. City Wash Express. 25 филиалов по всей стране. Запись на сайте citywash.co.il. А сейчас новый филиал в Ришон-ле-Циона. Улица Мошебекер, 35.
3: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
4: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
2: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
5: Только в «Центркар». Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые.
2: «Центркар Азур».
6: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
7: Фонтана, Фонтана, Фонтана.
5: Соки и нектары Фонтана. Спрашивайте в магазинах.
1: Реклама.
8: Давайте дружить. Для этого у Первого радио есть страница в Фейсбуке. Поставь лайк и подпишись.
9: Первое радио. Новости.
10: США угрожают аннулировать визы представителям палестинской автономии в ООН. Подробнее через несколько секунд. Восемь утра в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. США угрожают аннулировать визы делегации палестинской автономии в ООН, если постоянный представитель Рияд Мансур не снимет свою кандидатуру на должность вице-президента Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом говорится в телеграмме Госдепартамента США, опубликованной в сети НПР. Согласно документу, кандидатура Мансура подрывает мирный план президента Дональда Трампа для Газы. Также в документе отмечается, что Мансур часто обвиняет Израиль в геноциде. По данным информационного портала «Вести», 72-летний турист из Израиля потерял сознание и скончался от сердечного приступа в аэропорту Бухары. Всемирный Бухарский еврейский конгресс содействовал доставке его тела в Израиль для захоронения. Накануне днем в Ешиве на улице Ари в Бнейбраке был смертельно ранен ножом 52-летний мужчина. Подозреваемый скрылся с места преступления до прибытия полиции. Спустя несколько часов пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что подозреваемый был обнаружен и задержан в Бейт-Шемеше. Про задержанного известно то, что ему 52 года, он не имеет постоянного места жительства, был лично знаком с убитым. Инцидент носит криминальный характер. По данным информационного агентства Reuters, гигант программного обеспечения Intuit уволил накануне около 17% или 3000 своих сотрудников по всему миру. Сокращения затронули и израильский центр Neocor компании в Петах-Тикве, где работают около 500 сотрудников. Точное число уволенных в Израиле пока не установлено, однако по имеющимся данным речь идет о количестве от нескольких десятков до 200 человек. Израильский центр разработки Intuit сформирован на основе ряда поглощений, осуществленных компаний в стране, начиная с 2014 года. И специализируется преимущественно на информационной безопасности и кибербезопасности. Помимо этого, в Израиле действует подразделение IDX, занимающееся разработкой платформы для безопасной интеграции продуктов Intuit с внешними организациями. Компания аргументирует увольнение снижением операционной сложности за счет упрощения организационной структуры и концентрации усилий на развитие направления ИИ. Также накануне корпорация Meta уволила около 8 тысяч работников по всему миру, включая около 90 сотрудников в Израиле. Режиссер Майкл Бэй снимет художественный фильм об операции по спасению двух американских пилотов после крушения их истребителя в Иране. Как сообщает Deadline, студия Universal Pictures начала работу над проектом, сценарий которого будет основан на книге Митчелла Зукоффа, готовящейся к выходу в следующем году. В апреле текущего года два американских летчика были эвакуированы после того, как их самолет был сбит над Ираном. Президент США Дональд Трамп назвал операцию одной из самых смелых поисково-спасательных операций в истории США. Бэй заявил, что будущий фильм станет признанием истинного героизма и преданности американских военнослужащих. Ранее режиссер уже экранизировал книгу Зукоффа «13 часов» о нападении на американский комплекс в Бенгази. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха понизится и будет ниже среднесезонной. Переменная облачность, временами дожди на севере и в центре страны, усилится ветер. В Иерусалиме 20 градусов, в Тель-Авиве, в Хайфе, на Голландских высотах 23, в Бершеве, в Ашкелоне, в Аждоде 24, в Твери, на побережье озера Кинерет 26, на побережье Мертвого моря 30, в Эйлате 31. Температура воды около побережья Средиземного моря 23 градуса, высота волн от 150 до 260 сантиметров и купание опасно. Это были новости. Следите за развитием событий в следующих выпусках.
11: Прогрев шоу на первом.

0: Время на часах 8 часов 6 минут утра, 21 мая 26 года, второй час прогрев-шоу на Первом радио пошел, а это значит в студии Лена Семенова.
1: Доброго утра всем, Кристина Кипнис тут
2: да,
1: же.
2: Да, здравствуйте, и в студии же здесь с нами Андрей Ежов.
0: Здрасте, здрасте, здрасте. Оговорочки с утра.
1: Mm-hmm.
0: С оговорочки, как сказать, утро.
1: Утро. Верно писала, я когда была вот, ну, не очень, короче, пишет, я подружка. В детстве позвонила и взяла трубку ее мама. И я ей звонко так: «Здрасте, дядь Галь! Ой, тетя Коль!»
2: Нормально.
0: Дмитрий пишет: «Всю жизнь пел Пополины Тух». Пополины Тух, жара июль.
2: А это сюда можно отнести эту песню? Есть скрип колеса, да? Это
0: да,
2: как там было?
1: Скрип колеса или скрип колеса?
2: Нет, там что-то с лесой было связано.
0: Скрип колеса.
2: Короче, Алена пишет: «Доброе утро, любимое радио, спасибо за позитив, вы лучшие». Мы знаем, спасибо.
1: Скромнее надо быть, скромнее, Кристина.
2: Нет.
1: Кристюш.
2: Дай подумаю. Нет. Значит, я начальницу поздравляла с днем рождения, и вместо «вы потрясающая» сказала «вы постирающая».
0: Определила ее профессию.
2: Ну, хорошо, что не вы, как это, стареющие, там еще что-нибудь.
1: Слушай, вот что в этот момент происходит в нашем мозгу? Большой-большой вопрос. Или, может быть, просто, как это, язык за мыслью просто, наверное, не поспевает.
0: Кстати, а когда у дороги стоит грузовик с гравами?
1: Да, да, да. Анна написала: «Ребята, привет. Про Миссисипи, наверное, это уже анекдот. Вот, но у нас случилась правдивая такая история. Случай произошел в 75-м году на уроке географии. Тема — реки Северной Америки. Учительница, значит, вызывает мою одноклассницу и говорит: так, реки Северной Америки нам покажет Таня Пискарева. Танька выходит к доске, училка дает ей указку, и Пискарева показывает и говорит: самая большая река Америки — это Миссисипи. Класс грохнул так, что из соседнего класса пришла учительница узнать вообще, в чем дело, а мы ржали и остановиться не могли. Учительница смеялась вместе с нами, и это уже был не смех, а дикий хохот.
2: Я уже эту историю не раз рассказывала, но я расскажу ее еще раз. У меня, значит, где-то в классе 9, 10, 11 была, значит, учительница Галина Гарифуловна.
1: Да, да.
2: Между собойчиком мы ее Гориллой называли, значит, Горилла Гарифуловна, и все как бы было нормально. И тут я решаю в 10 классе, что я буду прилежной ученицей, сяду, значит, на первой, ну, в смысле, я сидела на первой парте, но я думаю, буду учиться. И вот, значит, не помню, на физику, химию, короче, какой-то предмет она вела, я уже не помню. И я такая, значит, буду вот учиться, все, вот у меня целый настрой. Мои одноклассники, значит, мой настрой не поддержали, пытались, значит, опять же сорвать урок. Я разворачиваю, говорю: ну-ка, цыть всем, тихо сидеть, я решила учиться. В этот момент, не знаю почему, именно на меня весь свой гнев она, значит, обратила и на меня, значит, наорала со словами: кипнись, пошла вон из класса и так далее. Я поворачиваюсь и говорю: Горилла Гарифуловна. И дальше я уже ничего не смогла сказать.
1: Утонула просто в смехе.
2: Там,
1: да?
2: Все упали. Но до сих пор у меня вопрос: услышала она это или нет?
1: Я думаю, что
2: может быть, одноклассники меня спасли.
0: Кстати, тоже коротенькая школьная история. Как-то у нас была встреча выпускников. Mm-hmm. Пришли, сидит учительница. И что-то ее, вот наша классная руководительница, учительница физики, что-то ее понесло в какую-то ностальгию. Mm-hmm. Да, она, про себя. Говорит: вот помню, я училась в школе. И вот мои однококашники.
1: Однокто?
0: Вместо однокашники сказал.
1: Однококашники.
0: Однококашники.
2: Но опять же, мы же всех историй не знаем.
0: Не, просто...
2: совместного обучения.
0: Кристин, ты бы видела, все 25 человек с синими лицами от напряжения. Даже не красными.
2: Вот есть еще одно сообщение от Геннадия, который пишет: «Доброе утро вам. Знаком уже 30 лет в стране и до сих пор ходит, значит, снимать деньги в Каспонафт».
1: Каспонафт, нормально так.
0: Кстати, дорогие друзья, что нам еще прислали? Можно выпить слайчатки? Пишет Марк.
1: Слайчатки?
0: Слайчатки.
1: Нормально. Значит,
0: Марк,
1: руки,
0: можно?
1: Руки без мыла мыл, я так понимаю, да?
2: У меня, кстати, была тоже такая история. Есть же вот выражение, да, в этих руках, значит, белый медведь боялся.
1: Ну.
2: А у меня, значит, я сказала по-другому. Я просто не могу все в эфире сказать. Да, ну, короче, что в эти руки медведь-то боялся.
0: А у меня был знакомый, который путал, знаете, что... поговорку: лучше синица в руках, чем журавль в небе. Угу. Он говорил: лучше синица в руке, чем рука в синице.
2: Ну, это, кстати, на самом деле лучше.
1: Слушайте, это вот к твоей Гориле Гарифуловне, вот Татьяна пишет, занималась как-то в юности, вы за студией, очень часто выезжали рисовать то на природу, то в музей, и вот сидим мы с этюдниками в музее, рисуем большой кувшин, один вот из экспонатов музея, сидим, стараемся, и одна из учениц, видимо, совсем вот прям умаявшись, решила подозвать преподавательницу Тамару Константиновну и крикнула: «Тамара Кувшиновна!» Естественно, после этого никак иначе Тамару Константиновну, то есть Кувшиновну, мы не называли.
0: Я как-то раз назвал натюрморт натюрморгом. Я говорю, а я нарисовал натюрморг. Ну, учительница опять на меня смотрит такая: тебе что ты нарисовал, ежов?
2: Сколько лет тебе было?
0: Ну, четвертый класс.
2: Четвертый класс. Ну, то есть рановато для такой вот депрессивной поэзии.
0: Не, ну я же в России родился, поэтому в любом случае...
2: Смотри, любой натюрморт хороший.
1: Ребята, про поэзию Ольга написала. В юности вот мы ходили на студию, и там по ролям читали сказку «Однажды царь Салтан». И вот одна из чтиц выдала таким солидным голосом: «И в царицу входит». Входит царь. И в светлицу входит царь, становится да, государь.
0: Я знаю.
1: Паузу и дикий гогот со всего вот, вот этого вот курса во главе с педагогом. И она: куда кто входит? Чего?
2: А вот Штирлиц
1: происходит?
2: Решил просто взорвать, ну, как минимум, мой мозг. И, значит, смотрите, что он пишет. Доброе утро. Мой племянник, когда был маленький, выдавал такую фразу: «Пикетан одел макинтон с пикишоном».
1: Обалдеть. Слушай, это вот...
0: А можно переводчика в студию пригласить?
2: Да? Пикетан одел макинтон с пакишоном.
1: Так, с капюшоном это понятно. А, может, пальто?
0: Ты реально сейчас подкинулась на этот вызов?
1: А мне интересно просто, вот
2: реально. Тогда еще раз. Пикетан.
1: Пикетан.
2: Одел макинтон с пакишоном.
0: Это звучит как имена в аватаре вот этого племени Нави. Да,
2: а я, наверное, даже возьму на вооружение это выражение и буду утром так тренироваться.
1: Слушайте, вот с Миссисипи, да, вот были все эти штуки. Роман пишет: у нас в старших классах, то еще время СССР, был один мальчик, и он однажды отвечал на географии про Китай. Тогдашнего лидера ЦК Компартии Китая звали Ху Яобан. Я помню, дикторы телевидения специально тогда делали приличную такую паузу между именем и фамилией, понятно, по какой причине. А парнишка, он, ну, такой стеснительный был одноклассник, то ли от растерянности, он выдал это все дело слитно, еще с четким ударением на «я». Все грохнули, а он стоит такой красный, как рак, и чуть не плачет. Я представляю, бедный ребенок, это же травма психологическая на всю жизнь.
0: Кстати, по поводу детей и сказки о царе Салтане, ты очень сказала это в тему, потому что сейчас я как раз с детьми, преподавая им, дал им этот материал.
1: И в царицу входит царь.
0: В светлицу, благо она выучила. Там девочка очень, очень талантливая, все хорошо делает. Но в светлицу входит царь во все время разговаривает. «Здравствуй, классная девица», говорит он. «Будь царица и лади богатыля, мне к исходу синтя...»
1: Бля. Сентября. Слушай, ну это вообще чудо чудесное. Так,
0: я каждый раз сдерживаюсь.
1: Смотрите, Михаил пишет: Кристина, Андрей, Елена, доброе утро. Вот буквально вчера случилась эта история. Зашел в кофейню, сонный, мысли где-то далеко, подхожу к баристе, и вместо «мне, пожалуйста, двойной эспрессо и круассан» выдаю на автомате: «Мне, пожалуйста, двойной компресс и валидол». Девушка за стойкой не растерялась, благо говорила по-русски. Она улыбнулась и говорит: «Тяжелое утро, да? Валидола нет, но кофе реанимирует».
2: У меня, кстати, была такая история. Значит, где-то полгода я, значит, в стране, приезжает моя мама, я ее отвожу на пляжное кафе. Такая думаю, ну, я должна показать, насколько я уже немного знаю иврит. Подзываю официанта и говорю: «Маспира бывакаша». «Тавили маспира». Он на меня смотрит.
1: Чего?
2: Я такая... «Тавили маспира бывакаша». Он опять на меня смотрит. Mm-hmm. Я с таким надменным видом, что он меня не понимает, он ушел, возвращается, говорит: «Мафера».
1: Мафера.
0: Продолжайте писать, дорогие друзья, оговорки, которые выбили вас из колеи, либо с вашей стороны, либо со стороны партнера. 054-2070-800, друзья. 054-2070-800.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Реклама. Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
2: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
3: Только под знаком качества Original вы откроете тот самый нежнейший вкус настоящего Чокопай Орион. Орион Чокопай. Всем Чокопаем Чокопай.
4: Орион Чокопай.
5: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
6: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
7: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
8: Дорогие друзья, здравствуйте, я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
9: Билеты в кассе «Браво», звездочка 3221.
5: Внимание! Только до конца недели в Мадане и Мане. Белые сыры комбацола и бри только 11,90 за 125 граммов. Филе лосося копченое, нарезанное 59,90 за полкило. Колбаса со вкусом трюфеля 13,90 за 100 граммов. Чизкейк Брон 49,90. В соответствии с условиями мероприятия. Все скидки в соцсетях Мадане и Мане.
2: Максана и Хашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Хашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Хашмаль. Согласно условиям мероприятия.
10: Фонтана, фонтана, фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
5: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
1: Реклама.
0: Первое радио. Всегда с тобой.
11: I don't like it

А мы ждем участника, претендента на победу в игре, которая вот-вот, уже через 2 минуты ждет вас. Друзья, звоним на номер телефона прямого эфира 07-52-891 и поборитесь за главный приз. Ну что, нам нужен как минимум один участник, поэтому ждем твоего звонка, дорогой будущий победитель. 07-52-891, где ты?

0: Прогрев шоу на первом.
1: Да что ты, черт побери, такое несешь?
2: От рифмоплет!
3: Мне не надоест эта музыка, конечно.
4: Мне тоже, мне сразу вот эти вот, как это, жонглирование, ага, вот этими шариками, там, я не знаю.
5: В Востоке, чем... кстати, на светофорах, но есть и в других
4: я
5: городах.
4: Я уже видела Востоке... и здесь, кстати, в Ришине я тоже
5: видела. Возможно, но вот эти мальчики, которые стоят, это все жонглируют, я тоже под эту песню всегда вот представляю, что они это делают.
3: Итак, значит, у нас игра от Рифмоплет, и вы должны угадать, конкретно участник, которого сейчас мы выведем в эфир, он должен угадать. Это рэп-политика. Значит, это рэп или это политика? Мы смешали, значит, текст, вставили его в нейросеть. Он сделал из этого полноценный трек. А одни слова — это слова политика, одни слова, другие слова — это слова рэпера.
4: Короче, ничего понятно, но очень интересно.
3: Да, третья попытка. Взяли текст политика, взяли текст рэпера, смешали это в ИИ в один трек, и вы должны угадать, это текст рэпера или политика. Вот. Итак, первый претендент. Спасибо, Лена. Так, здрасте.
6: Здрасте.
3: Как зовут вас?
6: Меня зовут Ира.
3: Ира, очень приятно.
6: Я ужаса дозвонилась на игру, которую я вообще не знаю.
3: Ничего страшного.
4: Да.
6: Или я не услышала, что сегодня играем. Думаю, может, камушки покатаем во рту с удовольствием.
5: Это в следующий раз, Ирочка, обязательно.
3: Не, оговорки у нас потом. Так, сейчас, значит, вы должны угадать. Я вам включаю по очереди два трека, созданные искусственным интеллектом. В этом треке будет текст либо политика, либо рэпера. Вы должны угадать, какой из двух треков принадлежит политику, а какой рэперу. Вы готовы?
6: Ну, будем считать, что да.
5: Готова она, готова.
3: Чувствуется сомнение.
4: Подождите, надо человека мотивировать.
6: К чему, ребята, я готова.
4: Ира, у нас просто вы, вот как это вот, соберитесь, потому что у нас сегодня на кону два билета на стендап Михаила Шаца в Тель-Авиве 23 мая.
6: Это вы зря сказали.
4: Это мотивация. Это мотивация, это мотивация.
6: Ой, нет, я наоборот.
5: Да, не забудьте, мы на самом деле вас обманули. Не этот приз.
3: Вымпел.
5: Вы будете бороться за пиццу.
6: И игра другая, да?
5: И игра другая, и приз другой. Будете бороться за пиццу.
6: Короче, ребята, я вам даю адрес, присылайте билеты, и все. И расстанемся.
4: А, все, и все, закончили.
3: Нет, так просто вы не отделаетесь.
5: Ирочка, вы попали в наши цепи.
3: А теперь...
6: Да, я попала, это попало.
3: Ира, выбора у вас нет, трек... Через 3, 2, 1.

0: твои мысли.
1: Так, это был первый трек. Ирина, вы нас слышите?
2: Так, надо отдышку послышать.
1: Вы уже в шоке, да? Паническая атака есть? Отлично, тогда второй трек.

0: Так, Ира. Ну что,
1: Ирина?
2: Значит, два трека были. То есть вот вам нужно сказать, который...
3: Я поняла, кто из них кто.
2: Кто из них политик,
3: кто... Да, скажите... Это, и он добавляет от себя слова, или он чисто слова берет?
0: Чисто слова.
3: Только... Я вообще была уверена, да, ну как уверена, да, что первое это рэп, потому что как-то мысли есть. Я привыкла, что рэперы говорят с большей мыслью.
2: Так, запишите вот это.
3: А тут вдруг второй, и там такая романтика, прям какие-то
2: знания
3: душевные.
2: И в итоге...
3: Стриптиз душевный устроить. Ну, в итоге я оставлюсь на первом этом своем ощущении. Первый рэпер, второй политик.
2: Ну, подумайте.
0: Давайте подумаем, давайте
3: как-то
0: думать.
3: Наоборот.
2: Так.
0: Вы учтите, что мы можем и путать вас.
2: Да,
0: давайте.
3: Не, ну за что? После всех, вы хотите
0: поменять? После всего, что между нами было?
2: Да.
3: Именно. Мениться не надо, но не надо путать.
2: В общем, давайте подумаем, хорошо подумаем. То есть первый это...
3: Ну, мне показалось тому как-то... Знаешь, там была какая-то мысль, поэтому я решила рэпер. А потом, когда во втором пошел какой-то такой душевный стриптиз, кто я, что я, зачем
4: душевный
3: я...
4: Душевный стриптиз? Думаю, вы за ней записываете?
3: И думаю, не может быть. Ладно, все, давай, меняю, давай. Пусть второй будет рэпер, первый политик.
0: Так, сейчас мы и узнаем...
2: Значит, первый у нас был политик, а второй рэпер, правильно?
3: Да.
0: Сейчас мы узнаем, правда он или нет.
2: Поздравляем, Ира!
3: Ребята, я вас всегда любила.
4: Ну, мы вас благодарим, во-первых, за душевный стриптиз.
2: Да,
4: это первое.
2: Мы
4: за то,
2: что,
3: легко.
4: За то, что рэперы, оказывается, у нас мысль умеют доносить, и они умеют...
3: А что это не так?
2: Так.
3: Кристина, согласитесь. Не доносить, а формировать.
4: Все, я после этого теперь ваш фанат.
2: Ирина, короче, вы крутышка и звезда. Вы получаете два билета на стендап Михаила Шаца 23 мая в Тель-Авиве. Оставайтесь на линии, продюсеры расскажут, как забрать приз.
3: Спасибо.
2: На здоровье.
0: А если вы до сих пор, Ирина, если вы до сих пор не в курсе, кому принадлежит первая цитата, первые слова, это, между прочим, цитата самого Давида Бен-Гуриона.
2: Да, мы просто перевели ее на русский язык и выдали вам вот в качестве вот такого.
3: Все-таки, да, уровень политика Бен-Гуриона, там есть мысль.
2: Да,
3: все,
2: абсолютно
3: все.
2: Точно.
3: Тут есть исключения.
4: Ничем он вам не рэпер.
0: А Ира, второй был Оксимирон.
2: Вы звезда, мы вас еще раз поздравляем.
3: Благодарю вас.
2: А для всех, дорогие друзья, остальных напомню, что новая программа Михаила Шаца под названием «Лифтолог» — это монолог взрослого человека, который умеет ценить прошлое, но с оптимизмом строит новую жизнь здесь, в Израиле. Наша страна стала таким же главным героем его рассказов, как и сам артист. Так что приготовьтесь к потрясающей самоиронии и радости узнавания наших общих израильских будней. В майской афише тура Хайфа, Ришон Лецион, Кармиэль, Нетания и, конечно, Тель-Авив. Заходите на сайт showman.co.il и забирайте оставшиеся билеты и обязательно приходите посмеяться над самими собой.
5: Да что ты, черт побери, такое несешь?
6: От рифмоплет!

охладит наши мысли, тоска неожиданно повисла. В глазах твоих я вижу себя и звездопад. Останемся здесь танцевать.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Реклама.
2: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
3: Alto Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alto Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен Лицион. Звездочка 9246.
4: Работаем в субботу.
5: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Небольшая инвестиция. Высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки. Поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
6: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог.
7: «Машина времени» снова с нами. 19 июня – единственный концерт легендарной группы. Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на Showman Seoul IL.
8: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
9: Бабкины семечки. Вкус, который хочется щелкать снова и снова.
2: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
1: Реклама.
10: Прогрев шоу. На первом.
11: Возвращаемся к оговоркам. Если вы думаете, что только обычные люди ошибаются, оговариваются и так далее, нет, ни черташеньки подобного, потому что как-то раз сам Джордж Буш, младший, сказал вот что.
12: Я хотел бы поблагодарить моего друга сенатора Фёрста за то, что он присоединился к нам сегодня. Вы знаете, он женат на девушке из Техаса. Я хочу, чтобы вы поприветствовали её. Кэрон, она такая же простая техасская девушка, как и я.
13: Ну, нормально так оговорился. А вот Владимир пишет, вот совершенно простая история, вот, но меня веселит. Пишет, привет, ребята, как-то в магазине еще в Москве хотел купить куриный рулет. Продавщица, подхожу и говорю, мне рулиный и завис. Продавщица радостно откликнулась. Курет! Да не вопрос!
14: А вот смотрите, вот Татьяна написала, значит, Жанна Ангузарова. Спагенати Мандригод.
11: Мандригод?
14: Т. Мандригод Т.
11: Ира пишет, на отдыхе с детьми пошли взять сабборд, покатались по озеру, дочка.
15: Лодку потащит Даниэль, я понесу гребсло.
13: Гребсло. Хорошо, слушай. А это вот у моей подружки, у Маруси, она рассказывала, когда ее дети были маленькими, один из них, я не помню, кто, Боря говорил или Миша, не сандалики, а тотиночки. Поэтому я сейчас покупаю себе тотиночки.
14: Все время, да, тотиночки. Сержант пишет, значит, в мое время, значит, службы в Цахале, русскоязычный сослуживец ляпнул. Завтра у нас фарш-бросок.
13: Фарш-бросок.
11: Кстати, Миша написал, возможно, не для эфира, но если, как это, относительно запикать, то все нормально. В нашем магазине продается колбаса под названием Херц.
13: Так.
11: Иногда производят палочки побольше, иногда поменьше. Так вот, магазин, очередь, заходит женщина в возрасте и спрашивает у продавщицы, скажите, а, ну, сами поняли, Херц только без С, сегодня большой или маленький? Очередь выпала.
13: Слушайте, это мне сразу вспоминается вот этот вот анекдот, когда стоит очередь за огурцами, да, и одна, значит, женщина подходит. Мне, пожалуйста, потоньше и покороче. Вторая подходит и говорит, мне, пожалуйста, подлиннее и потоньше. А третья подходит и говорит, а мне, пожалуйста, килограмм, я салат буду делать. А вот Анна прислала сообщение, пишет, я учитель, и вот однажды еще там, вот в СНГ, заканчиваю урок, прощаюсь и говорю, ну все, я вам задом надала. В смысле, кстати, на дом задала, оказывается. Она говорит, я не понимаю, почему все дети ржут.
11: Андрей рассказал, это нам пишет Скоп, Андрей рассказал про натюрморк.
13: Да, ну.
11: Я вспомнил анекдот. Менты по ошибке ночью привезли в морг очень пьяного мужика. Угу. Он утром просыпается от холода, а там санитарка моет пол. Где я? Вы в морге. Ну тогда гутен морген!
14: Виталий из Ашдода пишет. На прошлой работе попросил помочь и спросил, можно помочь с... Альвая вместо Альва. Ну, на меня посмотрели с большими удивленными глазами, а потом было много смеха.
13: Mm-hmm. Егор пишет, просил как-то по молодости девушку об одной услуге, не подумайте, ничего плохого. Она полушутя, так, а что мне за это будет? А я ей так на белом глазу отвечаю, коробка шампанского и бутылка конфет.
14: Нормально.
13: Тоже норма, чё нет.
11: Кстати, пишет нам непонятно кто, потому что не представился. Здравствуйте, зажигатели. Моя жена готовила жаркое в казане с луком и специями. Стоял шикарный запах вкуснятища. Вбегает трехлетний ребенок и говорит, мама, как вкусно воняет, как давно это было.
13: Хорошо. И вот еще от Светланы сообщение. Ребята, привет. Буквально вчера подружка жаловалась на мужа своего, и вместо «он выпил из меня все соки», трагично произнесла «он выпил из меня все чеки». Ну, в принципе, тоже правда. Он выпил из меня все чеки. О чем человек думает, что выдает наше подсознание, непонятно. Ребят, пишите.
11: Я по тебе соскуфился.
13: Соскуфился? Это уже к дефектологу, да? Или кому там?
11: Дефектологу.
13: Дефектологу, да. И к логопеду.
11: Ну, скуф есть же и на...
13: Да, есть. Ребята, у вас еще есть буквально две минутки, чтобы написать вот эти вот странные и смешные оговорки, которые есть вот у вас в обиходе, у вас, у ваших родных или близких. 054-2070-800.

0: Прогрев шоу. На первом.
1: Ну, как сказать, с высоты птичьего помета продолжим дальше.
2: Слушайте, Борис пишет, вспомнил свой косяк с 5 класса. Урок, значит, истории. Учительница рассказывает что-то про первых людей, мамонтов, ледниковых периодов, и вдруг забывает слово. Вижу, что пытается его вспомнить, но не может. А я как раз понял, что это за слово, и громко его выкрикнул. На что она меня похвалила?

0: Глот, пот и глот. Пот и глот.
1: Пот и глота.
0: Папа Андрей пишет: «Привет, будильники! Как-то ночью в армии в коптерку, где мы курили, резко открылась дверь. Я прекрасно тут стоял и все слышал», — кричал прапорщик. «Мы заржали...»
1: Что? Что дальше?
0: «Ну, мы заржали. Просят его показать, в какой позе он прекрасно стоял».
1: Так, пишет нам, не знаю, на 3482 заканчивается номер телефона, пишет: работаю в IT-отделе, одна среди мужиков. Сегодня девочки из одного кабинета попросили, чтобы мой начальник выделил им один переходник хотя бы на 3 розетки. И вот прихожу я в кабинет и говорю: Паш, девочки из 204 кабинета хотят от тебя тройничок. И только спустя секунду я поняла, что я сказала, когда его лицо так поменялось.
2: Валентина пишет, значит, она рассказывает историю некого Максима, которому 5 лет было или есть. Значит, я буду сидеть на форточках.
1: Так.
2: И долго говорил вместо «теперь» — «петерь».
1: Нормально.
2: Это частая история, ага. А вот форточки, конечно, оригинально.
0: А вот это вот «любви все возрасты попкорны».
1: Попкорны.
0: А можно еще оговориться по-другому, о чем мы не можем сказать в эфире. «Любви все возрасты пап».
1: Да, попкорн. А вот тоже еще из интернета история. Тут пишут: собираемся с дочкой утром в садик, дочке 3,5 года. И дочка грустно вздыхает: у нас сегодня бескультура, надо форму взять.
0: Да, а он плюнул, как: зачем? Ага. А, в магазине лежит свиная голова, брат жены посмотрел, говорит: это лицо свиньи. Написал номер 3256.
1: Слушай, я вспоминаю, вот как, ну, я же музыкант, и там вот, например, мы же, вот, музыканты тоже очень как креативный народ.
0: Биез-димоль?
1: Нет, здесь пошло все дальше. У Скрябина есть симфоническая поэма, поэма экстаза. Мы ее называли «Поем я экстаза».
2: А вот Дринька пишет, значит, я думаю, что свою личную историю. Всем привет. Вот-вот должны прийти гости. Теща, как всегда, значит, зашивается на кухне, заходит в салон и видит, что тесть сидит в спортивных вытянутых штанах и читает спокойно газету. Она, увидев это, громко голосом говорит: «Юра, сними штаны и пропылесось, там все».
1: «Сними штаны и пропылесось». Очень интересно.
2: Мне нравится, там все.
1: Слушай, ну на самом деле политиков тоже это самое, раздеваемся и работаем. То есть их можно тоже очень много цитировать. А вот сообщение от Димы пришло, реальный случай был, пишет: я спросил своего друга: слушай, когда будет первый понедельник января? Это еще как-то давно. А он думает, что-то прикидывает, и в итоге через 3 минуты отвечает: первый понедельник января будет в четверг. Оказалось, вот как я у него спросил, с чего ты взял, а он считал, когда будет 1 января.
0: Подождите, это не оговорка, это умозаключение.
1: Ах, ну извините.
0: Так,
1: простите.
0: Виктория пишет: это крылатое выражение «меломаста»?
2: Ну, мало места.
0: Осталось только пойти рыть муки, да.
1: Так, заболел как-то у меня на днях живот, пишет Андрей, сижу, ковыряюсь в домашней аптечке, ищу обезбол, бурчу себе что-то под нос, не найти нифига из-за тучи ненужных и просроченных лекарств не могу, а жена их всегда покупает там на всякий случай, они никогда не пригождаются. И жена в ответ: да у меня аптечка была раньше, доза мужества, пластырь и аспирин. То есть вот где-то что-то там, вот, так что...
2: Так получается, это, значит, вообще нажитое имущество, да?
1: Как доза мужества применила к лекарству? Вот объясните мне.
2: Ничего у нее не болело. Доза мужества.
1: Самое интересное, что жена потом помолчала и сказала: вообще-то я сказала раньше до замужества. А он до замужества, понимаете? Это же, он же ребенок, да?
2: Ну вот, да.
1: Он
2: да,
1: же
2: да.
1: Ребенок, и все. То есть здесь можно каламбуршную открыть просто на, я не знаю.
2: Да и вообще, выпей отравы, тварь, да?
0: Надо было закончить. Отрава.
1: Мы сейчас договоримся.
2: Надо заканчивать.
1: Да.
0: Так, я и так на рифмоплете посыпался. 21 мая 2026 года, 8 часов 54 минуты утра, а это значит, что прогрев шоу подходит к своему логическому завершению на этой неделе.
1: Но эфирный день на Первом радио продолжается сразу после нас и свежего выпуска новостей. В начале часа в эфир выйдет «Ханин день». Заев Ханин и Марк Кричевский проведут, ну, как всегда, разбор текущей ситуации здесь, в регионе и в мире, только факты, экспертные аналитика в фирменном стиле комментируем комментаторов. Ну и, наверное, подписывайтесь, если не только хотите слышать нас, но и видеть, что происходит в студии. Заглядывайте на YouTube-канал Первого радио, смотрите прямые трансляции и пересматривайте любимые интервью в любое удобное для вас время. Кстати, комменты там тоже можно

0: Бока.
1: Сеть стоматологических клиник доктора Бангиева. Звоните сейчас. Звездочка 9442.
2: Невероятно! Две автомойки City Wash Express в Петахтикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле, только под дождем. Запись на сайте City Wash. COIL.
3: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
4: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
5: Только в «Центркар». Автомобили со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц. «Центркар Азур». Терех Ашива 9.
6: Есть бабкины семечки, обжаренные по-домашнему. Есть друзья.
7: Фонтана, Фонтана, Фонтана.
8: Соки и нектары фонтана. Спрашивайте в магазинах.
9: Реклама.
10: Первое радио. Новости.
11: Австралия и Новая Зеландия вызвали израильских послов после видео Бен-Гвира. Подробнее через несколько секунд. Девять утра в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Как сообщает информационный портал «Вести», Австралия и Новая Зеландия также вызвали израильских послов после публикации унизительного видео с активистами флотилии «Сумуда», которое опубликовал министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир. В прошлом году мы запретили министру Бен-Гвиру въезд на нашу территорию. Его поведение с активистами флотилии оправдывает решение, которое мы приняли. Веллингтон ожидает, что Израиль будет соблюдать свои обязательства по международному праву, написал в своем аккаунте в сети X глава МИД Новой Зеландии. Около 7.30 сегодня в службу скорой помощи МАДА поступило сообщение о стрельбе в Лоде, жертвами которой стали два человека. Прибывшие на место медики были вынуждены констатировать факт смерти мужчины в возрасте около 40 лет. Мужчина в возрасте около 50 лет с огнестрельными ранениями был доставлен в больницу Шамира Сафарова в Бер-Якове. Его состояние оценивается как тяжелое и нестабильное. Полиция уточняет, что был обстрелян автомобиль. По версии следствия, речь идет о последствиях длительной вражды между семьями. Губернатор Самарской области России Вячеслав Федорищев сообщил, что два человека погибли в результате атаки дронов на Сызрань. Есть пострадавший. По данным Минобороны России, со вчерашнего вечера и до 7 утра сегодня был сбит 121 украинский беспилотник. Ведомстве уточнили, что дроны сбиты над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Самарской, Саратовской областями, Республикой Калмыкия, Крымом и акваторией Каспийского моря. Тем временем, как сообщает Укринформ, постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник призвал государства-члены ООН найти политический и юридический механизм для лишения России статуса постоянного члена Совета Безопасности. И о погоде. Согласно прогнозу Метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха понизится и будет ниже среднесезонной. Переменная облачность, временами дожди на севере и в центре страны. Усилится ветер. В Иерусалиме 20 градусов, в Тель-Авиве, в Хайфе на Голландских высотах 23, в Бершеве, в Ашкелоне, в Аш-Доде 24, в Твери, на побережье озера Кинерет 26, на побережье Мертвого моря 30, в Эйлате 31. Температура воды около побережья Средиземного моря 23 градуса, высота волн от 150 до 260 сантиметров и купание опасно. Это были новости. Эфир на Первом продолжит «Ханин день» с Заевым Ханиным и Марком Кричевским.
12: Гуманной цели посвятил свою жизнь человек, обладающий самым высоким авторитетом в нашем народе.
0: Ханин день на Первом радио. Каждый четверг с 9 до 10 утра профессор университета Бар-Илан Зеев Ханин знакомит радиослушателей с актуальными событиями израильской политики.
13: Доброе утро, дорогие друзья. Действительно, на Первом радио программа «Ханин день», несмотря на то, что сегодня предпраздничный день, и именно потому, что сегодня предпраздничный день, во-первых, я приветствую профессора Зеева Ханина, а во-вторых, давай начнем вот с пары слов о празднике Шавуот. Мне кажется, это очень важно, и потом уже перейдем к актуалии.
14: Привет, Марк, приветствую всех.
13: Ты приветствуешь не только слушателей Первого радио, но и зрителей нашего YouTube-канала.
14: Вне всякого сомнения. Все. Спасибо. Ну так действительно, сегодня вечером начинается праздник Шавуот. На самом деле, это действительно один из праздников, который отмечен в Торе. Не в интерпретациях, не в различных, так сказать, всякого рода определениях там дополнительных, что тоже важно. Но то, что называется чистый и незамутненный источник. Песах, Суккот, Шавуот. Шавуот — это праздник дарования Торы в значительной степени. Это вот тот день, когда мы получили нашу конституцию государства, будущего еврейского государства, еврейского народа. Это то, что изучают в Израиле и светские, и религиозные. Вечером вот тот самый, то, что называется процесс тикун олам, да, исправление мира. Вот, собственно, в средствах массовой информации уже много говорят уже сегодня о том, как светские и религиозные собираются вместе сесть и изучать тот самый источник еврейской традиции для того, чтобы сделать этот мир хотя бы немножечко лучше. Ну, вот так вот получилось, что накануне Шавуота, недельная глава Торы, она подробно рассказывает, как должно вести себя организованное еврейское сообщество, что речь идет о взаимной поддержке, о праве, не о произволе, а именно о праве, да, так сказать, о нормах и стандартах, которые должны придерживаться все, и вожди, и самые последние общинники, да, и мужчины, и женщины, и взрослые, и маленькие, да, и молодые. Это очень важный момент. Ну и там есть, не только в этом месте, но и в этой части тоже, там говорится о том, что называется народная армия. Каждый сам должен носить свой вклад в безопасность и в оборону своего сообщества и своей будущей страны. И мне кажется, что когда мы будем, так сказать, есть молочные продукты, традиция такая, сегодня вечером и завтра, наверное, то и эти обстоятельства стоит принимать во внимание.
13: Окей. Теперь давай о грустном. 8 военнослужащих ЦАЛИ 601-го батальона боевой инженерии пострадали от взрыва ударного беспилотника в западной части Южного Ливана. Одна из них — это фотограф армейской пресс-службы в тяжелом состоянии, двое в состоянии средней степени тяжести, остальных — легкие травмы. Это вчера было вечером, они заметили беспилотник, начали стрелять по нему, он взорвался прямо над ними. А это вчера вечером. Вчера утром тоже в Южном Ливане тяжелейшее ранение получил полковник Мейер Бидерман. Тяжелейшее ранение в голову. В здание прилетел беспилотник. Вместе с комбригом пострадали офицер резервист звания подполковника. Он в тяжелом состоянии, еще один резервист. И ты знаешь, мы с тобой не будем рассуждать, каким образом надо действовать против беспилотников. Хизбаллы — это не наша тема. С точки зрения политической, я все вот на политику. Скажи мне, вот то, что каждый день получают ранения и гибнут, к сожалению, вот большое количество наших солдат. Ну вот вчера это было больше 10 человек, 11, да. 12 человек.
14: Ужас.
13: Да, каждый день. И так каждый день. Как это влияет на политику или никак не влияет на политику? Особенно в свете того, что Бенямин Нетаньяху, как сказал Боас Бисмут, руководитель комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне, он сказал, Нетаньяху мне приказал вновь вернуться к закону, как они называют, о призыве. Многие говорят о непризыве. Вот как это можно все связать в один узел?
14: Ну, чисто политически мы с тобой говорим о политическом аспекте, и давай напомним все-таки нашим уважаемым радиослушателям и пользователям YouTube-канала Первого радио, давай напомним жанр нашей передачи. Мы комментируем комментаторов.
13: Да.
14: Мы не являемся с тобой военными экспертами.
13: А мы именно поэтому о военных делах вообще не говорим.
14: Но можем их процитировать.
13: Да.
14: Так вот, военные эксперты говорят о том, что проблема, связанная с бесконечными потерями в Ливане, она не только связана с тем, что сейчас пока не нашли противоядие против этих беспилотников на оптиковолоконной связи и так далее. Понятно, что израильские инженеры, как мы с тобой правильно, как ты правильно сказал в нашем предварительном диалоге, они найдут решение. Нашли решение. Но пока найдут решение и так далее. Вот. Но при этом, как мы понимаем, это опять-таки оборона. Да? Военные комментаторы говорят о том, что была допущена одна фундаментальная ошибка. Или, если не ошибка, то, по крайней мере, ход, который Израилю не дали возможность сделать, например. Ну, в любом случае, и в том, и в другом случае отвечает руководитель страны, да, какие шаги предпринимаются или не предпринимаются. Смог он договориться с главным партнером или не смог договориться и так далее. Так вот, задача заключается в том, чтобы тема взять вот эту вот желтую линию или там, я не знаю, полосу безопасности и так далее, это частичное решение проблемы, которое позволяет так или иначе удерживать определенный баланс, но при этом каждый день нести потери. Что по большому счету вопрос не может быть решен. И это показала история в секторе Газа, как говорят комментаторы, я с ними в целом согласен, что вот это вот на протяжении очень многих лет идея управления кризисом Газе, а не Газой, да, идея красных линий, да, так сказать, как частичный ответ на эти атаки без того, чтобы уничтожить суть, как сказать, корни этой самой проблемы, привели нас к 7 октября, по большому счету.
13: Ну, конечно.
14: Прости?
13: Я говорю, ну, конечно.
14: Да, именно так. Вот. И повторять эту модель в Ливане, полагают эти комментаторы, да, это мягко...
13: Обливаясь при этом кровью.
14: Да, да, обливаясь кровью. Это, мягко говоря, не самая разумная стратегия. Дальше можно уже отдельно говорить о том, почему армия обороны Израиля, имея возможность, потому что армия себя показала, ну, супер блестяще. Пожалуй, в мире нет такой армии на сегодняшний день.
13: Ну, мы с тобой не делали чемпионат мира по армии.
14: Почему бы и нет? То есть вещи, которые представил Цагал, они беспрецедентны, многие из них.
13: Я ж, боже упаси, со всем уважением. Просто когда вещами... говорят, самая моральная, самая профессиональная, самая такая, я всегда говорю, а где был чемпионат мира?
14: В какой-то момент времени, да, мы можем говорить, это не всегда, это не все десятилетия, это, но в данный конкретный момент ты можешь сказать, что то, что сделал Цагал, это... мало кто в этом мире может сделать.
13: Да.
14: Соответственно, другой вопрос, почему достижения армии они политики отправляют в отвал. Но поэтому мы говорим о том, что имея возможность, нужно было уничтожить Хизбаллу полностью.
13: Теперь
14: да?
13: Цитата.
14: А это означает значительное расширение действий на территории Ливана.
13: Это означает идти против Трампа. Цитата. Нетаньяху сделает все, что я захочу. Ну, не я захочу, я цитирую не себя. Мы цитируем комментатора Трампа. Мы же комментируем, чтобы он... сейчас у меня 99% поддержки в Израиле. Я могу баллотироваться на пост премьер-министра там. Так что, возможно, после того, как я закончу, перееду в Израиль, буду бороться за пост премьер-министра.
14: Ну, придется изменить закон о возвращении.
13: Окей, да? Окей, он пройдет ГИЮР и станет израильтянином. Но дело не в этом.
14: Он дедушка евреев, да.
13: Да.
14: И папа еврей.
13: Нетаньяху сделает все, что я захочу, заявил Трамп после... как говорят Axios и наш 12-й телеканал, после очень напряженного телефонного разговора, который между ними прошел, я не буду комментировать, ну, не буду просить тебя комментировать слухи. Ну, потому что мы не были в кабинете Нетаньяху, не были в канцелярии, потому что там пишут, что он там метался, что называется, в панике, в истерике, но я это не комментирую.
14: Ну, он сказал, что было, да, он сказал, что был очень серьезный, да, и очень дружеский разговор.
13: Вот, но я фразу, да, Нетаньяху сделает все, что
14: я ему скажу.
13: Что я ему скажу, что я захочу, что я захочу. Так вот, что это значит, и... насколько ты вот к вопросу о Ливане, насколько вообще сегодня государство Израиль является независимым государством в вопросе, не в вопросе, какую станцию метро строят там в Бат-Яме или в Ришон-Лиционе, ну, я грубо говорю, а в вопросе своей национальной безопасности.
14: Тут два разных сюжета, которые стоит развести, да? Государство Израиль является независимым государством, вне всякого сомнения. Другой вопрос, является ли независимым в своих решениях глава правительства. В данном случае. Глава правительства, ну, в силу понятных обстоятельств для него, не будем там в 1334 раз рассказывать, каких именно, он полностью положил свое реноме и свои перспективы, политические перспективы на персональное партнерство с Дональдом Трампом, да, на то, что называется особые отношения с ним. И в этой ситуации понятно, что у него нет других вариантов, кроме как
13: полностью подчиниться.
14: Ну, если только ему удается переубедить Дональда Трампа в каких-то пунктах, то есть объяснить ему, почему это тебе нужно, ему.
13: Ну да, да, да. Да.
14: Биби блестящий дипломат, как принято считать, да. Человек талантливый, да.
13: Как да, политик. Но как стратег он провалился везде.
14: Как стратег он провалился, но в данном случае это вопрос не стратегии, а вопрос тактики, да, который ты можешь убедить или не можешь убедить, да. В некоторых случаях ему удавалось.
13: Да, да, да.
14: А вот в данном конкретном случае, судя по всему, ну, в какой-то момент партнеру надоедает. То есть он к тебе относится замечательно и хорошо, но в конце концов у него свои интересы. В данном случае результат. В прежние времена были альтернативы. Ты мог обратиться к другим членам администрации, да. Ты мог обратиться в Конгресс,
13: к
14: другой партии или той же партии, в которой есть иначе настроенные политики. Ты мог обратиться к еврейской общине, ты мог обратиться к протестантам, к кому угодно, да, евангелистам и так далее и тому подобное. Но когда у тебя, если не 100%, то 90% твоих возможностей сфокусированы на одном человеке, серьезном, важном, критически важным, да, то стало быть, ты ограничен в своих действиях.
13: В этой связи у меня вопрос.
14: Да, и в этой связи. И в этой связи ответ.
13: Да, в этой связи ответ. Да, да. В этой связи вопрос, в этой связи ответ. Давай ответ, и на твой ответ я свой вопрос.
14: И в этой связи ответ. Вполне может быть, что подобный расклад вполне отвечает политическим интересам нашего уважаемого премьер-министра.
13: Смотри, как интересно. Давай про политику. Я все-таки вот... Бенямин Нетаньяху, и я понимаю, то есть я это понимаю, я хотел прийти на выборы как победитель самого главного Ирана, потому что я вот что подумал, знаешь, если Трамп сохранит иранский режим, а скорее всего он сохранится, то что получается? Я представляю себе где-то сепаратные переговоры с Германией, и в 44-м, даже в январе 45-го года, она там разоружается, она все, и ядро, вот фашистское государство остается даже без Гитлера.
14: Да.
13: Даже без Гитлера.
14: Да.
13: Мы понимаем, еще 20 лет, к 60-м годам они бы восстановились полностью и также угрожали, потому что если ты не вырезал раковую опухоль, то она обязательно, ну, даст о себе знать. Поэтому, чтобы не договорились там в январе 45-го или 44-м году, оставив этот режим даже без Гитлера, он бы возродился и он бы угрожал Европе, безусловно. Так вот, я понимаю Нетаньяху. Но это, что называется, стратегически. И понятно, что надо этот режим каким-то образом уничтожить, иначе плохо. Да. Но с чем он придет на выборы? Он хотел прийти на выборы как победитель иранского режима.
14: Да.
13: И сегодня...
14: Что обнулило бы катастрофу 7 октября.
13: Да, сегодня он, к сожалению для нас, я бы очень хотел, да, чтобы он пришел с тем, что мы уничтожили иранский режим. Потому что бог с ним, с Нетаньяху, это главное, это уничтожение иранского режима. С чем он придет? Но с другой стороны, какая разница? Я вижу опросы общественного мнения, Ликуд растет, Ликуд не падает. Его бейсу все равно, поэтому я не понимаю, почему он бесится. Ну, если то, что Барак Равид написал, почему он паникует? Ведь все хорошо, его люди с ним. Какая разница, есть иранский режим или нет? Но я имею в виду разница с точки зрения выборов, а не с точки зрения будущего Израиля.
14: Ну, начнем с того, что действительно... для него было бы крайне удобно. Скажем так, если мы прокомментируем комментатора, колумниста газеты «Маариф» Софи Рон, с которой ты общался пару дней назад, то вполне можно с ней согласиться, что речь идет о том, что в ряде случаев политический интерес лидера, политика, да, и национальный интерес могут совпадать. И это большая удача, да?
13: Да.
14: Так что вот в данном случае это вполне должна была быть большая удача. Другая история, в какой степени, и поэтому господин Нетаньяху заинтересован в возобновлении полномасштабных военных действий.
13: Продолжении банкета.
14: Продолжении войны с Ираном. Тем более, что, если судить по опросам, ну, опросов за май еще не было, да, но вот за апрель, то есть в начале мая опубликованные, говорят о наличии серьезного разочарования в израильском обществе.
13: Я сам разочарован.
14: Итогами, да, и что при этом более 60%, если я правильно помню, израильтян опрошенных, они утверждали, что они считали, что вот изначально объявленные цели войны, они могли бы быть достижимы, но не были достигнуты
13: Окей.
14: в силу вот этих вот самых обстоятельств. Поэтому для него, наверное, важно было бы действительно начать военные действия, имея определенную поддержку, общественную поддержку. При этом есть очень хороший шанс, на самом деле плохой, да, но, так сказать, есть основания предполагать, что все закончилось примерно вот тем же, да, как вот чем вот закончилось сейчас, потому что с точки зрения Трампа ему важно, чтобы договориться, более того, он даже готов пойти на договоренность в духе Обамы, да, так сказать, вот по поводу ядерной программы,
13: да.
14: Все остальное исключено, баллистика исключена, отказ от поддержки прокси исключен, ну и не от смены режима никто не говорит.
13: Судя по последним данным, он хочет снять им, он предлагает им снять эмбарго на иранскую нефть. Все, что хотите.
14: Вот, и вы как-то продать это в качестве Ринсахон Мухлад, полная победа, будет как-то сложновато.
13: Да какая разница?
14: А теперь объясняю, в чем разница.
13: Да.
14: Да, разница заключается в том, что это, конечно же, так сказать, продать своему бейсу, это будет очень легко. Смотрите, вот теперь, наконец, на третий раз полная победа.
13: Ледорой-дорот.
14: Да, ледорой-дорот. Потому что проверить до выборов не успеют.
13: Ну да.
14: Да, да, так сказать. Это не то, что там в июне прошлого года обещали.
13: Тем более, если не я, то братья-мусульмане.
14: Ну, тем более. Да, вот, соответственно. Проблема в данном случае для правящей коалиции на сегодняшний день, что похоже на то, что история перед прежними выборами, а именно, когда они полностью мобилизовали свой электорат, свой бейс, до последней капли. А при этом те партии, которые были тогда у власти, нынешняя оппозиция, значительная часть их избирателей не пришли голосовать. Так вот, когда ты говоришь, в чем разница, разница в том, что они никакого дополнительного эффекта это им не дают. Как ты понимаешь, да? Другая история, как себя поведут в этой ситуации представители, так сказать, его соперники, да? Правые, центристы, левые и так далее. И более того...
13: Давай заканчивай фразу
14: более
13: и рекламу.
14: В какой мере это повлияет на наличие вот тех 5-7 мандатов, которые считаются колеблющимися, мягкими ликудниками. Не бибистами, а мягкими ликудниками, да? Которые так до конца и не определились. То ли за неимением другого варианта для них, будучи разочарованы Нетаньяху, тем не менее проголосовать за Ликуд, я думаю, что таких меньшинство там, то ли поискать себе другой политический дом, ну, например, там того же Эйзенкота, да, к примеру, да, то ли как считают некоторые комментаторы, значительная часть, то есть такая вкусная часть этого пирога, может быть, освоена партия НДИ, например, да. Они там взвешивали еще и Беннета, но Беннет объединился с Лапидом, и там какая-то часть начинает думать, а правильно ли это, да. Вот, либо люди останутся на заборе. Вот это вот как раз для господина Нетаньяху и его команды большая проблема.
13: Ну хорошо, я напоминаю, дорогие друзья, что в нашем эфире, как всегда, по четвергам профессор Бараландского университета Заев Ханин. Не забывайте подписываться на YouTube-канал Первого радио, ставить лайки. Вообще было бы классно, если бы сейчас просто взяли и поставили лайк. А если не понравится, потом забрали свой лайк. Да, можно же взять.
14: А потом вернули.
13: А потом опять его вернули. После рекламы мы тоже вернемся.
15: Ханин день на Первом радио.
16: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе.
17: Север страны, просыпайся! Рекламный отдел представляет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь север Израиля услышит о вас на Первом радио.
18: 03-94-94-88.
17: «Год без забот».
9: Реклама.
19: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
20: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
21: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
22: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
23: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
24: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
25: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
26: Внимание! Только до конца недели в Маданей Мане. Блинчики с пылу с жару для фарширования или с творогом 22 шекеля за две пачки. Колбаса «Русский паризер» 5,40 за 100 граммов. Конфеты «Трюфель» только 19,90 за полкило. Чизкейк «Брон» 49,90. В соответствии с условиями мероприятия. Все скидки в соцсетях Маданей Мане.
6: Есть бабкины семечки, обжаренные по-домашнему. Есть друзья.
7: Фонтана, фонтана, фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
8: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
9: Реклама.
15: Ханин день на Первом радио.
13: Итак, дорогие друзья, наша программа продолжается. Профессор Бараланского университета Заев Ханин в нашем эфире. В нашем эфире на 89.1 FM и на YouTube-канале Первого радио. Итак, Бенямин Нетаньяху заявил, что хотя Израиль вправе препятствовать тому, чтобы провокационные флотилии пособников террора Хамаса входили в наши территориальные воды, действия министра Бен-Гвира в отношении задержанных не соответствуют ценностям и нормам Израиля. Ну, там уже на самом деле... Многие послы, вы слышали в новостях, да, да. Многие послы Израиля в разных странах мира были вызваны в МИДы тех стран, где они аккредитованы.
14: Для задачи объяснения,
13: наши военные заявили, что это просто катастрофа, наши дипломаты говорят, что это бомба и так далее. Ну, то есть, я думаю, те люди, которые интересуются новостями, они видели, о чем говорят те люди, которые отвечают за безопасность и за нашу...
14: информационную и дипломатическую безопасность, да. И разъяснительную работу.
13: Так вот, когда мы с тобой критикуем министра, неважно, как его зовут в данном случае, Бен-Гвира, мы критикуем, мы говорим словами Нетаньяху, это не соответствует ценностям и нормам Израиля. Окей, да. Принимается. Но когда ты премьер-министр, и ты не увольняешь того человека, действия которого не соответствуют, по твоим словам, ценностям и нормам Израиля, ты поддерживаешь этого человека, потому что иначе если ты соответствуешь нормам и ценностям Израиля, ты увольняешь этого провокатора.
14: Ну, это не первый случай, как ты понимаешь. На протяжении всей каденции действующего правительства между господином Нетаньяху и господином Бен-Гвиром было много разногласий. И в конечном итоге каждый раз господин Нетаньяху шел на уступки господину Бен-Гвиру, потому что без него, без его блока, который они назвали «Цион-Нуд-Датит», а при том, что большая часть «Цион-Нуд-Датим», религиозных сионистов, скажем так, находились в других местах. Так вот, каждый раз, по большому счету, было без этого блока сохранить коалицию было невозможно, и господин Нетаньяху ушел на уступки. Пожалуй, наиболее яркий, который уступка, да, о которой вот многие до сегодняшнего дня вспоминают, это то, что Смотрич и Бен-Гвир, они не господин Смотрич, речи господин Бен-Гвир, они не дали завершить первую, вот ту еще сделку, обменную сделку израильских заложников на террористов из израильских тюрем. В конце концов, это произошло. Это произошло более 2 лет спустя по цене непропорционально большей, чем это можно было сделать тогда, но тогда политический интерес возобладал. А в этот раз, вот 2 года спустя, когда Трамп вернулся к власти и потребовал это сделать, это было сделано. Но к тому времени уже немалая часть заложников были мертвы. И цена оказалась существенно больше, чем в предыдущие времена. Поэтому на фоне вот подобного рода вещей, разногласий, да, кто в конечном итоге, скажем так, предпринимает против своего министра, своего правительства, премьер-министр и имеющий, согласно закону о правительстве, право в любую минуту уволить любого министра. Правда, вместе с этим министром уходит и его партия, но, как правило. Но в данном случае, казалось бы, уже вот выборы, вот-вот. Да?
13: Продемонстрируй. Ну,
14: продемонстрируй, покажи. Но есть же опасность, и ты понимаешь, какая.
13: Хорошо, Бен-Гвир,
14: это так сказать, если так, вот эти термины по отношению к евреям мы употреблять
13: подожди,
14: не будем.
13: Подожди. Фашизм, я не сказал нацизм. Я просто помню Яира Голана, который вот не стал начальником генерального штаба, потому что в 16-м году сказал в Израиле, я вижу признаки фашизма.
14: И зря это сказал.
13: Сказал зря для своей карьеры, но я вижу признаки фашизма.
14: Давай...
13: То, что... Скажи, Бен-Гвир, как бы ты его охарактеризовал? Если не фашизм, то кто?
14: Он яркий представитель тенденции, не доминирующий, но популярный, последнее время набирающий силу, праворадикального крыла политического спектра.
13: Что такое фашизм тогда? По-моему, это и есть праворадикальное крыло политического спектра.
14: В социально-экономическом плане фашизм — это вполне левая идеология. Давай начнем с этого, да? Это такой вот социализм по-своему.
13: Ну, на самом деле, не совсем.
14: Это комбинированная система. Это популизм, построенный
13: На крайнем национализме.
14: На крайнем национализме, смешанной экономике.
13: Бен-Гвир не крайний националист?
14: Бен-Гвир крайний националист. Но называть его фашистом, я думаю, что это было бы некоторая передержка.
13: Я не сказал, что
14: мой ответ — нет, скорее всего. И
13: okay.
14: Более того, в нашем внутреннем еврейском дискурсе понятие антисемит, фашист и так далее, нужно с этими терминами обращаться осторожно. Вот. Но в данном конкретном случае у него есть вот те самые там 10% израильтян с одной стороны политического спектра и с другой. Те, которые там на крайне левой части политического спектра, которые все еще верят в возможность 2 государства для 2 народов, там 8-9%, 10%. И те, которые поддерживают такие партии, как Отсма Йегудит, крайне правые радикалы, да, там 10-12%, это все. Основная масса израильтян, они находятся в умеренной части, от правой до умеренно левой части политического спектра израильского. Вот, в этой ситуации господин Нетаньяху, отдавая себе отчет, что это повредило, жутко повредило реноме Израиля, повредило ему, как премьер-министру во внешнем смысле, да, так сказать, во внешнем порядке, с точки зрения отношений с зарубежными лидерами, зарубежными странами там, и так далее. Ему, ну, опять-таки, он взвешивает ситуацию или показать себя стойким сторонником, так сказать, норм и права и всего остального, или уступить мандат 1,5 из Ликуда, где тоже, так сказать, немалая часть, какая-то часть наверняка Бен-Гвиру аплодирует, так сказать, что чтобы они перешли в поддержку его политической партии. Да? Ну вот, собственно говоря, и результат. Но если ты позволишь, я добавлю еще один момент в этой связи. По сути дела, подобный ход господина Итамара Бен-Гвира, он, по большому счету, он сыграл в поддавки. И ты понимаешь, как, да? По сути дела, речь идет о Вот представь себе расклад. Идет вот эта вот флотилия отмороженных антисемитов и антисионистов, понятное дело.
13: И полезных идиотов.
14: Да, и полезных идиотов, и сторонников террористов. Да? Каковыми они их не считают, но де-факто это имеет место. И эта флотилия перехватывается не в территориальных водах Израиля и даже не в экономической зоне Израиля, а перехватывается в экономической зоне там, и так далее, Кипра и Греции. Да. То есть возникает вопрос, это что, пиратство со стороны Израиля? Да, а вдруг они только говорили, что они собираются в Газу. А может, они на прогулку вышли. А может быть, там еще. Тут, когда доходят до юридических каких-то сюжетов, тут могут быть вопросы. Почему Израиль на это пошел? Израильское руководство на это пошли? Потому что много индикаторов того, что миру надоело вот это вот все. Вот этот вот Free Palestine и все остальное. Да? Что Палестина хинам, как говорят. Да, бесплатная Палестина. Это всем надоело. Прежде всего, исходя из проблем, которые есть внутри того же самого европейского общества. Можно вспомнить итоги народного, назовем его, да, общественного голосования Евровидения. Да? И было видно, что, в общем, сорвать выступление израильского певца. И, по сути дела, можно сказать, что это триумф Израиля. Окей. Так вот, на этом фоне раздражение всего того, что вот происходит всеми этими Free Palestine, террористическими ячейками в разных странах и так далее, можно было бы с точки зрения Асбары, с точки зрения разъяснительной работы, публичной дипломатии, объяснить, почему Израиль должен был это сделать. Это было бы принято. Господин Бен-Гвир этим не очень адекватным людям, назовем их так, да, он дал им гигантский подарок.
13: Да, конечно.
14: Они получили ровно то, что хотели. Да. Они не собирались в эту Газу, они не собирались туда давать никакую гуманитарную помощь.
13: Они увидели звериное лицо сионистского образования.
14: Вот, они это показали. Да. И вместо того, чтобы получить дивиденды, получить вполне ожидаемые, вполне возможные политические и дипломатические дивиденды, мы получили гигантский провал.
13: Конечно. Поэтому Бен-Гвир должен быть уволен. Если премьер-министр его не увольняет, значит, премьер-министр несет за это ответственность.
14: Окей, он скажет, я еще давно назад говорил, что это не подходит нам. Вот, например, я не вышел с Бен-Гвиром на сцену во время избирательной кампании.
13: Я просто
14: кампании.
13: Говорю о том, смотри, если я человека держу на его месте, особенно политика, и просто говорю, ну, ничего не делаю, значит, я поддерживаю.
14: Ну, давай все. Подумаем об Итамаре, да, об его интересе. Для него что важнее, по-твоему?
13: Чтобы его сейчас уволили, он мечтал бы.
14: Да, имидж государства или, или, так сказать, бурные аплодисменты его бейса.
13: Конечно, бурные аплодисменты.
14: Вот получил результат. Ну, а почему ему это дали сделать, это уже вопрос, как говорится, не к нему.
13: Ну да, нет. Ну, да. Бен-Гвир провокатор, хорошо, ты не любишь слово, так сказать.
14: Нет, провокатор можно. Провокатор можно. Но... Вот, фашист не надо, а провокатор можно.
13: Окей, не надо. Значит, на этой неделе пленарное заседание КНЕСТа большинством 110 голосов, при полном отсутствии воздержавшихся и голосовавших против, утвердило предварительное учение законопроекта о распуске КНЕСТа 26-го созыва. Скажи мне. Как пишут, опять же, комментаторы, Нетаньяху нужно быть, так сказать, во главе единого блока коммунистов и беспартийных, да?
14: Да, Ликудников и Харидим, да?
13: Да. Okay. Скажи мне, вот сегодня то, что он заявил о том, что мы проведем закон о непризыве.
14: Yeah.
13: Я понимаю, почему. Давай, вот просто не так много времени. Вот закон о непризыве. Он пользуется... Очень много правых людей, особенно людей из религиозного сионизма, и правых ликудников, они прямо от закона о непризыве их в жар бросают. Это мы с тобой знаем, да? Так вот возникает вопрос. Когда премьер-министр говорит о том, и Бисмут сказал, я по приказу премьер-министра, это цитата, этот закон опять вынес. для него, понимаешь, он стоит перед двумя... Он считает, что ликудники и вот и проголосуют за него в любом случае. То есть нету вероятности того, что люди скажут, да ладно, ну нет, у меня ребенок там ранен, у меня там ребенок...
14: Прости, проголосуют на выборах или проголосуют, проголосуют в Кнессете сейчас?
13: На выборах. Я имею в виду, смотри, перед премьер-министром стоит две... Ну, я сказал, две условно, там миллион вопросов. С одной стороны, не раздражать тех, кто воюет, чьи дети воюют, и закон о непризыве их мощно раздражает. С другой стороны, надо идти вместе с Харидим, потому что Харидим — это его сила, это его союзники.
14: И это его шанс.
13: Это его шанс. Так вот, как с этим? То есть он настолько не уважает тех людей, которые сами воюют, дети которых воюют, что считают, что они проглотят все.
14: Ну, я бы сказал, что господин Нетаньяху на протяжении своей длительной политической карьеры не раз был в подобных ситуациях. И практика показывала, что в конечном итоге, когда людям больше некуда идти, да, особенно если им рассказывают, что на противоположной стороне все заправляют братья-мусульмане и так далее.
13: Обязательно, да.
14: Вот, правда это или неправда? Конечно, неправда, да, но а кто считает? Мы, как мы хорошо знаем с тобой, во время выборов люди меняют свое внутреннее, меняют свое содержание де-факто. Мы можем с тобой в спокойном состоянии в этой студии поговорить об идеологии. Но люди голосуют не за идеологию, они голосуют за электоральные символы, да? А потом они, вернувшись домой, думают, боже мой, почему я это сделал? Да,
13: поэтому это? Я всегда, да, прошу прощения, призываю людей, дорогие друзья, не голосуйте сердцем, голосуйте головой, умом. Тысячу раз подумайте, это серьезное дело, голосование, это не просто так. Хотя оно бесплатное. Поэтому то, что бесплатно, то несерьезно. Так вот, это очень серьезно.
14: Да. Совершенно верно. Ну так вот, на протяжении этих многих лет было множество случаев непростых ситуаций, из которых Нетаньяху выбирался, так или иначе.
13: Ну, да.
14: Считая, что его бейс никуда не денется все равно. Они будут раздражены, они будут возмущены, они будут произносить там всякие слова, которые в интеллигентном обществе не произносят, да, но в конце концов, ну...
13: А куда они денутся?
14: Да, зажмут нос и проголосуют.
13: С другой стороны, а Харидим куда денутся?
14: А вот Харидим — это другая история.
13: А, ну давай.
14: Да, с Харидим тут кто-то говорит, может быть, что вся вот эта вот история одного из представителей партии Дегеля Тора, да, представителей блока Ягудата Тора, еврейства Торы, что они так демонстративно отказались от, скажем так, они заявили, что мы больше не голосуем с коалицией, что мы больше не часть коалиции. Потом выяснилось, что, в общем-то, какие-то вот они проводят сейчас законопроекты, те или иные, по-быстрому, да, именно поэтому Нетаньяху хочет выборы в конце октября, а не в сентябре, быстро проводят и голосуют, как миленькие.
13: Да-да-да, они голосуют вместе с коалицией по всем сегодняшним...
14: Вот, может быть, именно поэтому он сейчас и говорит, что, смотрите, ребята, я делаю все для вас. Я пытаюсь изо всех сил провести вот этот вот самый закон о призыве, непризыве и так далее. Плюс к этому ему важно их привязать и после выборов. В случае, если, например, это понятно, что нынешняя коалиция правящая, они не получат. Просто в страшном сне ничего такого нет, да, или в самом розовом сне. Нет варианта, при котором они получают большинство. Ну, нет такого варианта, да. Вот, лучшее, что, так сказать, самое лучшее, что может быть, это то, что выборы они проигрывают в Кнессет, но в качестве правительства отстаются. Потому что оппозиция не сможет сформировать, как они и предполагают, коалицию без арабских партий, да.
13: Они уже арабов делегитимизировали. Сначала взяла правительство Беннета Лапида, взяли партию РАМ, потому что дал им легитимацию сам Нетаньяху. Да. Мы помним, там великий государственный арабский лидер и так далее. Да. А сегодня, чтобы этого не было, они начинают делегитимацию этой партии, чтобы, не дай бог, а Беннет, там, Лапид и Либерман, они идут на поводу у коалиции.
14: Ну, да.
13: И браво Нетаньяху.
14: Да, они идут на поводу, да, да. Ну, вот такая вот история. Ну, опять-таки, мы с тобой это как-то обсуждали. Это интересную эволюцию Биби или Тиби, да, а теперь вот без Тиби нет Биби.
13: Ну, да.
14: В конечном итоге мы понимаем, что при этом такой вариант развития событий, ну, даст шанс какой-то вот еще что-то такое потянуть время, да, потом. Тем более, что особенно если удастся провести законы, помнишь, что этот законопроект один из, проведут они его или нет, но был такой, что в течение 100 дней или там 90 дней правительство может там уволить всех, да, и назначить других.
13: Да.
14: А кого назначить, можно только догадываться, правда? Поэтому ему не нужно, чтобы ультрарелигиозные партии, ни ШАС, тем более, да, хотя с ШАСом, наверное, проще, да, с Ария Дери, ни ультраортодоксы не стали искать других вариантов. Они могут не присоединиться, тем более, что их там не хотят, да, в коалиции, так сказать, добавить, вот если будут недостающие голоса, или тем более, если будет достающие, так, или что-то, даже пойдя на какие-то там уступки. Вот. Но сам по себе факт, уступки требованиям нынешней оппозиции, если она станет пытаться формировать правительство, да, могут пойти там на какие-то уступки. Это создаст прецедент, который господин Нетаньяху крайне контрпродуктивен.
13: Окей.
14: И это заставляет его делать вот то, что он делает сейчас.
13: Ну да, бороться за каждый день нахождения у власти. Друзья мои, Ханин день на Первом радио продолжится после небольшой рекламы.
1: Ханин день на Первом радио.
2: Реклама.
3: Сеть стоматологических клиник доктора Бангеева предлагает воспользоваться 35% скидкой на все виды лечения зубов. Звони сейчас, звездочка 9442. И не откладывай на завтра, ведь скидки только до конца месяца. Звездочка 9442.
4: Невероятно! Мойте машину хоть каждый день за 99 шекелей в месяц. City Wash Express. 25 филиалов по всей стране. Запись на сайте citywash.co.il. А сейчас новый филиал в Ришон-ле-Циона. Улица Бушебекер, 35.
5: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог.
10: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
11: Только в Центркар. 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания.
27: Центркар Азур. Дерех Ашива 9.
28: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
2: Реклама.
1: Ханин день на Первом радио.
13: Итак, наша программа продолжается. Мы говорим о важнейших событиях недели, комментируем комментаторов. Так вот, на этой неделе стала известна интересная вещь, благодаря, так сказать, Беньямину Нетаньяху, который сообщил о том, что он побывал в Объединенных Арабских Эмиратах с очень важным визитом во время, как бы, горячей фазы войны. Журналисты начали копать, журналисты зарубежных изданий выкопали, что между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами, если бы он не сказал, ничего бы этого не было, был подписан некий протокол, меморандум, договоренность по поводу договора по поводу военного сотрудничества. Именно поэтому
14: стратегического военного партнерства.
13: Эмираты попросили приехать Беннета, чтобы, если Беннет станет премьер-министром, чтобы обсудить с ним, как он видит это все, и будет ли он продолжать.
14: Да.
13: Канцелярия Нетаньяху говорит: ну, Беннет, мы. Естественно, это вызвало, я понимаю, почему, жесточайшую реакцию в Абу-Даби. И они, в общем, и представители наших служб безопасности сказали, что это просто была, ну такая бомба под наши стратегические цели, задачи, да, что просто невероятно. Потому что, Эмираты думали, что они имеют дело с серьезными людьми. Скажи мне, на твой взгляд, это была ошибка или это была стратегия? Потому что вот пойти на такое заявление, это же не то, что там это канцелярия сказала, это Нетаньяху подтвердил, это просто какая-то бомба под стратегические интересы государства Израиль. На твой взгляд, вообще, что это? Как ты это объясняешь?
14: Ну, это опять-таки еще раз, если личный политический интерес совпадает с стратегическими интересами, интересами национальными интересами, вот, это прекрасное сочетание. И это можно только приветствовать, да? Если есть противоречие между интересами государства, да, и личным интересом политика, то тут есть две опции. Если политик ответственный, он поступает со собственными интересами ради государства, да? Если политик считает, что государство — это я, так сказать, и без меня смысла существования этого государства нет, то тогда, конечно же, он воспринимает реализацию прежде всего своего интереса как интерес страны.
13: Скажи мне, а что он выиграл? Вот я не понимаю. Вот, давай так. Понятно.
14: Ну как, что он выиграл? Ну, понятно,
13: что он
14: понятно,
13: выиграл?
14: Ну, понятно, что. Ты же помнишь избирательную кампанию там 2019-2020 годов, да? Когда высотные дома в Израиле были оклеены постерами Лига Ахер.
13: Другая лига.
14: Другая
13: с Путиным,
14: лига, да?
13: Да, Путин.
14: Да, где господин Нетаньяху пожимает руку Трампу, Путину и индийскому лидеру Нарендра Моди. Дальше каждый раз была, так сказать, одна и та же формулировка, да? После начала войны, железные мечи имеется в виду, да, войны в Газе, несколько раз мы слышали о том, что вот случилось то, что случилось. Дальше был разговор. Меня не разбудили, мне не сказали, мне не дали, мне не объяснили. Вот, во всем виноваты вот эти, вот эти, вот эти, капланисты, там, я не знаю, военные, 5-е, 10-е, 20-е. Вот, но там это не очень работало, особенно в первые месяцы и первый там год войны, год-полтора. Но там был интересный ход, тоже в стиле Лига Ахера, другая лига, да? Смотрите, есть гигантская проблема, намного более тяжелая, чем трагедия 7 октября. Это создание палестинского государства.
13: Да.
14: Только я в состоянии этого не допустить.
13: Но кто,
14: да? Вот сейчас эта тема ушла с повестки дня. По той простой причине, что мы видим, палестинская автономия по всем параметрам, она будет Рамалла, она будет частью урегулирования в Газе, так сказать, возьмем в двойные большие кавычки.
13: Ну, да.
14: Это самое урегулирование там и так далее. Так что эта тема как-то вот она ушла в сторону. Остается что? Остается стратегический интерес, да, то есть вопрос, как будет выстроены отношения государства Израиль с региональными державами, которые будут вполне задавать себе тон на Ближнем Востоке, вне зависимости от того, чем закончится война с Ираном, да, и как она закончится. И тут, может быть, имеет смысл сказать буквально одно предложение своего разрешения, или два. Так вот, соответственно, тут мы видим, что происходит некая перегруппировка геополитических и стратегических, военно-стратегических сил. Мы привыкли считать ранее, ну, по крайней мере, часть из нас, да, привыкли считать, что на Ближнем Востоке есть несколько субъектов. Есть великие державы, имеющие здесь интерес. Соединенные Штаты, Евросоюз, назовем его в меньшей степени, но да. Есть Россия, есть Китай, который подключился сюда вот где-то там 10 лет назад, 15 лет назад приблизительно. Дальше у тебя есть региональные группы. Есть Восточное Средиземноморье, Израиль и эллинские режимы. У тебя есть Турция, Иран, региональные державы со своими прокси и со своими интересами. И у тебя есть Саудовский блок,

0: расхождениях между Риядом и Абу-Даби. Да, по-моему, в Абу-Даби находится столица,
1: конечно,
0: Объединенных Арабских Эмиратов. Более того, что дело доходило до чуть ли не военных столкновений.
1: Ну, в Йемене, конечно.
0: Между ними.
1: Да. Но самолеты Саудовской Аравии бомбили войска Объединенных Арабских Эмиратов.
0: Вот. Дальше Объединенные Арабские Эмираты.
1: Разок, правда, но неприятно.
0: Ну, точно союзники так не поступают,
1: да.
0: Тем более стратегические союзники. Так вот, соответственно, в Эмиратах Эмираты получили самый большой процент иранских ударов на протяжении этой войны. Эмираты являются одним хабом для, так сказать, перевода денег иранских и так далее.
1: Но не только иранских. Вообще это хаб, логистический хаб Ближнего Востока и Африки.
0: Короче говоря, стало понятно, что выжить этой стране удастся в случае наличия абсолютного какого-то такого надежного партнера. Они подумали, сюрприз-сюрприз, они решили, что кроме Израиля в регионе никого другого нет. Хотя, конечно, ищут и другие варианты.
1: Надежности.
0: Вот для того они поговорили с действующим премьер-министром и с потенциальным премьер-министром,
1: действующий «я тут был, здрасте!»
0: А действующий премьер-министр в данном случае, ему показалось, что для исключительно из-за интересов страны, ему нужно показать, что на самом деле первенство тут у него.
1: Да, хорошо. Это все я. Ну а кто еще? Значит, Майголан, министр непонятно чего там, не знаю чего, неважно. Значит, социального равенства, окей. Значит,
0: важное дело,
1: своим политическим, так сказать, политическим консультантом, значит, зарплата в 22 тысячи шекелей в месяц.
0: Неплохая.
1: Да, неплохая зарплата. Значит, выбрала Рафик Душима. Это руководитель отделения Ликуда, естественно, в Герцлии. Это, 400 судимый человек, его сын дважды судим. В общем, это человек, который говорит, они хотели просто ножичком пырнуть, но не убить, а вот ножичком.
0: Поразвлечься, да?
1: В общем, короче говоря, когда это начали критиковать, Майя Голана сказала так, например, на Гилада Карива, то, что сделал Рафик Душим, ты за 200 жизней не переделаешь.
0: Столько лет просидеть, это правда, да.
1: Это вообще что? Это потеря чего? Это как? Я при всем, так сказать, человек может перековаться. Но, нет! Четырежды судимый, сын судимый. Это семья криминальная. Зачем? Майя Голан тоже под следствием, просто она под депутатской неприкосновенностью. Но что это, Зейв?
0: Это...
1: Потеря стыда?
0: Скажем так, ты процитировал ее выступление. Было бы интересно послушать, да? И вот мы послушали.
1: Да.
0: Какой-то ролик, да? В социальных сетях они. И в газетах они стоят, этот ролик. Дело даже не только в том, что она говорила. А вот интересно было услышать, как она это говорила. И она говорила вот это вот как... как вот общаются...
1: Люди в Южном Тель-Авиве. Не совсем образованные люди в Южном Тель-Авиве, скажем.
0: Мягко сказать.
1: При всем уважении, у меня в Южном Тель-Авиве родственники живут.
0: Вот.
1: Я имею в виду не совсем образованные, потому что там много образованных, интеллигентнейших людей.
0: Как говорят в Одессе, тяжело с высшим без среднего. Уже отдельная история. В принципе, именно поэтому, наверное, кто-то в Ликуде, Нетаньяху, может быть, об этом даже не знает, кто-то в Ликуде говорит о том, что давайте вообще мы отменим праймерис. И давайте будет комиссия, как это делают нормальные политические партии.
1: Насчет отмены праймерис, что значит Нетаньяху не знает? Это он собрал 10 руководителей муниципальных советов.
0: 8.
1: 8, неважно. И это Биба сказал, один из самых разумных ликудников, председатель центра местной власти. Он очень разумный человек.
0: По этой причине, собственно говоря, он не хочет, в списке Ликуда иметь активистов а-ля Майя Голан. Людей, которые вызывают некоторые недоумение, в том числе и у ликудников. Соответственно,
1: зачем она? Это я понимаю.

0: социально близкий для нее, понятный, хороший человек, все нормально. Но неужели никто не понимает, что это подстава какая-то? Что...
1: Ну, в тот момент, когда они были ему нужны, эти люди были внутри. Сейчас эти люди становятся контрпродуктивны. Он от них хочет потихонечку избавиться.
0: Нет, он, Майголан, которая пытается назначить трафик души.
1: Ну, это ее бейс, это ее люди. Это люди, которые ее поддержат. Это нужно проходить, скажем так, показать, что у нее за ней стоит определенная политическая сила. И гражданская и сила, так называемая. Ну, извини, других писателей у нее для тебя нет.
0: Да. Называется авторитетный политик.
1: Вот.
0: Авторитетный политик. Все, друзья мои, еще раз давайте мы начали с поздравления, на самом деле, с праздником Шавуот, давайте именно им закончим.
1: Да. Хаг Самеах.
0: Да. Профессор Бараланского университета Заев Ханин.
1: Спасибо.
0: Спасибо тебе, спасибо, Кристина.
1: Спасибо безусловно,
0: большое. Кате Вергунову, потому что YouTube-канал Первого радио живет, процветает, развивается.
1: Да.
0: И от вас, друзья мои, зависит очень многое.
1: И не забудем Дашу, которая тоже помогала нам с этим эфиром.
0: Ну, во всяком случае, сидела и не мешала. Это уже очень много. Дарья Достоевская, от нее мы вот именно этого и ждем. Все, встречаемся в этой студии в четверг следующий.
2: Ханин день на Первом радио. Реклама. Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу. Альта Лилелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Лилелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11, Ришон Ле Цион, звездочка 9246. Работаем в субботу. Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать. В такое время нам всем нужна машина времени. 19 июня – единственный концерт легендарной группы. Любимые хиты и новые песни, энергия и ностальгия. Не пропустите! Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на Showman Seoul.il.
3: Дорогие друзья, здравствуйте, я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
2: Билеты в кассе «Браво», звездочка 3221.
4: Где бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, там уют и разговор.
2: Максана и Хашмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Хашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Хашмаль. Согласно условиям мероприятия.
5: Фонтана, фонтана, фонтана.
4: Соки и нектары фонтана. Спрашивайте в магазинах.
2: Реклама. Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.
6: Первое радио. Новости.
7: Британская радиостанция по ошибке сообщила о смерти короля Карла. Подробнее через несколько секунд. Десять утра в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Британской радиостанции «Радио Кэролайн» пришлось принести извинения после того, как она передала в эфир сообщение о смерти короля Карла III. Монарх в это время находился с визитом в Северной Ирландии. Причиной этого стала компьютерная ошибка. На всех британских станциях есть процедура на случай смерти короля. Случайно она была задействована 19 мая и ошибочно сообщила о смерти его величества, сообщил директор станции Питер Мур. После передачи в эфир сообщения о смерти трансляция была прервана. Когда передача возобновилась, ведущие также поспешили извиниться перед слушателями. Запись передачи руководство решило на сайт станции не выставлять. Администрация президента Республики Корея объявила об освобождении двух южнокорейских граждан, ранее задержанных израильской стороной. Как сообщило государственное информационное агентство Yonhap, официальное заявление по этому поводу сделала пресс-секретарь президента Южной Кореи Кан Ю Джун. Речь идет о двух активистах Ким Ах Хён и Ким Дон Хёне. Они находились на борту международной гуманитарной флотилии «Сумуда», состоящей из 50 судов и направлявшейся в сектор Газа. Флотилия была перехвачена в международных водах силами ВМС Израиля. Инцидент спровоцировал серьезную дипломатическую реакцию со стороны Сеула. По информации турецкого агентства Anadolu Agency, задержание южнокорейских граждан вызвало резкое недовольство руководства страны. Президент Южной Кореи Ли Дже Мён выступил с критикой действий Израиля, назвав задержание активистов в международных водах выходящим за рамки и нарушающим международное право. На данный момент, после вмешательства южнокорейских дипломатов, активисты освобождены. Депутаты Кнессета утвердили в первом чтении законопроект о признании вклада собак, проходивших службу в силовых структурах, инициированный депутатом Моше Пасалем. Согласно законопроекту, владельцы собак, проходивших службу в силовых структурах, получат право на ежегодную государственную компенсацию всех ветеринарных расходов, включая медикаменты и специализированную медицинскую страховку. Выплаты распространяются на лечение, обследование и ветеринарные процедуры, связанные с любой инвалидностью, болезнью, травмой или ранением, полученными животными в ходе боевых операций, либо обострившимися вследствие службы. В ходе обсуждений в Комитете по иностранным делам и обороне компенсационный потолок был временно установлен на уровне 5000 шекелей в год. Вместе с тем было оговорено, что перед голосованием во втором и третьем чтениях этот вопрос будет дополнительно обсуждаться с Министерством финансов. Ежегодно из кинологических подразделений ЦААЛя, полиции, пограничной охраны и Шабаса выходит на пенсию около 90 собак. На текущий момент весь груз их содержания ложился на плечи усыновителей. Полиция Израиля вновь просит помощи в розыске 35-летнего Урина Шараби из Тель-Авива. В последний раз его видели летом прошлого года в Тель-Авиве, с тех пор его местонахождение неизвестно. Приметы пропавшего: рост 175 сантиметров, среднее телосложение, карие глаза, лысина, обычно щетина или борода. Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 03-630-4444. По сообщениям российских СМИ, вчера на 68-м году жизни умер известный советский боксер Петр Галкин. По сообщению Федерации бокса России, он в последние годы тяжело болел. Петр Галкин – чемпион СССР 1980 года в среднем весе, чемпион Европы 1983 года. Он был судьей международной категории и вице-президентом Федерации бокса Челябинской области. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха понизится и будет ниже среднесезонной. Переменная облачность, временами дожди на севере и в центре. Усилится ветер. В Иерусалиме 20 градусов, в Тель-Авиве, в Хайфе, на Голландских высотах 23, в Бершеве, в Ашкелоне, в Аш-Доде 24, в Твери, на побережье озера Кинерет 26, на побережье Мертвого моря 30, в Эйлате 31. Температура воды около побережья Средиземного моря 23 градуса, высота волн от 150 до 260 сантиметров и купание опасно. Это были новости. Музыкальный эфир на Первом продолжит время Романовой.
8: Время мечтать.

10:07 на часах в студии Первого. Доброе утро всем, меня зовут Лена Романова, и я пришла провести с вами свое время. Время Романовой на Первом. Музыкально буду сопровождать вас по тем двум ближайшим часам, которые мы с вами проведем вместе, и, надеюсь, подготовлю музыкально вас к предстоящим выходным. Легкого утра нам, традиционная салют.

0: Sky. Overslept and missed the northern lights. You lost your wedding ring, but I didn't mind. Cause I got a feeling, baby, we'll be fine.
1: Реклама.
2: Мы возвращаемся в эфир. И, конечно же, подытоживаем эту неделю, завершающий эту неделю день. Четверг, он предназначен не только для того, чтобы мы вас подготовили к выходным, но и завершили эту неделю, подвели какие-то своеобразные, скажем, итоги, да, ну и настроились на то, чтобы услышать Ольгу Соколову в эфире. Оль, доброе утро.
3: Доброе утро всем. Есть хорошие новости, Ян.
2: Да, мы говорим о Red Max TV сейчас, и, конечно же, эти хорошие новости связаны, наверное, все-таки с нашими слушателями каким-то образом. Дай-ка я угадаю.
3: Да, чудесным образом, действительно, потому что мы решили, что сегодня еще акция должна продолжаться. Мы сегодня работаем не целый день, будем работать всего до 5, по-моему, вечера, что-то около этого, но мы готовы принимать еще ваши звонки, звездочка 2186. Майская распродажа продолжилась еще на один день. Если мы вчера вам не перезвонили, приношу извинения, немножко не успевали, работали вчера очень допоздна. Сегодня наберем всем, кто еще ждет, обязательно подключим вас. А для тех, кто не знает, в Red Max TV сейчас распродажа подписок, это всего 26 шекелей в месяц, включая оборудование, включая подключение до 5 устройств, но, естественно, это... Все сервисы, которые входят в Red Max TV, это больше чем 200 каналов, абсолютно на всех языках, которые говорят здесь у нас в Израиле, это иврит, русский, Украина, Грузия, Узбекистан, английский язык мы добавили каналы. Кстати, очень добавили классный канал, называется Food Plus. Смотрела я, ну, там как раз вот про готовку с Гордоном Рамзи.
2: Ну, как я люблю все.
3: Да,
2: кто-то готовит, нет. А я смотрю на это и питаюсь этим, как йоги. Знаешь, смотрят на еду и наедаются. Ну, вот и я так примерно.
3: Ну, самое главное, ты понимаешь, что самое главное, то, что в нашем пакете можно найти абсолютно разные каналы. Можно найти каналы про готовку, спортивные каналы мы обновили, новостные каналы. Куда сейчас без новостей, правильно? Мы сейчас все следим, смотрим, что вообще происходит в мире, что с нашей страной будет. Есть каналы с фильмами, если вы хотите отвлечься. Есть каналы для детей. И все это сейчас всего... за 26 шекелей в месяц. Цена минимальная, в цену входит все абсолютно. Обязательно наберите звездочка 2186, узнайте все условия до конца, ну и подключайтесь к нам.
2: Итак, звездочка 2186, нужный номер телефона, да, воспользуйтесь этим, и все лучшие условия окажутся у вас. Это же так просто сделать. Звездочка 2186. Оль, спасибо, отпускаю тебя. И надеюсь на то, что мы совсем-совсем скоро встретимся вновь в эфире. А все наши слушатели могут сами до тебя дозвониться. Звездочка 2186.
1: Реклама.

0: Реклама. Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
1: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
2: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
3: Только в Центркар. 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания.
4: Центркар Азур. Дерых Ашива 9.
5: Внимание! Только до конца недели в Маданэй Мане. Блинчики с пылу с жару для фарширования или с творогом 22 шекеля за 2 пачки. Колбаса «Русский паризер» 5,40 за 100 граммов. Конфеты «Трюфель» только 19,90 за полкило. Чизкейк «Брон» 49,90. В соответствии с условиями мероприятия. Все скидки в соцсетях Маданэй Мане.
0: Реклама.

Время любить. Время мечтать. Весна. Время Романовой. Yes, I

0: Реклама.
1: Самое время вернуться в наш эфир для того, чтобы продолжить узнавать о возможностях Red Max на этой неделе. Оля у нас в студии. Оль, привет!
2: Да, всем доброе утро. У нас конец недели, и акцию «Майская распродажа» мы продлили сегодня всех с праздником, всех с шавотом. Поздравляем их. Кто не знает, это 26 шекелей цена сейчас за подписку Red Max TV. В 26 шекелей у нас входит подключение до 5 устройств, то есть вы можете подключить телевизоры, телефоны, планшеты, в общем-то, неважно что, да, до 5 устройств. В эту цену входят также наши приставки. То есть вот эти вот приставки, которые сделают вам смарт-телевизор. Если у вас обычный телевизор, у него появится доступ в интернет, появится YouTube. Ну, естественно, каналы, да, каналы, которые мы подобрали для вас. Это больше, чем 200 каналов на русском языке, на иврите, на Украина, Узбекистан и так далее. Грузия, Беларусь у нас есть, да, добавили новый канал. Мы не только, кстати, добавляем каналы, мы еще улучшаем их качество. У нас сейчас в сетке практически все каналы, они идут в HD-качестве, что позволяет вам смотреть это, да, в такой очень красивой картинке. Uh-huh. Единственное, что нужно для того, чтобы это все хорошо работало, это, естественно, подключение к интернету, хорошее, стабильное, с чем мы тоже готовы вам помочь. Мы уже давно интернет-провайдер, уже несколько лет. Сейчас мы работаем уже, в принципе, со всем тащитом, который есть в Израиле. Мы подписали договор с Бейзиком, с партнером, с Хотом, и можем подобрать вам тот интернет, который будет работать хорошо именно у вас дома. Да, вне зависимости от того, вы уже наш клиент, или же вы новый клиент, который хочет подключиться, уточните у вашего менеджера, какое есть предложение. Предложение, естественно, есть хорошее, с хорошей ценой, с хорошей скоростью и с новейшим раутером для интернета. Звоните 2186, подключайтесь сегодня, мы работаем полдня, успейте, наберите номер, оставьте свои данные, как минимум. И, кстати, если вы уже обладатель смарт-телевизора, сегодня вы сможете проверить, что такое Red Max TV, какие у нас сервисы и что мы предоставляем.
1: И сделать это очень легко, да, через аппликацию, я так понимаю. Да, уже сегодня можно все посмотреть.
2: Да, аппликация устанавливается очень просто. Вы заходите в официальный магазин приложений, то есть нету никаких там сторонних каких-то аппликаций, которые вам присылают. Вы заходите, все проверено, пишете Red Max английскими буквами, скачали, установили, ввели свой номер телефона, вам пришел код авторизации, все работает. То есть на самом деле занимает, ну, минуту, да, не больше, и вы уже можете наслаждаться просмотром. А для тех, кто сомневается, вдруг не подойдет, да, потому что 26 шекелей – это не те деньги, о которых можно думать, но если есть сомнения, у нас мы вас не привязываем, у нас нет эдхайвута, что-то не устроит, вы как легко подключились, вы сможете уйти, но мы со своей стороны надеемся, что вас, конечно же, все устроит. Звездочка 2186, сегодня последний день, не упустите эту возможность.
1: Итак, звоним звездочка 2186. Оль, спасибо, встретимся в следующем часе. А всем нашим слушателям напоминаю, почему выгодно это сделать, потому что сейчас специальные мероприятия не только на телевидении, но и на интернет. Позвоните, узнайте условия. Звездочка 2186.
0: Реклама.

0: смотрите на канале Первого радио в YouTube.
1: Твой комментарий, почему?
2: Ну что тут комментировать?
1: Я долго говорил, тебе долго отвечать.
3: Начнем с того, что...
0: Программа «Ханин день». В эфире профессор Ханин и аспирант Кричевский. Прямая трансляция в четверг в 9 утра. Комментирует комментаторов, препарирует ситуацию в Израиле и за его пределами. Остро, точно и безапелляционно. Смотрите программу «Ханин день» на канале Первого радио в YouTube. «Ханин день».
4: Реклама.
0: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать. Машина времени снова с нами. 19 июня единственный концерт легендарной группы. Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на Showman Seoul.il. Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дерехашева 9. Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция. Высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки. Поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
5: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
4: Реклама.

берег пустует, рядом со мною кто-то танцует, мир однополярных

0: Время Романовой. Реклама.
1: Где бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, там уют и разговор.
2: Максанэ Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанэ Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанэ Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
3: Alto Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alto Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11, Ришон Ле Цион, звездочка 9246.
4: Работаем в субботу.
5: Чертог – легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала – кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог – пейте на здоровье.
6: Дорогие друзья, здравствуйте. Я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
7: Билеты в кассе «Браво». Звездочка 3221.
8: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
2: Только в Максанэ Кашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
0: Реклама.
9: Первое радио. Новости.
10: Предотвращена контрабанда оружия на границе с Иорданией. Подробнее через несколько секунд. Одиннадцать часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. ЦАЛ и пограничная полиция предотвратили попытку контрабанды оружия на границе с Иорданией. Был обнаружен мешок с 26 пистолетами и магазинами с боеприпасами. Изъято оружие передано полиции для дальнейшего расследования. По данным информационного портала Вайнет, высокопоставленный представитель системы безопасности сообщил, что война с Ираном будет затяжной. Пока этот режим не падет, мы будем вынуждены вступать в повторяющиеся раунды боевых действий, возможно, каждый год и даже с более высокой частотой, чтобы гарантировать, что ядерная угроза и баллистические ракеты не поставят под угрозу существование государства Израиль, пояснил он, добавив, что у Трампа в конечном итоге не будет другого выбора, кроме как пойти на еще один раунд противостояния с Ираном. Сегодня в 15 часов из Израиля сначала в Турцию, а затем в Мадрид будут депортированы 44 участника флотилии Сумуда, имеющих испанское гражданство. Об этом заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альварес. МИД Израиля пока эту информацию не комментирует. 18 мая израильские военно-морские силы осуществили перехват судов так называемой флотилии Сумуда, пытавшихся прорвать морскую блокаду сектора Газа. В акции участвовали почти 500 активистов из 45 стран. Недалеко от побережья Кипра суда флотилии, следовавшие в Газ, были остановлены и перехвачены израильскими ВМС. Участники акции были задержаны и переправлены на борт израильского судна, который доставил их в Ашдод. Организаторы флотилии Сумуда угрожают подать на Израиль в суд за нарушение морского права и пиратства. Тем временем, как сообщает информационное агентство Reuters, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский объявил, что вызвал посла Израиля в стране в связи с унизительным видео ареста активистов флотилии Сумуда, опубликованным министром национальной безопасности Итамаром Бен-Гвиром. Сикорский потребовал их немедленного освобождения и извинений от Израиля. Ванесса Трамп, бывшая жена старшего сына президента США Дональда Трампа, сообщила в своем аккаунте в Инстаграм, что у нее диагностирован рак молочной железы. «Это не та новость, которую кто-либо ждет», — написала она. «Я остаюсь сосредоточенной и полной надежды, окруженной поддержкой и любовью моей семьи, моих детей и самых близких людей». Ванесса отметила, что ранее на этой неделе она прошла медицинскую процедуру. У Ванессы и Трампа-младшего 5 детей, они развелись в 2018 году. И о погоде. Согласно прогнозу Метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха понизится и будет ниже среднесезонной. Переменная облачность, временами дожди на севере и в центре. Усилится ветер. В Иерусалиме 20 градусов, в Тель-Авиве, в Хайфе и на Голландских высотах 23, в Бершеве, в Ашкелоне и в Аждоде 24, в Твери, на побережье озера Кинерет 26, на побережье Мертвого моря 30, в Эйлате 31. Температура воды около побережья Средиземного моря 23 градуса, высота волн от 150 до 260 сантиметров, и купание опасно. Это были новости. Следите за развитием событий в следующих выпусках.

0: Реклама.
1: Мы возвращаемся в эфир, и, конечно же, я приветствую Ольгу, которая представляет Red Max в эфире Первого радио. Оль, доброе утро.
2: Доброе утро всем. Очень жаль, что, конечно, не у вас в студии, да, приходится все-таки еще помогать звонками сегодня. Но, как говорится, нет худа без добра, да, зато люди звонят, подключаются, и я тоже отвечаю на звонки, можете звонить, да, спрашивать меня, и со всем с удовольствием пообщаюсь. Напоминаю всем, что сегодня мы продлили акцию «Майская распродажа». Телевидение Red Max TV можно подключить всего за 26 шекелей, сегодня это действительно последний день, сделали это конкретно для вас, да, потому что акция закончилась еще вчера, то есть именно для слушателей Первого радио, не забывайте это сказать, что вы слышали рекламу именно здесь. 26 шекелей входит в подключение до 5 устройств с приставками в аренду. Абсолютно полный пакет, абсолютно полный доступ ко всем нашим сервисам. Что хочется сказать, Ян, вот, знаешь, как-то конец недели, хочется выделить все, знаешь, такое самое-самое главное, почему стоит к нам подключиться. Ну, во-первых, техподдержка на русском языке. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Ребята всегда ответят, помогут, объяснят, там, не знаю, как пользоваться, какие-то еще моменты. А может быть, вы подключите от нас еще интернет, там, не знаю, забыли пароль от Wi-Fi, опять же, все только к нам, все только в нашу компанию. А у нас дозвониться можно просто, да, это же вот сервис называется. Что еще у нас приятного? Я вам скажу, что у нас помесячная абонементская плата. То есть, если вы переживаете сейчас, что что-то где-то не устроит, там, вы не справитесь, люди, да, часто спрашивают, а справлюсь ли я. У нас простой пульт, простое управление. То есть, вы берете в руки пульт, включили, выключили, переключили канал. Вот работает как стандартное телевидение. Но есть дополнительные возможности. Вы уже сами решаете, пользуетесь ими или не пользуетесь. Сейчас мы обновили аппликацию, и появилось много чего еще дополнительно интересного. Во-первых, интерфейс стал более простым, более понятным. Появилась функция напоминания. То есть хотите что-то посмотреть, нажали на кнопочку «Напомнить», и за 5 минут до того, как начнется эта программа или какой-то сериал, да, там фильм, вам выскочит такое окно напоминания, да, потому что пора переключиться. Нажали кнопку, переключились, смотрите. Поскольку нас можно установить не только в телевизор, да, там, на телефон, на планшет, то вы можете ехать где-то в дороге, смотреть фильм, остановить его, прийти домой, сесть на диван, включить телевизор и продолжить с того же момента. Называется функция синхронизация. И вот много чего у нас появляется, и вот эти все моменты, как этим пользоваться, где это найти, да, если вы там что-то где-то не поняли, набирайте нашу техподдержку, и ребята вам с удовольствием объясняют.
1: Сейчас это то время, когда лучшие условия вы предлагаете. И поэтому обратить внимание надо, вот, наверное, прежде всего на это, да, что сейчас та самая минута, и когда вы...
2: Да, ты да? Правильно, Ян.
1: Ну,
2: да.
1: Четверг, это... все, последний день недели.
2: Последний день, больше всего, завтра мы не работаем.
1: Так что пользуйтесь.
2: Звездочка 2186 только сегодня. Звоните прямо сейчас, не упускайте свою возможность.
1: Самое время сделать это для себя, может быть, для кого-то из близких. А также есть возможность у тех, кто уже является клиентом Red Max. Вы можете сейчас запросто, вообще совершенно запросто получить еще и дополнительно бонусы для себя. Да? Каким образом? Друг приводит друга. Акция по-прежнему в силе. Так что,
2: да, акция не только в силе. 2 месяца сегодня даем для всех, кто с Первого радио, кто слышал эту рекламу. 2 месяца бесплатного просмотра. Подумайте, кому можно порекомендовать.
1: Представляешь, и мало того, ты же каждый раз, когда выходим мы в эфир, мы вроде как об этом напоминаем, но с поправкой. Напоминаю с поправкой. Да, а для чего это делается? Для того, чтобы у всех была возможность смотреть телевидение. Впереди лето, готовимся и к нему тоже. Да, мы наверняка, не только я, но и остальные наши слушатели помнят о том, что дети сейчас будут дома на каникулах, надо будет их занимать как-то. Плюс ко всему, погода будет не самая располагающая к тому, чтобы шарахаться днем где-то там, да, мы будем проводить время дома больше. А чем мы будем в этот момент заниматься? Включать телевизор, изучать мир посредством, допустим, того же самого телевидения. Быть в курсе всех новостей посредством того же телевидения. У нас чемпионат мира по футболу. Где мы будем его смотреть?
2: Только в Red Max.
1: Вот так. Кому-то повезет, кто-то полетит. А кто-то останется дома. И вот для того, чтобы вы могли наслаждаться телевидением в полный рост, вы должны позвонить сейчас и взять для себя еще и лучшие условия. Оль, я отпускаю тебя. Все,
2: спасибо. А еще и Red Max можно взять с собой, Ян. в полет.
1: Началось.
2: Да, и там же тоже можно смотреть.
1: Какие-то бесконечные возможности ты нам предлагаешь. Нет, а на самом деле, серьезно, если долгий перелет, всегда на борту самолетов сейчас предлагают, опять же, тот же Wi-Fi, да, и не всегда есть... В креслах встроенные телевизоры, а и себя, и детей занимать чем-то надо. Вот, пожалуйста, взяли, подключились к Wi-Fi и смотрите себе телевидение, хоть какой канал, да? Круто. Оля, я отпускаю тебя точно сейчас. Работы будет много. Звездочка 2186. Отличных выходных, с праздником тебя. И всем передавай привет.
2: Ну, у нас же мы с тобой еще встретимся один раз, правильно?
1: Ну, нет. Нет, это ты сама уже расскажешь обо всем всем хорошо. Нашим слушателям. А пока за эфиром, а пока, опять же, да, звездочка 2186, нужный номер телефона, мы звоним, узнаем все, что интересует, для того, чтобы получить лучшие условия для себя и своих близких, к которым, может быть, вы захотите подключить, да, и взять еще и условия акции. Представляешь, как круто вообще. А, кстати, мне вот положено, вот у меня есть друзья, все наши слушатели, мои друзья.
2: Обязательно, почему нет, Ян? Любой, кто приведет, ты, кто-то еще, 2 месяца бесплатного просмотра, просто обязательно этот Max TV просто гарантирован. И, кстати, люди подключают своих родителей, рекомендуют соседям. У меня есть клиенты, которые живут в хостеле, да, и они смотрят телевидение, довольны очень. Вот. Ну, и рекомендуют, да, потому что рекомендуют. Молодцы. От души. У нас же как? У нас же удобно, правильно, у нас все интуитивно понятно, обычный пульт, поэтому, как говорится, люди подключаются и будут вам благодарны, вам 2 месяца бесплатного просмотра, ну а людям, соответственно, хорошее телевидение по хорошей цене.
1: Звездочка 2186. Звоните. Оля, спасибо. Работа, иди хорошо, дальше. Давай.
0: Реклама.

0: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Север страны, просыпайся! Рекламный отдел представляет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь север Израиля услышит о вас на первом радио. 03-94-94-88-8. «Год без забот».
1: Реклама.
2: Максана и Кашмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
3: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
4: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
5: Бабкины семечки. Вкус, который хочется щелкать снова и снова.
2: Только в Максана и Кашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
1: Реклама.

0: время Романовой. Реклама.
1: Возвращаемся в эфир. Конечно же, я приветствую Ольгу Соколову, которая представляет Red Max TV в нашем эфире. Оль, привет. Не слышит меня. Ладно, мы подождем. Все-таки, может быть, сможем ее услышать. Но между тем, я, конечно же, привет, не теряю надежды, да, услышать твой голос. Оль.
2: Всем доброе утро.
1: Привет, отвлекаю тебя, я понимаю. Звонят, спрашивают, добиваются внимания твоего. И наверняка, кстати, хотят говорить именно с тобой, да?
2: Ну, не только, я тебе скажу, конечно же, не только, я сама справиться просто не могу, но люди звонят, люди подключаются, это радует, потому что акцию же сделали специально для вас, для слушателей Первого радио, продлили на сегодня, несмотря на то, что Шавуот, мы работаем, принимаем звонки. Кто не слышал, у нас 26 шекелей, цена включает в себя приставки, подключение до 5 устройств, то есть цену 26 шекелей вы можете получить, 3 приставки в аренду, да, то есть неважно, сколько у вас дома телевизоров, 1, 2, 3, сколько вам нужно подключиться, то вы будете платить 26 шекелей. И это все сегодня, сегодня последний день, звездочка 2186, набирайте сейчас, не откладывайте на вечер, еще на когда-то, потому что короткий день, мы не будем, как вчера, работать до 8, работаем, по-моему, до 5 у нас где-то вот так вот, да, это максимум прям. А это больше, чем 200 каналов на русском, на иврите, абсолютно на всех языках, да, которых говорят у нас в Израиле. И я скажу, что это каналы, которые просите вы. То есть вы говорите, что вы хотите смотреть, какие каналы вам добавить. То есть просили добавить канал «Дождь», да, какие-то новостные каналы, он был добавлен. Просили каналы с фильмами, мы добавили видеотеку «Стар», добавили канал «Стартейр». Просили каналы спортивные. В этом году мы обновили сетку, мы добавили каналы футбола. Вы просили каналы про животных обновить, про природу. У нас тоже здесь есть пополнение. И даже мы еще добавили в сетку сейчас Беларусь 24 у нас была. Мы добавили еще один канал Беларуси. Немножко забыла, как он называется, но знаю, что очень интересный. Людям, когда говоришь его название, они говорят, да, это актуальное, что-то типа оппозиционное. Ну, в общем-то, смотрите, к Red Max TV стоит подключиться только из-за того, что у нас хорошо, удобно, интересно, помесячная абонементская плата, подключайтесь, пробуйте, если что-то не так, мы сами приезжаем, забираем свои приставки.
1: Да, а если не отдадут?
2: А и не надо, я на это и рассчитываю, ты понимаешь, на это и рассчитываю, что не отдадут.
1: Приедем, заберем.
2: Подключайтесь, 26 шекелей, подключайтесь и остаетесь с нами надолго. Ведь нашей компании уже около 15 лет, да, что-то такое, 14-15 лет. И мы даже с Первым радио уже больше 10 лет. И есть клиенты, которые к нам подключились тогда, давно еще, и они остаются с нами. А все почему? Потому что в Red Max TV есть все, у нас интересно, мы обновляемся, мы делаем так, чтобы наши клиенты, они не ходили по другим компаниям, не смотрели, не думали, а что там у конкурентов, да, чтобы мне здесь наскучило. Нет, мы для этого и работаем. Мы не только канал добавляем, мы добавляем еще всякие различные функции, видеотеки, медиатеки, чтобы клиент включил, такая, ага, Red Max TV обновление, что нового, что интересного, чтобы всегда мы были актуальными. И все это, как говорится, делаем для вас, для наших клиентов. И кто еще не подключился, воспользуйтесь этой возможностью, потому что все, завтра уже будет 95, а сегодня еще 26 шекелей.
1: Слушай, ну вот я скажу, что да, феномен Мадонны, да, в том, что она все время новая, она все время в тренде, она все время старается держаться на плаву и не оставаться самой собой. Все время видоизменяется. Вот вы примерно так же, вот я могу вас сравнить с Мадонной. Сколько лет я наблюдаю за вами, вы всегда держите марку. Вы установили какую-то определенную планку, и остальные компании равняются на вас. Это очень круто. Желаю вам оставаться такими же современными и востребованными, как сейчас, особенно для того, чтобы у вас была возможность предлагать нам лучшие условия и делать такие праздничные мероприятия, как это. Мероприятие этой недели. Итак, Оль, спасибо большое. Напомню, номер телефона звездочка 2186. Все, с праздником. Всем привет. До свидания. И надеюсь на встречу в эфире.
2: Да, спасибо, Яна. Всем хорошего дня, с праздником.
1: Пока. Напомню, звездочка 2186, Red Max TV. Звоните.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Максана и Кошмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Кошмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Кошмаль. Согласно условиям мероприятия.
2: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ, без первоначального капитала. Да, вы не ослышались, без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
3: Alto Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alto Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен ли цион? Звездочка 9246. Работаем в субботу.
4: Дорогие друзья, здравствуйте. Я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
5: Билеты в кассе «Браво». Звездочка 3221.
2: Внимание! Только до конца недели в Маданой Мане. Испанский бренди «Ромате» 79,90 за литр. Ягодный коньячный ликер «Миуков» 99,90 за 0,7 литра. Мартини в ассортименте 39,90 за 0,75 литра. В соответствии с условиями мероприятия. Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления. Все скидки в соцсетях «Маданой Мане».
6: Есть бабкины семечки, обжаренные по-домашнему. Есть друзья.
0: Реклама.

11:52 на часах в студии Первого. Конечно, расстаюсь с этим часом уже, да, подошло время завершения программы «Время Романовой» на сегодня. Конечно, расстаюсь со своим эфиром, да, но делаю я это только на праздничные выходные, которые, надеюсь, вы проведете вместе с нашей радиостанцией. Ну и, надеюсь, музыкально все равно будете вместе со мной, потому как я музыкальный редактор, иду заниматься плейлистами коллег и останусь с музыкой с вами. В любом случае, главное, чтобы вы были на волне 89.1 FM. В воскресенье ровно в 10 окажу в этой студии вновь для того, чтобы поприветствовать всех вас и вновь со всеми вами провести свое время. Время Романовой на Первом. Всем салют!

0: Время романой.
1: Проголосуй. Проголосуй. Проголосуй за свои любимые песни.
2: Тройной www.891fm.co.il.
3: На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе
2: «Хит по радио».
4: На Первом радио.
2: Реклама.
5: Агигрупп приглашает вас стать владельцем земельного участка.

0: Участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Небольшая инвестиция. Высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
1: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог.
2: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
0: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция. Высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки. Поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
3: Только в Center Car. Автомобили Toyota, начиная от 700 шекелей в месяц.
0: Center Car Azur.
3: Верых Ашима 9.
4: Только в Максана и Хашмай отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
1: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: Иран сможет восстановить свои возможности в части атак ударными дронами в течение полугода. Подробнее через несколько секунд. Полдень в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Согласно новым оценкам американской разведки, Иран быстро восстанавливает свои военные возможности, о чем сообщили два источника знакомых с ситуацией телеканалу CNN. Четыре других источника сообщили, что иранская армия восстанавливается гораздо быстрее, чем предполагалось изначально. Восстановление включает замену ракетных объектов, пусковых установок и производство важнейших систем вооружения, которые были уничтожены во время войны. Источники, беседовавшие с CNN, отметили, что Иран остается значительной угрозой в регионе. По некоторым оценкам, Иран сможет восстановить свои возможности в части атак ударными дронами в течение 6 месяцев. Иранцы превзошли все оценки разведки по срокам, заявил американский чиновник. Хусейн Шариат Мадари, главный редактор иранской газеты «Кайхан», считающийся рупором наиболее консервативных кругов режима «Аятолл», призвал к захвату торговых судов, принадлежащих Израилю или перевозящих для него грузы. Даже после поражения США и их союзников в войне, Армузский пролив должен остаться для них закрытым, пока США, их арабские и западные союзники не выплатят репарации, американцы не выведут из региона свои базы и, что самое главное, Трамп и его банда не будут убиты, заявил редактор. Шариат Мадари также потребовал от парламента принятия законов, ужесточающих иранский контроль над Армузским проливом, в том числе введение платы за проход по водной артерии для всех судов без исключения. Об этом сообщает сайт оппозиции Iran International. В Лоди на улице Бейтар автомобиль сбил девушку в возрасте примерно 18 лет. Пострадавшая в тяжелом состоянии была доставлена в больницу Шамира Сафаруфе в Бер-Якове. Полиция выясняет обстоятельства этого происшествия. Сеть магазинов одежды и товаров для дома «Фокс» объявила об изменении политики упаковки в своих магазинах в рамках общенациональных усилий по сокращению использования одноразовых пластиковых пакетов. Бумажный пакет в магазине сети будет стоить 1 шекель, а многоразовая тканевая сумка – 2 шекеля. Пока новая политика введена не во всех магазинах. В части из них пластиковые пакеты по-прежнему выдают бесплатно. Однако сеть сообщила, что речь идет о постепенном процессе, который в ближайшее время охватит все ее филиалы по всей стране. Бренд «Фокс» работает над сокращением и полным отказом от использования одноразовых полиэтиленовых пакетов в рамках мировой тенденции и стремления сохранить окружающую среду и снизить уровень загрязнения, говорится в официальном сообщении пресс-службы. Командование Южного округа Цааля сообщило, что в преддверии праздника Шавуот вновь откроет для туристов часть маршрутов на юге Израиля, ранее объявленных закрытой военной зоной. Часть полигонов будет открыта для посещения с начала праздника сегодня и до исхода субботы 23 мая. При этом Цааль продолжит учения на юге страны, поэтому часть зоны останется закрытой. Шоссе номер 10 в зоне ответственности территориальной бригады Паран будет открыто на участке от смотровой площадки Бар-Лев до блокпоста 10-12 22-23 мая с 8 утра до 16 часов. Предварительная координация для проезда по этому участку не требуется, однако в армии рекомендуют перед поездкой уточнить информацию по телефону 08-650-6216. Для посещения других разрешенных участков закрытых военных зон требуется предварительное согласование с координационным центром Южного округа до начала праздника. В субботу согласование проводиться не будет. В Цале призвали не заходить в запрещенные районы, а при обнаружении неразорвавшихся боеприпасов, патронов или подозрительных предметов немедленно отойти и сообщить об этом по телефонам 08-990-2926 и 08-990-2928. И о погоде. Согласно прогнозам Метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха понизится и будет ниже среднесезонной. Переменная облачность, временами дожди на севере и в центре, усилится ветер. В Иерусалиме 20 градусов, в Тель-Авиве, в Хайфе, на Голландских высотах 23, в Бершеве, в Ашкелоне, в Аждоде 24, в Твери, на побережье озера Кинерет 26, на побережье Мертвого моря 30, в Эйлате 31. Температура воды около побережья Средиземного моря 23 градуса, высота волн от 150 до 260 сантиметров, и купание опасно. Это были новости. Далее в эфире PM, а я с вами прощаюсь и поздравляю всех с наступающим праздником Шивот.

Никто так не умел кричать, вот так ни с того ни с сего посредине песни, как Джо Кокер. «Every Kind of People», так называется его песня, которая сейчас прозвучала, которая говорит, что люди, мы все разные, но мы в то же время все люди, человеки. Понимаешь ли? Добрый день, уважаемые люди и человеки, дамы и господа. Мы на первом радио 89.1 FM. 21 мая, Йом-Хамиши. Конец рабочей недели. Эрев Хаг, предпраздничный вечер. Праздник Шивот начинается сегодня. Сегодняшний день еврейского летоисчисления. Это пятый день месяца Сиван, день Хейба Сиван. Эрев Шивот, завтра Шивот, выходной день пятница. А потом опять выходной день, суббота. В другие времена я бы наверняка в начале недели сказал бы вам, слушайте, тут в конце недели у нас намечается long weekend. Можно куда-нибудь слетать. Но пока в это время я остерегаюсь давать такие советы, потому что можно, конечно, слетать, но осторожно. Итак, программа «ПМ» на Первом радио. Сегодня предпраздничный выпуск, и я понимаю, что сегодня график дня у многих наших радиослушателей отличается от графика дня другого обычного четверга. Мы не посредине рабочего дня у многих, а мы в конце рабочего дня у многих, в том числе и у магазинов, у супермаркетов, у общественного транспорта. Вы, надеюсь, это все помните, знаете. На всякий случай я напоминаю, но тем не менее надеюсь, что вот между этими делами у вас есть возможность слушать радио, слушать программу PM, которая пойдет по обычному графику, в том смысле, что в следующем часе я вам загадываю загадку, что я предлагаю вам общаться, писать нам сообщения на любую тему, которая кажется вам интересной и важной, которая вызывает у вас какие-то эмоции, неважно отрицательные, неважно положительные. Лучше, конечно же, положительные, потому что мы накануне праздника, но решать вам. Напоминаю, что у нас есть два канала связи, уважаемые дамы и господа. Первый — это Facebook, страница программы PM. И там раздел «Мессенджер» предназначен для сообщений в эфир. И наш ватсаповский номер отправлять можно, на который тоже ваши сообщения. Причем как текстовые, так и голосовые. 054. Наши постоянные слушатели сейчас должны повторять хором вместе со мной. 20, 70, 800. Правильно. 054, 20, 70, 800. Программа PM до 14. Поехали. Поехали.

Это была «Елка навсегда». До нее Леонид Агутин с песней «Инопланетяне». И Валентин нам по следам этой песни Агутина прислала вот такое сообщение. «Какая несвоевременная песня у Агутина. Сейчас в России по крышам не погуляешь. Бомбят, горят дома и заводы. Вот дожились». Собянин на вопрос, почему не включаете сирену, когда приближается дрон, отвечает, не хотим пугать людей. И смех, и грех, написала Валентина. А чё, смотрите, а чё пугать-то людей? Сирена, вот мне, кстати, рассказывал один мой знакомый, который был в Дубае. Говорит, там на сирену вообще не реагирует. Звучит сирена, а люди чем занимались, тем и занимаются. По магазинам, в кафе сидят, в ресторане. А куда бежать-то? Бомбоубежищ нет? Какая разница, что ты будешь там или ты будешь тут? Поэтому продолжаем. Может быть, и в Москве такое же положение. Чего пугать-то людей-то? Куда вы побежите-то? Вот если вы на улице где-то, и летит там что-то на небе, вам куда деваться-то? Занимайтесь, чем занимаетесь. Чего вас там пугать? Так, Слава, Валентин написала в WhatsApp, Слава написал в Facebook. Привет всем. Поздравляю всех с Шавуотом. Кушайте сыры, запивая пивом. Сегодня не хотелось писать о проблемах, но Бен Гвир вынудил. Я понимаю, что черный пиар, но не в такой же степени. Что на это скажет Дизингов? Всем прекрасных праздничных выходных дней. Погода просто обязывает отдохнуть на природе. Слушайте, ну, по поводу Дизингофа и людей, которые поддерживают Бен Гвир, они оправдают его положение. Они уже пишут везде, мы видим. Так им и надо. Еще больше надо было. Да, вперед. Молодец, красавчик. Я заранее предвижу реакцию тех, кто поддерживает Бен Гвир. Так что, Слава, не будем на него отвлекаться сегодня. Бен Гвир есть Бен Гвир. Бен Гвир. И поэтому самое главное в вашей первой строчке. Кушайте сыры, запивайте пивом или запивайте белым вином, например. Или розовым. Или ближе к вечеру красным. Погода просто обязывает отдохнуть на природе. Вон в новостях сказали, что наша армия вроде бы открыла многие места на юге страны, на севере вряд ли, для посещения туристов израильских. Так что вперед, господа, праздник приближается. Мы продолжаем. Сейчас музыкальная новинка от нашей музыкальной редакции. Песня называется «Swim». Это, я так понимаю, «Пловец» или «Плавать». И исполнит группа BTS, представители, наверное, на сегодняшний день самой известной стиля K-pop, корейской поп-музыки. Новинка от них.

0: Реклама. Максана и Кошмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Кошмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Кошмаль. Согласно условиям мероприятия.
1: 35% скидка.
2: Сеть стоматологических клиник доктора Бангиева. Звоните сейчас. Звездочка 9442.
3: Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
4: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
5: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
3: Бабкины семечки. Вкус, который хочется щелкать снова и снова.
6: Фонтана, фонтана, фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
4: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
0: Реклама.
7: 89.1 FM. Первое радио.

0: Песня Юрия Антонова полна советов. Как поступать, как вести себя в романтической ситуации. Иногда на них не обращаешь внимания, я сегодня обратил. Первый совет. Если любовь не сбылась, грусти своей никому на свете не выдавай. Это трудно. Особенно в первый период после несбывшейся любви. Но вот автор стихов и текста этой песни советует никому не выдавать. Что-то ты как-то грустная или грустная. Не-не, все нормально, все хорошо, все нормально. А потом еще один совет. Но и о том, что было, не забывай. Некоторые скажут, ну, тут забудешь. Захочешь, не забудешь. Но с прошествием лет, господа, как мне кажется, о том, что было, некоторые вспоминают с двумя эмоциями. Одни с грустной улыбкой, другие с печалью. Хотя грустная улыбка, в ней тоже есть элемент печали. Окей, что у нас тут? Наш охотник из Афулы прислал голосовое сообщение. В голосовых сообщениях до этого, по моей памяти, он говорил только о футболе. Давайте посмотрим, что сегодня. Итак.
1: Господа, бывшие товарищи, Джонка Немаргорство продолжается. ПМ вас поздравляю с праздником, всех радиозрителей, радиослушателей с праздником. Парнаса, Бриут, всех благ. Погода не очень, не идеальная. Утром у нас дождик был, сейчас ветер сильный, полуоблачно. Но, как говорится, май месяц, а кому-то весна на дворе. Всем позитива и, как говорится, едем на охоту и рыбалку.
0: Значит, он поздравил всех радиозрителей, я бы добавил всех телеслушателей с праздником Шавуот. Едем на охоту, на рыбалку. Ну, кто на охоту, на рыбалку, кто на шашлыки. Каждый выбирает сам себе, куда поехать и что делать на праздник. Ну, и вас тоже с праздником Шавуот. Так, продолжаем. Сейчас Sting и Shaggy. У них есть пару дуэтных песен. Вот одна из них. Don't make me wait. Не заставляй меня...

0: Это Club Roberts, Take Me Home Tonight. До них была Алина Джанабаева в долгой разлуке. Есть пара сообщений. Сержант пишет: меня давно не удивляет этот фрик Бен Гвир, но ни другие персонажи нынешней банды коалиции. Меня удивляют люди, которые обладают даром оправдывать и объяснить любой трэш, который они творят с Израилем. Уже 4 года. Как у вас это получается? Научите меня тоже этому дару. Сержант. Ну, смотрите, людям свойственно оправдывать действия своего политика. Любые действия. Ну, или в крайнем случае легко покритиковать, но он все равно лучший для них политик. По-моему, мы встречаем это повсеместно. И не только в Израиле, по-моему, в любой стране. Я выбрал своего политика на основе каких-то своих рассуждений, предположений. И я его поддерживаю. Он же политик, он же министр. Значит, он все делает правильно, ему виднее, чем мне. Я его поддерживаю. И пока этому человеку по голове чем-то не ударят, не в физическом смысле, естественно, он будет поддерживать. Единственное дело в том, что когда ударят по голове, ударят не только тем, кто поддерживает этого политика, но и всей стране, и всему обществу. Павел Михайлович, привет! Всю страну с двумя выходными поздравляю. Что думает рыбак из Афулы, кто выиграет Лигу чемпионов? Дед Федя спрашивает со смайликом. Слушайте, рыбак из Афулы, по-моему, высказывал, он уверен, что выиграет Арсенал. Но это он уверен. Так что, дамы и господа, делайте свои ставки.
1: Реклама. Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
2: В такое время нам всем нужна машина времени. 19 июня единственный концерт легендарной группы. Любимые хиты и новые песни. Энергия и ностальгия. Не пропустите. Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на Showman COIL.
3: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
4: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
1: Только в Максанай Кашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
5: Реклама.
0: Сейчас еще одна музыкальная новинка, которую приготовила для вас наша музыкальная редакция. Это «Моя Мишель», в смысле наша с вами Мишель, «На малиновой луне» называется их песня. Да, «На малиновой». Значит, я по этому поводу вспомнил высказывание, где-то мне попалось в Фейсбуке, что вполне возможно в течение нескольких ближайших десятилетий человечество высадится, ну, на Луне и на Марсе, как обещает Илон Маск, и сначала просто высадится, а потом там будет обоснован, может быть, какой-то лагерь временный, в котором будут жить люди, работать, изучать планету и так далее. Ну, а так как жизнь там будет продолжаться, то, возможно, там будут рождаться люди. И тогда в наших документах, в наших паспортах, дарконах, это иудадзеутах, должна будет появиться еще одна строчка. На какой планете родился? Я вполне себе представляю такую ситуацию во второй половине 21 века или даже в первой половине 22 века. Место рождения будет так. Улица, город, страна, планета. А? Ух! Ну, не знаю, мы с вами доживем до этого или нет. У меня по этому поводу есть некие сомнения, но тем не менее. Новая песня «Моя Мишель» на малиновой луне.

Chainsmokers. Значит, ну так как сегодня предпраздничный день, вечер и программа, некоторые присылают мне разные поздравительные открытки. Мне, точнее через меня, вам. И вот сейчас кто-то без подписи прислал такую открытку, на которой изображены сидящие за столом Вицин, Леонов и Крамаров. По-моему, всем хорошо знакомые джентльмены. На столе сыр, я вижу, по-моему, какие-то сырники, пакет с молоком, бутылка с молоком, или пакет с кефиром, бутылка с молоком. Они в руках держат стаканы, чокаются в стаканах, судя по всему, молоко, и наверху с праздником Шивот. Ну, да, по стакану молока сегодня тоже можно хряпнуть, поздравив друг друга с праздником Шивот. Продолжаем. Сейчас продолжаем заканчивать первый час программы «ПМ».

0: Песня Умберто Тоци, которая завершает первый час программы PM, посвящена тем нашим радиослушателям, которые под эту композицию когда-то в дискотеках танцевали медленный танец. Ти амо, Умберто Тоци.
1: Реклама. Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246.
2: Работаем в субботу.
3: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Небольшая инвестиция. Высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки. Поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
4: Дорогие друзья, здравствуйте, я историк моды Александр Васильев. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
5: Билеты в кассе «Браво», звездочка 3221.
6: Внимание! Только до конца недели в Мада Неймания. Сыры голландский Донаблю и французский Бри только 7,90 за 100 граммов. Красная икра Лемберг 99,90 за 250 граммов. Шпроты копченые 3 банки за 19,90. Чебуреки по-домашнему 22,90 за 600 граммов. В соответствии с условиями мероприятия. Все скидки в соцсетях Мада Неймания.
7: Максана и Кашмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
8: Фонтана, Фонтана, Фонтана.
9: Соки и нектары Фонтана. Спрашивайте в магазинах.
1: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: Врачи сообщают об улучшении состояния бойцов ЦААЛЯ, раненых накануне на юге Ливана. Подробнее об этом через несколько секунд. Тринадцать часов. У микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. Из больницы Рамбом в Хайфе сообщают об улучшении состояния командира 401-й бригады бронетанковых войск, полковника Мейера Бидермана и оператора-документалистки старшего сержанта Ша, которые были серьезно ранены при взрыве дрона «Камикадзе» в двух отдельных инцидентах на юге Ливана. Сообщается, что Мейер Бидерман пришел в полное сознание, его состояние определяется как стабильное. Раненая сержант Ша также пришла в сознание, и ее состояние определяется как стабильное. По данным иранских СМИ, Тегеран готовит ответ на американское предложение по возможному завершению войны. По данным источников, переданный США документ посвящен рамкам урегулирования и мерам по укреплению доверия. Подробности предложений в сообщении не приводятся. По информации Reuters, Пакистан активизировал дипломатические усилия, пытаясь вернуть переговоры США и Ирана в рабочее русло. Судя по опубликованным данным, новое предложение по урегулированию войны с Ираном, подготовленное Катаром и Пакистаном при участии Саудовской Аравии, Турции и Египта, вызвало напряженность между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Израиля Бениамином Нетаньяху. Тем временем в Израиле готовятся к возможному возобновлению военных действий в Иране. Начальник генштаба ЦААЛЯ Эйаль Замир за последние недели уже провел серию обсуждений в системе безопасности военной разведки ОМАН, оперативном управлении и ВВС. Обсуждалась возможность проведения еще одного раунда боевых действий. На этот раз при полном сотрудничестве с американцами, сообщают военные обозреватели Вайнет. Новые оценки американской разведки указывают на то, что Иран быстро восстанавливает свои военные возможности. Об этом сообщили два источника, знакомых с ситуацией, телеканалу CNN. Четыре других источника сообщили, что иранская армия восстанавливается гораздо быстрее, чем предполагалось изначально. Власти Египта резко осудили планы Сомалиленда по открытию посольства в Иерусалиме. Это грубое нарушение международного права и соответствующих резолюций ООН, затрагивающие юридический и исторический статус города, говорится в заявлении Министерства иностранных дел. Египет полностью отвергает любые односторонние действия, призванные создать в Иерусалиме незаконную реальность и наделяющие легитимностью образования или договоренности, противоречащие международному праву. Восточный Иерусалим – это оккупированная в 1967 году палестинская земля, и любые попытки изменить статус города лишены юридической силы, заявляет МИД Египта. Ведомство также выступает в поддержку территориальной целостности и суверенитета Сомали, называя Сомалиленд непризнанным отколовшимся регионом. К другим новостям. 44 активиста флотилии «Сумуд», обладающие испанским гражданством, будут депортированы из Израиля в Мадрид, сообщил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Албарес, отметив, что активисты будут переправлены через Турцию рейсом, который вылетит в 3 часа дня по израильскому времени. А теперь о погоде. Согласно прогнозу синоптиков, температура воздуха на большей части территории страны сегодня будет ниже среднесезонной. Наблюдается переменная облачность, временами возможны дожди на севере и в центре страны. Усилится ветер. В Иерусалиме 20 градусов, в Тель-Авиве, Хайфе и на Голландских высотах 23, в Бершеве, Ашкелоне, Аш-Доде 24, в Твери и на побережье озера Кинерет 26, на побережье Мертвого моря 30 и в Эйлате 31 градус. Это были главные новости к этому часу. О развитии событий в следующем выпуске.

0: Камила Кабелло спел нам о том, что в Гаване тяжелое экономическое положение и неизвестно будущее Кубинской республики. Трамп им устроил блокаду, понимаешь ли тут. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Мы на Первом радио, 89.1 FM. Программа PM, вторая половина дня. Вторая половина программы. Вторая половина недели. Вторая половина месяца. И только радио первое. 9 минут 14. Мы идем по плану. После следующей песни вскоре я буду загадывать вам сегодняшнюю загадку для тех, кто не слишком занят и готов ее отгадать. А пока призываю вас делиться, опять же, те, кто не слишком заняты в эти хлопоты предпраздничные, написать нам что-то на любую тему, которая вас волнует. Вон, я вижу, Аншель сохраняет традиции, прислал сообщение, потому что он нам присылает сообщение исключительно по воскресеньям и четвергам. Прям как по графику. Сейчас я их почитаю. Напоминаю, что присылать их можно или на странице программы PM в разделе «Мессенджер», воспользоваться, там написать сообщение для эфира, или отправить их на наш ватсаповский номер 054 20 70 800. 054 20 70 800. Слушайте, у меня тут вот прорывает одно сказать вам. Вот просто не могу сдерживаться. Когда президент, наш лучший друг, Дональд Трамп, понимаешь ли, Соединенных Штатов, говорит в отношении нашего премьер-министра, что он сделает все, что я ему скажу, не является это ли, по вашему мнению, актом унижения всей нашей страны? Независимо от того, Нетаньяху ваш политик, не ваш, голосовали вы, не голосовали. Это же тень на всю нашу страну, которая все больше превращается, извините, в банановую... Почем у нас бананы, кстати? В банановую республику. Что значит, он сделает все, что я ему скажу? Как так можно говорить о премьер-министре, казалось бы, независимого государства? У меня нет слов. После того, как я сказал слова, у меня нет слов на эту тему. Может быть, они есть у вас. Так, читаю сообщение. Акаки 47 написал: стаканчик молока хряпнуть, конечно, можно, только мне после этого от клозета далеко отходить нельзя будет. Слушайте, в последнее время много сообщений, что у людей от молока что-то как-то не воспринимает организм молоко. Что такое? Это что-то с нашими организмами или с молоком что-то произошло? Я, кстати, видел, проезжая по шоссе Айлон, там есть реклама, я так и не понял, значит, реклама молока без коров. Молоко это без коров, оно не знает, из чего производится. Лё пород, лё чего-то там еще написано. Что это за молоко такое? Кто-нибудь знает? Можно ли его пить? Ну, его рекламируют на больших плакатах. Так, Аншель, два голосовых сообщения. Он нам сейчас все расскажет.
1: Шалом. Выражаю соболезнования семье погибшего офицера-резервиста. Вечная слава героям Израиля. И скорейшего выздоровления всем раненым. Поздравляю всех с прекрасным еврейским праздником Шавуот. Днем дарования Торы. В Бейт-Кнессете будет прочитана специальная молитва, посвященная этому празднику.
0: Второе.
1: Так как этот праздник еще символизирует сбор урожая и плодов, есть глубокий смысл в этот день посетить кибуцы или мошавы с детьми. Слава Богу, в Израиле есть большой выбор. Наслаждайтесь выходными днями, получайте истинное удовольствие от семейного времяпровождения. Зай Гезунд, будьте здоровы и счастливы. С уважением, Аншель.
0: Все в кибуце, уважаемые радиослушатели. Может быть, дадут коров подоить там в качестве такой экзотики. Так, вот Аншель, мало того, что он сохраняет традиции, он всегда высказывает соболезнования семьям погибших наших солдат. Вот когда погибают перед его сообщениями кто-то там за день, за два, за три, в начале недели, он не забывает делать это. Молодец. Я по поводу погибших солдат, помните, я вам рассказывал об инициативе друзей семьи Александра Голованева, который погиб в конце прошлой недели на границе с Ливаном. Там друзья организовали сбор пожертвований для него, для его супруги Марины. У нее двое детей осталось. Один совсем маленький, 8 месяцев. И я тут слежу за тем, как идет сбор. И вам докладывал, по-моему, уже один раз. Сейчас еще расскажу. Значит, сбор продолжается. Я, кстати, на своей странице поставил линк на то, где можно пожертвовать. Осталось 10 дней до конца сбора, и 1949 человек пожертвовали, и сумма уже 279 328 шекелей. То есть материально у Марины, надеюсь, проблем не будет хотя бы на какой-то первый период. Молодцы те, кто жертвовал. Неважно, какую сумму. Так, идем дальше. Внук услышал вас и спросил: а разве на дискотеке бывают медленные танцы? Спросила Валентина. Ну, Валентина, я надеюсь, вы ему все рассказали. Что дискотеки были разные. Были дискотеки, на которых ведущие диджеи много говорили, развлекали аудиторию, понимаешь ли тут. Они только ручками работали, там миксы, скретчи, шметчи и так далее. Было и такое время. Микрофон был непременной составляющей оборудования диджея. Люди общались, понимаешь ли? Танцевали и общались. Добрый день, Павел и радиослушатели. Поздравляю всех и коллектив Первого радио с праздником Шивот. Желаю всем здоровья, мирного неба, счастья и всех благ. Как Шивот самех? С уважением, Галина. Галина, спасибо большое и вам за поздравления, и вас тоже. И я, и все наши радиослушатели поздравляю. Лали-лай. Это подпись автора следующего сообщения. Шалом, Израиль. Ага, я смотрю Израиль, сразу смотрю на телефон, откуда прислано. Плюс 375. Это чей код? Беларусь, может быть? Мне говорят Украина. Украина, по-моему, 380 код. Сейчас мы узнаем. Но в любом случае, оттуда, из-за границы, шалом, Израиль, с праздником Шавуот, мудрости, сердца и благодатных дней. Изучив Тору, вы научитесь отличать демократию от охлократии. Желаю успехов в изучении. Подпись Ла-Ли-Лай. Прислал нам поздравления издалека. Из Беларуси, мы уже выяснили. Так. Все к этой минуте, что я увидел из присланного. Можно писать еще. Ой, сержант написал: вау, какой ливень долбанул только что в Ришине. Между прочим, на дворе 21 мая. Супер. Сержант, я помню, он любит холодную, прохладную погоду. А к нам уже пришел, нет? Еще нет, сейчас придет. Готовьтесь, господа. Слушайте, ну это же классно. Ну пусть будет дождь, пусть будет ливень. Мы же знаем, что потом 5 месяцев ничего этого не будет. Пусть польет немножко. Так, в общем, господа, на всякий случай, сегодня надо при себе держать зонтик. Судя по сообщениям, которые присылают нам наши радиослушатели и наши новостники, сообщают о погоде вот такой во второй половине мая. Мы возвращаемся к музыке. Сейчас Асаф Хен, новый певец, новая его песня, называется «Ба-Авив». То есть весной, я так понимаю, называется эта композиция. Асаф Хен. Послушаем его песню, после которой загадка будет звучать.

0: Загадка в нашем эфире для тех, кто не слишком занят, не слишком увлечен списком продуктов, которые надо в супере покупать сейчас, ему некогда там загадки какие-то отгадывать, с тележкой ходит и так далее. Для тех, кто сможет принять участие, слушайте внимательно, уважаемые радиослушатели. Я хочу спросить вас про один зоопарк. Он вроде бы обычный зоопарк, там животные, но он необычный зоопарк. Он находится на одном небольшом острове в проливе Ла-Манш. Я не буду говорить вам фамилию человека, который этот зоопарк основал, а попрошу вас, он сделал это где-то в начале второй половины 20 века. А попрошу вас рассказать мне, в чем необычность этого зоопарка. Там примерно 100 видов разных животных находится. Но вот он считается не таким зоопарком, как все остальные. В чем его исключение от всех остальных зоопарков? Это вопрос для тех, кто бывал в Иерусалимском Танахическом зоопарке, в Рамадганском сафари и в других более маленьких зоопарках, которые есть в разных... В Кирьят-Моцкине, по-моему, есть. По-моему, что-то в Ришине что-то такое есть. Насколько... Ну, это условно говоря. Это вы не обязаны... бывать в этих зоопарках для того, чтобы ответить на мой вопрос. Но желательно поехать туда, посмотреть и так далее. Наш телефон, по которому мы принимаем ваши ответы, 0752-891. 0752-891. В чем необычность этого зоопарка, который находится на острове в проливе Ла-Манш? Я вообще не знал, что там есть острова. Какие-то острова, там 80 километров расстояние. Оказывается, есть. 0752-891. Так. Я смотрю сообщения, пока вы тут дозваниваетесь. Вообще, мне известно, если кто-то будет дозваниваться, может, все заняты предпраздничной суматохой. Есть несколько сообщений. Вам Шавуот, пьем молоко из-под бешеной коровы, 40 градусов, сидим рядом, Серый и Сергей у моря и едим пармезан. Всех с праздником. Слушайте, я не знаю, где вы сидите у моря, но говорят, там дождь может пролиться. Вы там осторожнее с молоком из-под бешеной коровы 40 градусов. Марк 1. А почему бы глашатаю свободы Аншелю в первую очередь посетить синагогу, а не кибуц, и послушать 10 заповедей Всевышнего, прочитать поминальную молитву по ушедшим в мир иной? Наверняка у него имеются родственники, по кому ее читать. А вдруг у него взгляд на мир и Израиль поменяется? Уважаемый Марк 1, одно другое не исключает. Можно и синагогу посетить, можно и кибуц посетить. Времени хватит и для того, и для другого, и для третьего тоже. Я просто считаю, что неправильно людям давать какие-то советы, что им надо посетить, что им не надо посетить. Вот Аншель порекомендовал кибуцы, но не настаивал, насколько я помню. Каждый может поехать куда хочет, пойти куда хочет или вообще остаться дома. У нас есть звонки. Алло.
1: Алло.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Как вас зовут?
1: С наступающим праздником вас.
0: И вас.
1: Карным праздником Шавуот.
0: Так.
1: Меня слышно?
0: Меня слышно, я даже настолько хорошо вас слышу.
1: Алло.
0: А вы меня слышите?
1: Я вас слышу.
0: Так я говорю, что я настолько хорошо вас слышу, что мне даже показалось, что вы меня дразните. Я вам сказал «здравствуйте», и вы мне говорите «здравствуйте». Ну ладно, неважно. Как вас зовут?
1: Меня зовут Таня, я из Кирьят-Гата.
0: Слушаем вас, Таня из Кирьят-Гата.
1: Из Кирьят-Гата.
0: Я понял, из Кирьят-Гата. Скажите, в Кирьят-Гате есть зоопарк?
1: По некоторым жителям можно подумать, что есть.
0: Тихо, тихо, Таня, осторожнее, пожалуйста, осторожнее. Держите себя в руках, вы в эфире радиостанции. Слушаем вас, вы же позвонили, чтобы ответить на мой вопрос.
1: Да, я думаю, я слышала, не помню, кто основал этот зоопарк. Но я слышала, что звери находятся в свободном полете, как говорится, а посетители ходят в клетках. такое ограждение клетки.
0: То есть все наоборот. Приезжаешь на этот остров. Приезжаешь на этот остров, тебя сразу в клетку, а звери, так сказать, вольны делать все, что им хочется, все равно.
1: Ну, сразу в клетку, просто входишь в вольер. У нас здесь есть парк обезьян, есть маленькие обезьянки, что ты входишь туда в клетку, чтобы они не выпрыгнули.
0: Вот какие впечатления у жителей Кирьят-Гата, уважаемые радиослушатели, наши радиослушатели Таня. Таня, нет, не в этом особенность этого зоопарка, Таня.
1: Ой.
0: Представляете? Ну ничего, сейчас, я надеюсь, мы получим правильный ответ. Вам спасибо, вас с праздником в любом случае.
1: С праздником, до свидания.
0: Спасибо, до свидания. Всего доброго. Идем дальше. Алло.
2: Здравствуйте.
0: Как вас зовут?
2: Меня зовут Леонард.
0: Леонард, вы в эфире, мы вас слушаем. Слушаем. Из Ашдода, да, вы сказали?
2: Да, у нас есть маленький зоопарк, даже два у нас.
0: Так.
2: Вот один в парке Лахиш, а второй, я думаю, ну, не будем говорить, но я думаю, что он где-то в Ирии.
0: В Ирие? Опять какие-то намеки.
2: Так,
0: окей.
2: Хорошо. Значит, я слышал, что там зоопарк, в котором собраны животные умирающих видов или восстановленные из вот-вот умерших, вот что-то такое.
0: Леонард, вы знаете, хорошо, что вы нам дали практически правильный ответ, потому что у меня были опасения, что третий радиослушатель, который нам позвонил бы, сказал, что у нас главный зоопарк в Кнессете, и мы вообще бы не вылезли из этой темы.
2: Я постеснялся.
0: Вы Ирией ограничились, я так понял.
2: Да, муниципалитет. Да,
0: значит, господа, по-моему, в 1958 году Джеральд Даррелл основал на этом острове в проливе Ла-Манш зоопарк из вымирающих видов животных, которые исчезали, были занесены в Международную Красную книгу. Он их там где-то насобирал и, значит, их всех разместил в этот зоопарк. Сейчас там он, наверное, больше, этот зоопарк, но именно вымирающие виды животных, как нам правильно сказал Леонард в своем ответе. Так что, Леонард, ваш ответ правильный. Вы получаете право заказать музыкальную заявку.
2: Заявку.
0: Да.
2: Давайте, Евгений Маргулис, «Старые песни».
0: «Старые песни»?
2: Да.
0: У него есть такая прям композиция, которая называется «Старые песни», да?
2: Да?
0: Окей.
2: Евгений Маргулис.
0: После рекламы, я думаю, Женя Маргулис прозвучит в нашем эфире по вашей просьбе. Спасибо вам, вас
2: спасибо
0: тоже с праздником.
2: Вам.
0: Всего
2: спасибо.
0: Доброго. Бай-бай.
3: Реклама. Невероятно! Две автомойки «Ситивош Экспресс» в Петах-Тикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле только под дождем. Запись на сайте «Ситивош». COIL.
4: Только в Максанай Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
5: Пельмени?
6: Да.
5: Вареники?
6: О, да.
5: Чебуреки, голубцы, котлеты, мантуры.

0: Хочется по-настоящему вкусно и быстро. Спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари, главный по вкусу.
1: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Небольшая инвестиция. Высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки. Поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
2: Только в Центркар. Гибридные автомобили от 800 шекелей в месяц.
1: Центркар Азур.
2: 03-558-5458.
3: Только в Максана и Хашмай отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
4: Фонтана, Фонтана, Фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
1: А также многие другие сорта соков и нектаров Фонтана. Спрашивайте в магазинах.
5: Реклама.
6: Это такая ностальгическая песня Евгения Маргулиса того периода, который помнят многие, когда были первомайские и ноябрьские демонстрации. Бабушки на скамеечках, которые читали газету «Правда», а другие рядом продавали семечки в пакетиках из этой газеты. Служба советской армии, модная одежда, появившиеся там короткие юбки. И вот это все то, что тогда ассоциировалось с четырьмя буквами «СССР». Старые песни. Евгений Маргулис.
7: Старые песни, хиповые сны,

0: Зачем ты мне звонишь посреди ночи, спрашивает она. А он ей отвечает: You make me wanna call you in the middle of the night. Ты меня заставляешь это. Я все время о тебе думаю. Ложись уже спать. Это была группа Blue. Так, еще сообщение. Значит, наш охотник из Афулы, как по мне, лондонский Арсенал победит ПСЖ и возьмет Лигу чемпионов. Я охотник из Афулы. ПМ, извините меня, что вам пишу, если по чесноку иногда не с кем поговорить. Не все люди общительные, как вы иногда здороваетесь с девушками. Тут так написано, я пробираюсь. Ну, у него не идеальный русский язык, он там не учился в школе. Но нам же надо понять, здороваешься с девушками, они игнорируют или в телефон смотрят. Но когда им что-то нужно, все такие любезные. Так что рыбалка, пиво и футбол меня спасают, с уважением. Ах вы, девушки, какие коварные. Когда к вам обращаешься, вы делаете вид, что вы не слышите, и смотрите в телефон, а когда вам надо что-то нужно, вы подкатываете, да? Попробуйте съездить с рыбаком-охотником на рыбалку. Возьмете пиво, в мобильных телефонах будете смотреть футбол. Девушки шлют мне флюидные месседжи телепатические о том, что пока он будет называть себя нищебродом и рабом, мы с ним на рыбалку не поедем. Нам интереснее ездить на рыбалку с мужчиной гордым, мужественным, на которого можно опереться. И который не заставит тебя вытаскивать большую рыбу из воды, а сам возьмется, накинется на нее, на эту акулу. Ну, я вот уже это много раз говорил нашему охотнику из Афулы. Марк 1 во втором сообщении написал вот что. Значит, тебе, Михалыч, можно говорить о том, кто унижает Израиль не в первый раз, а другим запрещено? Или у тебя наконец-то глазоньки стали открываться? Еще раз для тебя лично. Миром правят негодяи, упыри, хмыри, отморозки и шаромыжники, рваные. Уважаемый Марк 1, про негодяев, упырей и хмырей вы нам уже писали, мы это уже слышали. Второе. Мне кажется, вы в последнее время все чаще перешли на какие-то разборки со мной. Не надо этого делать. Не надо устраивать со мной разборки. И третье. Слышали ли вы о том, что сегодня вечером наступает праздник Шавуот? Потому что вы в своих сообщениях можете составить о себе у наших радиослушателей впечатление, что вы мрачный человек. Мы не можем этого позволить, и вы не должны этого позволять. Поэтому вас с праздником наступающим, Марк 1. Сабаск, всех с праздником, мира, здоровья, тепла и радости. Готовлюсь, накрываю поляну. Хаксамех, он прислал фотографию поляны. Она накрыта белой скатертью, тарелки, столовые приборы, бокалы, стулья. Сколько? Подождите. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. 12 человек придут. Ну, слушайте, ну, приятно вот эта подготовка, накрывание стола, скатерть, бокалы, ожидание компании, ожидание хорошей атмосферы, химии с этой компанией, обсуждение разных вещей там, которые объединяют эту компанию. Классно. Правда, мне было бы любопытно, чтобы нам прислали фотографию, когда на этой белой скатерти уже появится что-то. Какие-то приготовленные вещи, бутылки там и так далее. Было бы больше информации. Но сейчас еще рано, я понимаю, еще 2 часов нет. Пока еще, наверное, готовится много. Это ведь другой Маргулис, из другой реальности. Ведь нынешняя самая обычная ватность, скрепная мира, мразь. Шивот самых Евжека. Ну, Маргулис не такая же мразь, как там какая-нибудь Чечерина или Лепс. Он что-то там такое делал. Но Женя всегда пытался лавировать между каплями, оставаться только в творчестве. Но в сегодняшней России делать это на 100% вообще трудно. Я бы не стал называть его прям мразью. Ну, не до такой степени. Ну, этой песне лет 13. То есть можно сказать, что и другой Маргулис, в общем-то. Так. Это я проверяю сообщение. По-моему, я все прочитал. Значит, второй рекламный блок звучит.
1: Реклама. Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу. Машина времени снова с нами. 19 июня единственный концерт легендарной группы. Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на Showman COIL. Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать. Внимание! Только до конца недели в Маданэй Мания. Творожные сырочки с различным вкусом 9,90 за 5 штук. Креветки очищенные XL 44,90 за килограмм. Филе лосося порционное, замороженное 24,90 за 320 граммов. Торты грильяж и Прага с вишней 69,90. В соответствии с условиями мероприятия. Все скидки в соцсетях Маданэй Мания.
2: Бабкины семечки. Вкус, который хочется щелкать снова и снова.
3: Реклама.
4: Первое радио. Всегда с тобой.

Келли Мария, Feels Like I'm in Love. Что-то мне кажется, что я влюблена, так называется эта песня. Это хит, по-моему, ранних 70-х. Прозвучал в нашем эфире. Последнее сообщение. Сабас, который прислал фотографию накрытой, хотел сказать, поляны, накрытого стола. Ну, стол был, правда, только с приборами, тарелки, бокалы. Я спросил, было бы интересно, что там будет еще на столе. Он прислал фотографию. Это

приходите, хватит на всех, адреса скину, будем рады. Что, я так показал, что я напрашивался, что ли? Если так показалось, значит, так показалось. Марк 1. Извините за третье сообщение. Во-первых, я не собираюсь, Михалыч, начинать разборки ни с тобой, ни с кем-либо. Во-вторых, я всех поздравил с этим чудесным, радостным праздником вчера, так как был не был уверен, что передача сегодня выйдет в эфир. Ну, во-первых, уважаемый Марк 1, если бы поздравили и сегодня, не повредило бы, так как сегодня РФХАК. А во-вторых, если вы не собираетесь со мной разборки устраивать, то очень хорошо. Значит, будем считать, что мне показалось, что вы в нескольких сообщениях вы как-то что-то там со мной пытались как-то выяснять отношения. Все, я уже об этом забыл. Так. Тут я все прочитал. Тут я все прочитал. А тут я все озвучил. Значит, все, уважаемые радиослушатели. Заканчиваем наши встречи на этой неделе. Накануне праздника Шавуот. Что бы нам всем пожелать-то друг другу? Ну, чтобы сегодняшний вечер прошел так, как вы планировали, и даже лучше, чем вы ожидали бы от него, я хочу вам пожелать. То же самое хочу пожелать вам от завтрашнего на завтрашний день. Я надеюсь, вы подготовились и уже знаете, что вы будете делать завтра. Вы не будете делать вид, что вы уставшие от вчерашнего, уже сил никаких нет. Нет, надо куда-то пойти поехать, пока погода позволяет это делать. Через неделю-две поехать погулять посредине дня уже будет проблемно, потому что будет жарко. И поэтому я рекомендую всем завтрашний день использовать для поездок на природу. Куда, сами решите. Во время поездок на природу и других поездок спокойствие за рулем. Терпение к близким вам людям. Шаббат шалом и хак самех, уважаемые радиослушатели. Мы с вами услышимся в воскресенье. Боизрат Ашем и Боизрат Дональд Трамп. Я бы так добавил. Всего всем доброго. Услышимся. Хак самех. Бай-бай.

0: Реклама. Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток. Пейте на здоровье.
1: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до

0: 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Agi Group. Небольшая инвестиция. Высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
1: Дорогие друзья, здравствуйте, я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
2: Билеты в кассе «Браво», звездочка 3221.
3: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
4: Фонтана, Фонтана, Фонтана.
0: Соки и нектары Фонтана. Спрашивайте в магазинах. Agi Group приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Agi Group. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
5: Реклама.
6: Первое радио. Новости.
7: Беспилотник «Цаали» нанес удар по мотоциклисту на юге Ливана. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. В 14 часов у микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. Ассоциированные с Хизбаллой ливанские СМИ сообщают об ударе беспилотника «Цааля» по мотоциклу в районе Фруна к востоку от Тира на юге Ливана, примерно в 10 километрах от израильской границы. Сообщается об одном убитом. Также поступают сообщения об авиаударе по цели в районе Бинт-Джебейля на юге Ливана. Из больницы Рамбам в Хайфе сообщили об улучшении состояния командира 401-й бригады бронетанковых войск, полковника Мейера Бидермана и оператора-документалистки старшего сержанта Шин, которые были серьезно ранены при взрыве дрона «Камикадзе» в двух отдельных инцидентах на юге Ливана. Сообщается, что Мейер Бидерман пришел в полное сознание. Его состояние определяется как стабильное. Раненая сержант Шин также пришла в сознание, и ее состояние определяется как стабильное. CNN со ссылкой на информированные источники, знакомые с оценкой американского разведывательного сообщества, сообщает, что Иран восстанавливает свой военно-промышленный комплекс значительно быстрее, чем предполагалось. В частности, возобновилось производство беспилотных летательных аппаратов. Восстанавливаются также ракетные базы и пусковые установки. Согласно оценкам, в случае возобновления военных действий Иран сможет нанести ощутимый ущерб региональным союзникам США, а также заставляет усомниться в утверждениях, что удары США и Израиля нанесли долгосрочный урон иранской мощи. Полное восстановление способностей, связанных с беспилотными летательными аппаратами, возможно уже через полгода. Это позволит Ирану возобновить воздушные удары по Израилю и арабским государствам залива. МИД Польши объявил о намерении запретить въезд в страну министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира после публикации видеозаписи унижения задержанных активистов флотилии, направлявшейся в сектор Газа. Одновременно МИД Великобритании вызвал поверенного в делах Израиля для разъяснений в связи с опубликованным видео. К другим новостям. Президент Сирии Ахмед Аш-Шара приглашен на саммит стран «Большой семерки», который состоится в июне во Франции. Об этом сообщило информационное агентство Reuters со ссылкой на источники, которые отметили, что Сирия была приглашена в качестве страны-гостя. Если же Аш-Шара прибудет на эту встречу, это будет первое участие Сирии в саммите за всю его историю с 1975 года. Фонд Джорджа Сороса сообщил о намерении выделить в ближайшие 5 лет 300 миллионов долларов для защиты американских демократических институтов и продвижения экономической безопасности американцев. Об этом сообщают Евроньюз. Решение было принято на фоне противостояния фонда с администрацией президента США Дональда Трампа. В сентябре минувшего года Министерство юстиции США распорядилось, чтобы федеральные прокуроры подготовили планы возможного расследования в отношении фонда. По данным СМИ, это распоряжение появилось после требований президента США Дональда Трампа и касается потенциальных статей о мошенничестве, отмывании средств, рэкете и материальной поддержке терроризма. В самом фонде тогда назвали эти подозрения безосновательными и политически мотивированными. Ну а теперь о погоде. На большей части территории страны в течение дня температура воздуха будет ниже среднесезонной. Наблюдается переменная облачность, временами возможны дожди, на севере и в центре страны усилится ветер. В Иерусалиме 20 градусов, в Тель-Авиве, Хайфе на Голландских высотах 23, в Бершеве, Ашкелоне и Ашдоде 24, в Твери и на побережье озера Кинерет 26, а на побережье Мертвого моря 30, тем временем в Эйлате 31 градус. Это были главные новости к этому часу, о развитии событий в следующем выпуске.
8: В эфире программа «Детали».
9: В эфире программа «Детали», и я, Марианна Беленькая, приветствую всех радиослушателей Первого радио. Я сегодня одна, без Марка, но постараемся вас не подвести. Программа предпраздничная, но неделя была очень тяжелая. Много политических новостей, в том числе принят закон в предварительном чтении закона о роспуске Кнессета, были погибшие в Ливане, были раненые. И, в общем-то, неделя очень непростая, много скандалов. Вот только что вы слышали в новостях вокруг министра Бен-Гвира. Обо всем об этом постараемся поговорить в нашем выпуске, в том числе, ожидать ли нам войну в Иране или не ожидать. Ну, а первый наш гость — Габи Вольсон, ведущий на Конрека, корпорация Гостелерадия и политический обозреватель Ньюсру CIL.
8: Детали политические.
9: Здравствуйте, Габи.
10: Добрый день.
9: Собственно, хотелось начать, наверное, с главной политической новости, если можно так сказать, что это главная политическая новость. Что означает принятый в предварительном чтении закон о роспуске Кнессета?
10: Ну, на практике это означает только, что, знаете, как говорил первый и последний президент бывшего Советского Союза, процесс пошел, да? Это означает, что принят закон в предварительном чтении, он передан на рассмотрение в комиссии, где может рассматриваться очень-очень-очень долго. Как долго он будет рассматриваться, это зависит от, так сказать, параллельной прямой, которая проводится одновременно с этим, зависит от продвижения или непродвижения закона о призыве, или не призыве, каждый как хочет так его называет. В ультраортодоксальных партиях говорят о том, что если закон не будет продвигаться, то они будут настаивать на скорейших выборах. Более того, то ли всерьез, то ли не всерьез, но они угрожают навязать Нетаньяху дату выборов 6 октября, то есть за день до траурных церемоний в третьей годовщины вторжения Хамаса. Но, тем не менее, именно поэтому сейчас Нетаньяху, так сказать, по крайней мере, озвучивает и пытается, или говорит, что пытается этот закон о призыве провести. Иными словами, мы имеем дело с такими сообщающимися сосудами. Если закон будет утвержден, закон о призыве будет утвержден, то ультраортодоксы, судя по всему, позволят Нетаньяху провести выборы в срок, то есть 27 октября. Если закон о призыве утвержден не будет, то они будут навязывать выборы в начале или в середине сентября.
9: А есть ли какой-то понятный график вот на ближайшую неделю после праздников, что будет делать Кнессет, чтобы мы хотя бы ориентировались, когда вот флажок упадет, и мы поймем все, до свидания.
10: Флажок упадет или не упадет вне зависимости от того, что будет делать Кнессет. Дело в том, что с момента принятия закона о роспуске Кнессета в третьем чтении до выборов должно пройти не меньше 90 дней. То есть закон о роспуске Кнессета не будет принят, скажем, до 1 июня, условно говоря, да, в оставшиеся там 9 дней, то это значит, что 1 сентября выборов уже не будет. Ну и далее каждый может там свои, применив свои математические способности, подсчитать, когда выборы. На следующей неделе запланированы два заседания комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне, где будет рассматриваться закон о призыве. Будет ли он вынесен на голосование, есть ли большинство, все это зависит от того, кого вы спрашиваете. В коалиции клянутся и божатся, что у них есть большинство и что они могут провести этот закон. У меня это вызывает определенные сомнения. Слишком много депутатов из разных партий, в том числе из Ликуда, возражают. Я полагаю, что следующую неделю Бениамин Нетаньяху, как ровно и эту, частично, по крайней мере, посвятит попытке уговорить несговорчивых, убедить, вынудить, пригрозить, посулить, все, как делает Нетаньяху уже 30 последних лет в политике, добившись своего, добьется он или нет, не знаю в данном случае. Большинство тех, с кем я говорю в политической системе, как депутаты, так и журналисты, так и политтехнологи, сходятся на том, что шансы на утверждение закона о призыве крайне невысоки.
9: Но я так понимаю, что оппозиция уже в любом случае, можно сказать, закрыла лавочку, сказала, что вот они и все. Кнессет для них не существует.
10: От оппозиции вообще очень мало, да, от оппозиции вообще очень мало что зависело. То есть, как бы, ну, они могут выступать, они могут критиковать, они могут выдвигать вотумы недоверия, но, по сути дела, с точки зрения оппозиции, ведь не особо важно, будут выборы 15 сентября или 27 октября. Я полагаю, честно говоря, что в оппозиционных партиях сейчас готовы вознести молебен, чтобы Нетаньяху утвердил закон о призыве. Это даст им почти неограниченное поле для нападок на премьер-министра, потому что, скажем так, есть очень простая логика, простая формула. Закон о призыве, который будет приемлем, скажем, да, для, условно говоря, леволиберальной части израильского политического спектра, израильского общества, неприемлем для ультраортодоксов. Тот закон, который Нетаньяху сможет провести, он будет более приемлем для ультраортодоксов, нежели для партии «Народный дом Израиль».
9: Да, зачем это
10: Ешати?
9: Все Нетаньяху? Зачем ему? О. Вот он что, самоубийца, что ли, перед выборами?
10: Хороший
9: вот
10: вопрос. Хороший вопрос. Нетаньяху опасается. И, так сказать, это совершенно очевидно. Он опасается не того, что харедим навяжут ему ту или иную дату выборов. Нетаньяху опасается, что харедим после выборов, сговорятся с Ганцем, с Лапидом, с Эйзенкотом в первую очередь, да, или с кем-то еще, и мы получим модель правительства 1999 года, когда Эуд Барак, став премьер-министром, взял в коалицию Яду Татура и ШАС. Яду Татура, правда, вышли очень быстро из-за перевоза турбины в Шаббат, старая известная история, но, тем не менее, в коалиции они были. И на этой неделе в Кнессете я слышал от людей, связанных с ультраортодоксальными партиями, что именно это и не исключается, именно это на повестке дня. Нетаньяху этого очень и очень боится, и поэтому пытается таким образом, с моей точки зрения, ошибочно, да, с моей точки зрения, его расчет ошибочен, привязать к себе ультраортодоксов, да, дав им вот этот самый закон о призыве. Почему я считаю, что его расчет ошибочен? Потому что слишком много сил в блоке нынешней оппозиции возражают против союза с Харедим, будь то партия «Наш дом Израиль», будь то другие партии, будь то внепарламентские силы, которые очень сильно влияют на нынешнюю оппозицию и так далее. Поэтому я полагаю, что мало шансов, что будет какая-то база для договоренности между Яду Татура и, например, Эйзенкотом, но Нетаньяху, как обычно, и, возможно, это позволяет ему удержаться в политике последние 30 лет. Он пытается, так сказать, упредить удар, решив проблему еще до того, как она созрела. Именно это он делает сейчас. Он рискует, очень сильно рискует, не получить много голосов, базисно поддерживающих его и коалицию. Но это тот выбор, который он делает.
9: Ну, в любом случае, можно сказать, что предвыборная гонка уже началась, и оппозиция собирает силы, в коалиции мы еще не понимаем всех партий, что там будут, но вот что происходит в оппозиции, как они готовятся к выборам?
10: В оппозиции, на самом деле, ну, скажем так, фигуры, основные фигуры в основном определились, да, то есть, а единственный вопрос, который остается открытым, это пойдет, с кем пойдет Гади Айзенкот, с кем, и пойдет ли он с кем бы то ни было. На этой неделе он встречался с Нафтали Беннетом, между ними, если я правильно понимаю, был заключен определенный пакт о ненападении. То есть Беннет смирился с тем, что Айзенкот не присоединится в обозримом будущем, по крайней мере, к блоку Бьяха, да, к его блоку с Лапидом. И они договорились не атаковать друг друга, несмотря на то, что они, собственно говоря, борются за очень схожий электорат. По опросам Айзенкот набирает силу. Айзенкот набирает силу. И в блоке оппозиции есть три человека, которые рассматривают себя как потенциальных премьер-министров. Это, понятное дело, Нафтали Беннет, это Гади Айзенкот и это Авигдор Либерман. Авигдор Либерман на этой неделе очень четко сказал, что у него есть две задачи на этих выборах – сменить правительство и стать премьер-министром. Да, и когда его спросили, а как же, собственно говоря, вот с вашими на данный момент, там, скажем, 10 мандатами, в очень хорошем опросе. Либерман напомнил, что и Нафтали Беннет стал премьер-министром, не имея много мандатов, 6, напомним, да. Это означает, что тот хаос, в который поступок Беннета погрузил политическую систему, этот хаос сохраняется, и после выборов, возможно, Либерман попытается, так же, как и остальные, сформировать какую-то группу своих сторонников, которые порекомендуют именно его на пост премьер-министра.
9: Но вы уже упомянули опросы, а можно что-то чуть поподробнее? Вот если бы выборы состоялись сейчас, потому что на этой неделе, например, пресловутый министр Бен-Гвир говорил, что он пойдет на выборы без Смотрича, то есть от Смайудит, без религиозного сионизма. Что это означает для Смотрича, для коалиции и в целом, в принципе, другие опросы?
10: Ну, во-первых, что касается заявления Бен-Гвира, оно очень тревожно для Бецалеля Смотрича, и главное, оно тревожно для Бенямина Нетаньяху. Партия Циунут Датит балансирует на грани электорального барьера. Она по опросам, опубликованным вот буквально в последние два дня, проходит, по большинству опросов, не по всем, но по большинству опросов проходит электоральный барьер, что заметно усиливает коалицию. То есть мы имеем сейчас, фактически по опросам мы имеем ничью, да, потому что если мы говорим о том, что оппозиция набирает, скажем, 56 мандатов, 56-57, коалиция набирает 54-53, и есть 10 мандатов арабских партий, которых не принимают в расчет в качестве потенциальных союзников по коалиции, это означает, что коалицию создать не может никто. Да? Это значит, что перед нами маячит прекрасная перспектива повторных и еще повторных, и еще повторных выборов. Но опросы – это очень-очень ненадежный инструмент для оценки ситуации, потому что мы получаем, так сказать, мы можем оценить только то, что происходит сегодня, да, вот буквально 21 мая. До выборов еще 5 месяцев. Это гигантский срок в израильской политике. Поэтому, так сказать, к выборам нужно относиться как к оценке ситуации сегодня. Что касается заявления Бен-Гвира, если оно действительно, так сказать, отражает его истинные намерения, то эта ситуация плохая для Нетаньяху и для Смотрича. Потому что если Смотрич не проходит электоральный барьер, то правый лагерь получит то, что получил левый лагерь 4 года тому назад. Тогда Мерец и Балад не прошли, да, глава партии Авуда, тогдашний Мирав Михаэли, отказалась объединяться с Мерец. Мерец не прошел. 400 тысяч примерно голосов отправились в мусорный ящик. И поэтому правый лагерь получил 64 мандата. Если Смотрич не пройдет, если правый лагерь потеряет тысячи голосов, результат может быть обратным. То есть это может дать абсолютную победу левоцентристам.
9: Хотела спросить, если только можно коротко, потому что целых два вопроса на самом деле. Первое про арабские партии. Мы о них очень редко говорим, а в партии Хадаш новый лидер. И хотела все-таки узнать ваше мнение про вчерашний поступок Бен-Гвира и как прореагировал ли на это премьер-министр.
10: Ну, прежде всего, премьер-министр резко отреагировал на это, заявив, что это не отражает ценности государства Израиль и так далее. Все то, что приличествовало
9: моменту. То есть это общие слова, а дальше продолжай, мальчик, делать, что хочешь.
10: Ну, а какие санкции можно предпринять в отношении министра, кроме как его уволить? Mm-hmm. Да, Бенямин Нетаньяху не намеревается увольнять Итамара Бен-Гвира. Да, в большой степени наша политическая система построена так, что министры могут баловаться, в общем-то, практически безнаказанно, отвечая за это только на предстоящих выборах, тем более, что у Нетаньяху, опять же, нету альтернативы, да, то есть и у него, если представить себе ситуацию, в принципе представить себе ситуацию, что Нетаньяху будет формировать правительство, то ему придется обращаться к Итамару Бен-Гвиру, потому что партии нынешней оппозиции как бойкотировали Нетаньяху, так бойкотируют по сей момент. Если бы они не бойкотировали его в 2022 году, то всего бы этого не было и сейчас. Что касается арабских партий, то там избран новый глава партии Хадаш, доктор Джабарин, который был депутатом Кнессета, сейчас депутатом Кнессета не является. Но он придерживается, собственно говоря, тех же позиций, что и покидающий свой пост Айман Уды и другие, более, скажем так, пропалестинская направленность, нежели деятельность, ориентированная на благо израильских арабов. Продолжаются переговоры о создании единого списка, пока они не завершились, но я слышал в Кнессете на этой неделе, что переговоры продвигаются, и очень может быть, что такой список будет создан. У нас сейчас нет времени обсуждать последствия этого.
9: Да, я бы хотела спросить, включая партию РАМ тоже, которая туда войдет. Которая...
10: Партия РАМ войдет, да, но это будет технический блок. Я только скажу, что это будет технический блок. Иными словами, сразу после выборов каждый может разойтись по своим домам, а РАМ сможет присоединиться в коалиции, если ее туда возьмут.
9: Что ж, я думаю, мы это еще не раз обсудим в преддверии выборов. У нас будет много времени, в том числе и с вами.
10: Надеюсь.
9: Спасибо огромное за эфир. С нами был Габи Вольсон, обозреватель News. Роу Сио Ил Ил и ведущий на Кан Река корпорация Гостелерадио. До свидания, спасибо.
10: Спасибо, всего доброго, всем хак самех.
9: Хак самех. Ну, а мы уходим на небольшую рекламу и скоро к вам вернемся.
8: Программа «Детали». Реклама.
0: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
3: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу. 30...

0: Сеть стоматологических клиник доктора Бангеева. Звоните сейчас. Звездочка 9442.
1: Только в Центркар. Большой выбор кроссоверов от 600 шекелей в месяц. Центркар Азур. 03-558-5458.
2: Бабкины семечки. Вкус, который хочется щелкать снова и снова.
3: Реклама. В эфире программа «Детали».
4: Продолжаем нашу передачу, и хотелось поговорить на теперь международную тему, но мы никуда не денемся от Ирана, как бы нам ни хотелось. Вот только что появились новости, ну вот буквально час назад, что лидер Ирана Муджтаба Хаменеи против ядерных уступок по ядерному вопросу, но об этом мы тоже поговорим чуть позже. А сейчас хотелось поговорить про вчерашний разговор между премьер-министром Израиля Бениамина Нетаньяху и президентом США Дональдом Трампом. На это уже вот как раз они говорили про Иран. А с нами политический обозреватель и редактор, ведущий Кан Рекати, корпорация «Гостя радио».
3: Детали международные.
4: Здравствуйте, Арик.
5: Добрый день.
4: Собственно, вот вчера премьер-министр и президент США поговорили друг с другом, и, как пишет Axios, разговор был такой, что у Нетаньяху после него горели волосы, то есть волосы вставали дыбом, и он очень переживает. Есть о чем переживать, и вообще, как можно описать отношения в последнее время между Трампом и Нетаньяху, потому что, с одной стороны, Трамп говорит, что мы в хороших отношениях, все хорошо, но Нетаньяху будет делать то, что я скажу. А другие говорят, что Нетаньяху вертит Трампом. Так что вот на самом деле происходит?
5: Ну, на самом деле, скажем так, никто никем, разумеется, не вертит, но если старший партнер Соединенные Штаты не хотят на этом этапе, предположим, возобновлять войну с Ираном, то Израиль в одиночку возобновить ее, конечно, теоретически может, но достигнуть желаемых результатов не получится. Поэтому понятно, что для того, чтобы идти на следующий раунд столкновения, необходимо согласие Трампа. Теперь, ну, я, честно говоря, мне чувство юмора у меня просыпается, когда читаешь там, в издании Axios, например, или в Нью-Йорк Таймс, что там все знают, как шла беседа Нетаньяху с Трампом. То есть, у меня сразу появился простой вопрос. Зачем окружению Нетаньяху сливать эту информацию в Axios и чего они добиваются?
4: Ну и, мы может помним, быть, Трамп что сливает, мы же не знаем.
5: Ну откуда Трамп знает, как Нетаньяху это воспринимал. Но опять же, каждый раз, когда вы слышали в прошлом разговоре о том, что Трамп и Нетаньяху достигли какого-то глубокого несогласия друг с другом, заканчивалось это бомбами, которые на кого-то падали. Поэтому и этот кто-то сидит в Тегеране. Поэтому я бы на их месте начал нервничать. Но тут надо вот что сказать. Разумеется, у Трампа есть достаточно сильная мотивация не стремиться к возобновлению боевых действий, а продолжать блокировать Ормузский пролив, смотреть с интересом, как иранские нефтехранилища переполняются, и каждый свободный танкер превращается в плавающее нефтехранилище. После чего дожидаться, пока уже полнейшее крушение экономики Ирана не приведет либо Иран к какому-нибудь режиму, к решению такого в духе Самсона, нашего героя, повалить храм на себя вместе со всеми, кто там находится, то есть атаковать, не знаю, всех своих соседей одновременно, и потому что выхода нет. Так лучше война, чем ничего не делать. Либо капитуляция режима на фоне нарастающего острого недовольства населения, значит, возобновление каких-то массовых протестов, которые режим опять уже не окажется в состоянии подавить, потому что будут экономические протесты, они будут массовыми, и тогда режим будет вынужден пойти на какие-то уступки. У Трампа календарь в данный момент более свободный, если можно так выразиться, поскольку он может начать 11 июня провести чемпионат мира, и только после этого, в перерыве между чемпионатом мира и выборами середины каденции, принять какое-то решение. За это время вполне возможно топливный шок, который поразил США тоже без особенных причин, потому что США не зависят от поставок нефти из Армузского пролива. Это такой общий рыночный был такой скачок. Может быть, он выровняется, придет в себя, рынки успокоятся. И на этом фоне будет гораздо легче принимать решения, которые не повредят республиканцам на предстоящих выборах. И опять же, Трамп, несмотря на то, что он способен идти поперек любых опросов, мы это видели, все-таки видит опросы, которые говорят, что более 60% американцев на данном этапе не нравится им война в Иране, ничего не поделаешь. Там можно очень быть сильно расстроенным тем фактом, что американский народ не считает ликвидацию исламо-фашистской тирании самого приближенного режима к нацистскому на нашей планете сегодня как важную для Америки цель, но факт есть факт. И хотя среди республиканцев в этом вопросе у Трампа есть большинство, но понятно, что среди демократов абсолютно нет, и среди независимых тоже. И поэтому в этой ситуации Трамп чувствует, что ему спешить некуда. Но Нетаньяху есть более серьезная проблема. Кнессет намерен самораспуститься, это значит, что в сентябре будут выборы, это значит, что у него есть трехмесячная кампания. Идти на эту кампанию, когда совершенно не ясно судьба практически ни одного из фронтов, да, ни Ливана, ни Газа, ни Ирана, для премьер-министра очень сложно.
4: Ну вот да, сложно, но все равно нужно что-то. Вот какой бы, кстати, вот был бы вариант лучше Нетаньяху, война или не война в контексте выборов?
5: Я думаю, что, конечно, в идеальной ситуации, если бы режим принял все условия Трампа по ядерному вопросу, Нетаньяху было бы гораздо проще.
4: Ну это да? Если то бы. Есть, вот сейчас они говорят, что мы не примем.
5: Задача, так сказать, решена. Если нет, то тогда Нетаньяху все-таки проще идти на выборы, даже если война, то есть произойдет еще один раунд нанесения ударов по Ирану, еще один раунд иранских ответов, там, насколько они на это способны. После этого опять какое-то затишье, опять попытка договориться, опять ожидание следующего раунда. То есть в такой ситуации Нетаньяху все-таки выгоднее, чем в ситуации, если Трамп соглашается на такую сделку с Ираном, которая не удовлетворяет минимальных израильских требований, в первую очередь по ядерной программе.
4: Да, такая будет вот прямо подстава для Нетаньяху, который всю свою жизнь положил на эту ядерную борьбу с ядерной программой.
5: Нетаньяху уже сталкивался с этой ситуацией в случае с Бараком Обамой, потому что, надо напомнить, сегодня мы живем такой в парадигме, что Нетаньяху и Обама были страшными врагами все время, да, это был ужасный конфликт, он расколол демократическую партию Израиль, но вначале все было не так. Нетаньяху шел активно на сотрудничество с Обамой, Нетаньяху согласился, во-первых, это беспрецедентная бареланская речь, Нетаньяху признал право палестинцев на свое государство фактически, затем замораживание поселений в Иудее и Самарии, которое тоже было большим шагом навстречу Обаме. Затем согласие на переговоры с палестинской администрацией, которые чуть было не привели к какому-то прогрессу, и пока Абу Мазен не испугался и не объявил о создании правительства национального единства с Хамасом, что позволило Израилю эти переговоры сорвать. Но параллельно с этим США и Израиль согласовали и реализовывали пакет весьма болезненных санкций против иранского режима. И в результате этих болезненных санкций Иран согласился на переговоры с США, после чего выяснилось, что администрация Обамы считает, что можно превратить иранский режим в своего партнера. Вот тут начались сюрпризы для Нетаньяху. Дальше уже все было, остальное уже история, что называется. Поэтому в этой ситуации надо сказать, что я не думаю, что Нетаньяху думает, что такой вот неприятный для него сюрприз невозможен. Он возможен. Но, тем не менее, он все-таки исходит из того, что та республиканская база, на которую Трамп опирается, его ближайшее окружение и советники, включая, кстати, Джей Венца в Иерусалиме сегодня говорят о том, что Венц в этом вопросе гораздо ближе к израильской позиции, чем это, так сказать, распространялось до сих пор. И когда речь идет о ядерном оружии. Нетаньяху испытывает определенный оптимизм.
4: Что ж, посмотрим, чем все это закончится. Возможно, развязка будет какая-то, по крайней мере, с Ираном в ближайшие дни, никто не знает. Спасибо вам большое. С нами был политический обозреватель, редактор и ведущий Канарека Арик Эльман. До свидания и хак самех.
5: Хак самех.
4: Ну, а мы продолжаем наш эфир. Как я обещала, обсудим Ирана, и я просто зачитаю последнюю новость, чтобы вы понимали, о чем мы говорим. Верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи, распорядился... Ой, Али, Мадштаба уже. Это, я извиняюсь, это уже все описки, оговорки по Фрейду. Ну, что Мадштаба, что Али, один черт на самом деле. Мадштаба Хаменеи распорядился, чтобы 60% обогащенного урана осталось в руках Тегерана. Этот шаг ужесточает позицию страны по одному из ключевых вопросов в переговорах о прекращении войны. Об этом сообщили источники, иранские источники агентству Reuters. Но об этом и о другой ситуации на иранском фронте или внутри Ирана мы поговорим с иранистом, автором телеграм-канала об Иране из Израиля Гершином Коганом.
3: Детали ближневосточные.
4: Здравствуйте, Гершин.
6: Добрый день.
4: Собственно, я не знаю, слышали, успели ли вы услышать последние новости про заявление Мадштаба Хаменеи о том, что не собирается Иран обсуждать, отдавать запасы своего высокообогащенного урана. Насколько это ожидаемо, с вашей точки зрения?
6: Это достаточно ожидаемо. Иран будет до конца, до самого последнего момента мурыжить, тянуть время, выдвигать какие-то новые условия. То есть сейчас это их обычная тактика. Было бы гораздо более неожиданно, если бы они на что-то согласились. То есть Трамп выдвинул какие-то условия, они сказали: «О, давайте». Мы так сделаем. Вот это меня бы удивило. А то, что они в очередной раз сказали, что нет, вот мы пойдем на переговоры при вот таких-то условиях, которые для США неприемлемы, это меня вообще не удивляет. Это их обычная манера поведения.
4: Но неужели иранское руководство не боится возобновления войны? Они так уверены в себе, что там устояли и сейчас устоят?
6: Ну, скажем так, здесь у них еще очень сильна просто инерция, да, потому что вот до сих пор все работало. Потом у них, ну да, у них система построена таким образом, что они на самом деле, ну, могут выдержать много всяких тягот, которые выдерживать будет их население. Это их мало волнует. А что касается руководства, ну да, руководство... То есть у них уже выкосили очень много ключевых фигур, включая, собственно, лидера. Они пока не идут по накатанной схеме. Вот, просто по тому сценарию, к которому они привыкли.
4: Хорошо, тогда про необычные сценарии, необычные новости. На этой неделе американская газета «Нью-Йорк Таймс» написала, что у США и Израиля якобы был план в начале войны, после ликвидации верховного лидера Ирана, поставить во главе Ирана, не знаю уж на какой пост, вряд ли верховного лидера, там, президента или неважно кого, бывшего экс-президента Мухаммеда Ахмадинежада, самую, наверное, одиозную фигуру, насколько я помню, Махмуда Ахмадинежада. Махмуда Ахмадинежада, самую одиозную фигуру в иранской политике и с его ярчайшими антиизраильскими заявлениями, отрицанием Холокоста, заявлениями об уничтожении Израиля. К американцам тоже любви не питал, был очень несговорчивым. И кажется, что вот эта новость на грани бреда. Ну, а как кажется вам?
6: Она действительно на грани бреда, но в качестве одного из вариантов развития событий, в качестве одного из рассматриваемых вариантов, а кого поставить на место, ну, вот некой фигуры, которая будет какое-то время, я уж не знаю, какое, представлять Иран, ну, почему нет, как вариант, да, потому что кто такой Ахмадинежад, что это такое? Это такой фрик, играющий рубаху парня, такого, он против коррупции, против вот этих всех совершенно зажравшихся и помявших во взятках лидеров. То есть, когда его выбирали на пост президента, то он олицетворял такую вот антикоррупционность и близость к народу. Такой вот свой парень. И в качестве такого лидера, который просто узнаваем, просто как некая фигура, которую знают, и в качестве временной фигуры, ну, почему нет, да, как вариант. Но в качестве долгосрочной фигуры это вообще нереально, это в принципе невозможно, это действительно бред, потому что ну, за Ахмадиной Джадом просто никого нет. Это он не представляет элиту, у него нет какой-то... Он как раз наоборот антиэлитный. У него нет своей какой-то политической партии. Он не связан ни с какими силовыми структурами, которые могут за него вступиться. То есть это... Ну, просто как некая узнаваемая фигура. Все.
4: А зачем тогда? Ну, зачем тогда это было нужно? Вот. И неужели там в спецслужбах это не понимают? Если вообще эта статья правда, мы об этом не говорим, мы не знаем.
6: Мы не знаем, действительно, мы не знаем. Но они недавно писали, что там... Это, правда, про российские дела, что там Шойгу готовят переворот против Путина. Как бы еще бредовее. В том смысле, что могли ли рассматривать фигуру Ахмадинеджада как один из вариантов? Ну да, могли, почему нет? То есть еще там энное количество фигур.
4: Ну что?
6: То есть я не думаю, что это какая-то такая... какая-то значимая новость, потому что... Ну, то есть в прошедшем времени, может быть, они рассматривали как вариант поставить вот такого человека.
4: Ну, нет, безусловно, сейчас и гораздо интереснее, какие варианты они рассматривают сейчас, а не месяц назад, и есть ли по-прежнему вариант свержения режима в какой-то перспективе или сейчас...
6: Режим на самом деле, вот это то, что... проанализировав некоторые вещи, я понял, что на самом деле режим, он по факту сменился. Это уже нельзя его назвать режимом Аятолл, как его называли, да?
4: Это режим
6: скорее военная хунта.
4: Да, но это еще хуже. Вряд ли это то, что подразумевали США и Израиль, начиная войну.
6: А вот хуже или не хуже, это другое. Значит, в каком смысле это хуже? Потому что это менее предсказуемо. То есть это силовая структура, которая даже и не армия, которая просто у нее задача удержаться у власти. Нет стратегии, нет там каких-то уже принципов, понятий, которые их держат в каких-то рамках, да, это хуже. Но, с другой стороны, это в долгосрочной перспективе это лучше, потому что у них уже нет никакой легитимности. То есть, если религиозный теократический режим, он хотя бы среди людей, сторонников исламской революции, исламского режима, да, он был как-то... легитимизирован, как-то оправдан, то здесь это просто, просто силовики, которые держатся у власти. Все. И на долгосрочную перспективу это, в общем, больше шансов на то, что режим в Иране будет меняться дальше.
4: Что ж, посмотрим, как он будет меняться. Спасибо вам большое. С нами был Гершон Коган, иронист и автор телеграм-канала об Иране из Израиля. Спасибо и хак самех. До свидания.
6: Спасибо.
4: Ну, а мы уходим на небольшую рекламу и скоро к вам вернемся опять.
3: Программа «Детали». Реклама.
1: Невероятно! Мойте машину хоть каждый день за 99 шекелей в месяц. City Wash Express. 25 филиалов по всей стране. Запись на сайте citywash.co.il. А сейчас новый филиал в Ришон-ле-Циона. Улица Мушебекер, 35. Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ, без первоначального капитала. Да, вы не ослышались, без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать. Внимание! Только до конца недели в Маданэй Мания. Творожные сырочки с различным вкусом 9,90 за 5 штук. Креветки очищенные XL 44,90 за килограмм. Филе лосося порционное, замороженное 24,90 за 320 граммов. Торты грильяж и Прага с вишней 69,90. В соответствии с условиями мероприятия. Все скидки в соцсетях Маданэй Мания.
7: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
1: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ, без первоначального капитала. Да, вы не ослышались, без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
3: Реклама. В эфире программа «Детали».
4: Мы продолжаем нашу передачу, переходим, как всегда мы говорим, к самой приятной, необременительной части, но я все-таки несколько минуту у вас пообременяю продолжением новостей, обсуждением. Я напомню, что в пятницу выйдет обзор арабской прессы, он выходит только на YouTube-канале Первого радио, в эфире его нет, потому что на самом деле очень много события в арабском мире. Это трение между Эмиратами и Ираном, выборы в Фатхе и многое-многое другое. Приходите, я с вами все это обсужу. Вернее, я расскажу, а вы можете писать комментарии на YouTube-канале Первого радио. А передачи прямого ответа сегодня нет, потому что у нас праздник, и как раз про праздник мы хотели поговорить об этом, потому что мы часто говорим «праздник, праздник», но мы забываем, что такое праздник, праздник Шивот. Об этом мы хотели поговорить с раввином и преподавателем Торы.

0: и традиции Моше Эстрином.
1: Детали религиозные.
0: Здравствуйте, Раф Эстрин.
2: Шалом, здравствуйте, рад всех приветствовать.
0: Спасибо, что присоединились. Ну вот праздник Шивот, если можно, коротко напомнить нам, чему он посвящен, что самое главное, кроме того, что мы должны есть молочные продукты. Кстати, почему?
2: Ну вот видите, практически самое главное уже знаете.
0: Да, можно уходить дышать.
2: Праздник Шивот — это один из Слушара Галим, трех праздников паломничества. Это праздник, который является какой-то вот точкой завершения исхода из Египта. Его всегда празднуют на 50-й день после отсчета 49 дней после исхода. И в этот день, согласно нашей традиции, евреи получили Тору с горы Синай. Когда-то этот праздник действительно был праздником паломничества в Иерусалимский храм. И весь Израиль ручейками из разных городов наполнялся такими делегациями людей в праздничных одеждах, которые несли корзины с своими лучшими, самыми первыми, самыми красивыми плодами в Иерусалимский храм. Они останавливались на площадях. Местные жители разных городов выносили им продукты. Была музыка, были шатры. Это было нечто грандиозное. Это был такой риск, национальный мардигра, можно сказать. Вот сейчас, к сожалению, мы всего этого лишены. У нас нет храма. И эта традиция, она тоже таким образом ушла. Но есть и другие заповеди этого дня и обычаи. Ну, в частности, кроме того, что мы едим, как правильно сказали, молочные продукты, есть еще обычай украшать синагогу цветами, ветками, растениями. В этот день читают в синагоге книгу Рут, моавитянки, поскольку события этой книги Рут происходят, в числе прочего, в дни сбора урожая, сбора хлеба. И по традиции этот праздник тоже называется Хага Кацир, праздник сбора хлеба. Вот, таким образом читают эту книгу. Книга Рут, она вообще очень известна,
0: да.
2: Потому что там основы риска законодательства о Гиюре. Рут Моавитянка, как известно, присоединилась к еврейскому народу и стала основательницей династии царя Давида. Вот это такая важная такая книга для еврейской
0: родины. И, кстати, Рут вспоминает все время, почему, если можно было стать царем Давида, то есть... Царь Давид, Рут, Гиюр. Почему сегодня такое отношение к Гиюру? Почему такие сложности с Гиюром? Идет дискуссия об отмене, в том числе признания реформистского Гиюра. Ну, почему? Чему?
2: Ну, сама книга Рут поднимает некоторым образом эти вопросы. Книга Рут начинается с рассказа о том, как в тяжелую годину одна из самых знатных, если не самая знатная еврейская семья, отправляется жить в более теплый, спокойный край и переживает там тяжелые времена, и, в общем-то, частично ассимилируется. И две знатные женщины, принцессы народа Муава, в котором тогда поселились евреи, стали женами двух еврейских юношей. Юноши эти умирают, и мать семейства Наоми отправляется в Святую Землю. И между, так сказать, этими двумя женщинами разгорается такое, так сказать, разное, такое общее желание, которое их объединяет в чем-то, стать частью еврейского народа. Они обе хотят сопровождать свою свекровь в землю Израиля, но одна из них не выдерживает испытаний и уходит, а другая остается вместе с Рут, приходит в землю Израиля и произносит свои знаменитые слова о том, что, так сказать, твой Бог мой Бог, и твой народ мой народ.
0: Ну, вот с Рут там, как раз все понятно. Жить. Да, я просто я прошу прощения, что прерываю, потому что не так много времени. С Рут все понятно. А вот сегодня почему не признать бы реформистский, вернее, оставить, продолжать признавать реформистский Гиюр? В чем проблема?
2: Проблема в том, что сам Гиюр предполагает принятие не только формального того, что, так сказать, твой народ мой народ, но и признание того, что твой Бог мой Бог, признание того, что есть Всевышний, признание того, что есть заповеди, полное присоединение к еврейскому народу и готовности жить судьбой еврейского народа. Это требует какой-то определенной проверки, и это не делается в течение 2 или 3 дней, и в течение 2 или 3 месяцев. Если даже какое-нибудь гражданство человек принимает в течение месяцев и лет, учит историю страны, к которой он хочет прийти, учит ее язык и так далее, и так далее. Неужели принятие такой вещи, как еврейство, может быть сделано на краткосрочных курсах? Вот как раз именно история Рут и книга Рут доказывают, что это требует определенной духовной зрелости. Если человек приходит из любой общины, неважно какой, датской, какой-то реформистской или какая-то другая, но он готов полностью

0: принятие себя, груз заповеди и принятие судьбы и риска народа, то welcome, так
1: Ну,
0: сказать,
1: я вот
0: его приветствуй, мой суд.
1: честно, да, тут, наверное, нужна длинная дискуссия, длинная передача про эту тему. Я, кстати, может быть, с удовольствием и поговорим, потому что, я не понимаю, я тоже, например, не соблюдаю все заповеди, я ничего не доказываю, но есть люди, которые считают себя евреями, разделяют судьбу израильского народа, служат в армии, с нами все вместе под бомбами, любят Израиль. Ну вот у них еврейская идентичность. Чем они, собственно говоря, хуже меня? Почему их нельзя считать частью еврейского народа? Если вот в минуту можно какой-то дать ответ на это?
0: Вы знаете, боже упаси считать кого-нибудь хуже или лучше. Мы здесь не ставим оценки ни в коем случае. Но идентичности мало для того, чтобы к чему-то присоединиться. Если человек принимает на себя что-то новое, то он должен принять новое полностью именно в том духе, в котором он существует. Сказать, допустим, что я, так сказать, там, не знаю, чайник, но носик для меня, вот так, я такой чайник, которому носик не нужен, вот это не чайник. Если человек хочет стать евреем, то он принимает еврейство так, как его приняла в свое время Рут Моавитянка. Совсем, всем, всем, всем вместе. Вот если он говорит, что он вот принимает все, кроме чего-то, получается, что он не принял. Вот такой взгляд.
1: Ну вот, хорошо, ну, собственно, я всегда считаю, что все взгляды важны и нужны, и, в общем-то, наверное, это почва, я не знаю, для кого-то не для дискуссии, для кого-то для дискуссии. Но я надеюсь, мы с вами еще поговорим на эту тему и не раз. Спасибо большое, Раф Эстрин, и Хаг Самех вам и всему еврейскому народу.
0: Спасибо вам, как самых. Я поздравляю всех ваших радиослушателей. Желаю всем хорошего праздника.
1: До свидания. Ну, а мы продолжаем разговор. И сейчас, как самая-самая приятная часть, приятной части, с нами наша любимая Влада Прешель с новостями культуры, с анонсами.
2: Детали культурные.
1: Здравствуй, Влада.
3: Здравствуйте, Марьяна. Вы сегодня без Марка, мне даже дадут сказать слово, правильно?
1: Да, даже много слов, говори все, что хочешь, я буду только поддакивать, обещаю. И
3: Спасибо.
1: восхищаться, да.
3: Спасибо большое. Я хочу сказать, что Светлана Лобода скоро приедет в Израиль. 13 июня состоится ежегодный фестиваль «Звуки моря» в Ашдоде. И в амфитеатре Ашдода на крупнейшей площадке под открытым небом в Израиле выступит, ну, кроме остальных артистов, Светлана Лобода. В этом году программа фестиваля объединит два ярких музыкальных явления: современную поп-сцену и классику итальянской эстрады. Ну и хедлайнер будет, еще раз повторюсь, Светлана Лобода, так что приходите и насладитесь ее музыкой и вокалом. Следующее,
1: Прекрасно.
3: напоминаю, да, что «Машина времени», группа «Машина времени» с единственным концертом выступит в Израиле 19 июня. Эта неутомимая группа сыграет в этом году единственный концерт израильский. Будет все, как обещают, бессмертные хиты, новые песни, счастье узнавания, общение. Ну, в общем,
1: Это,
3: все,
1: да, всегда
3: что мы любим.
1: приятно,
3: Да,
1: да.
3: это всегда приятно. 19 июня, Тель-Авив, Гейхала Тарбут.
1: Так.
3: Эмин приезжает в Израиль и даст два концерта. Это будет два вечера музыки и любви, как обещают.
1: О, это
3: 14 июня,
1: волшебно.
3: да. Любовь от Эмина, это звучит здорово, правда?
1: О, да. Мы тут
3: 14.
1: с Дашей просто вздыхаем.
3: Да, 14 июня Ришон Лицион Гейхал Мирли Тарбут, 15 июня Хайфа, Театрон Ацафон. Следующий израильский симфонический оркестр Ришон Лициона представляет программу «Россини Мендельсон». На концертах прозвучат увертюры к операм «Севильский цирюльник» и «Итальянка в Алжире», «Россини», концерт для скрипки с оркестром «Симфония номер 4» итальянская Мендельсона. Продирижирует концертами маэстро Ирон Готфрид. Концерт состоится с 20 мая в Тель-Авиве, 24 мая в Ришон-Лиционе, 25 мая в Рехово-Те. Ну, на 20 мая вы уже не успели,
1: Да.
3: но есть
1: А марш
3: другие варианты.
1: Мендельсона будет, как
3: Ну, не обещают, но, может быть, если на бис только. Дальше. Геннадий Хазанов даст
1: О.
3: большой концерт. Это будет большой творческий вечер. Это мэтр юмористической эстрады, над монологами которого хохочут и задумываются разные поколения. Я думаю, что представлять его не стоит. Будет все.
1: И я думаю, надо успеть обязательно сходить.
3: Да, будет уже известные, ну, известные какие-то репризы, постановки, да, и уже и что-то новое. Тель-Авив, 2 июня театр Гешер, Кирьят Хаим, 3 июня театр Рона Цафон. По-моему, в Гешер билетов уже нет.
1: Ну,
3: Надо
1: понятно.
3: проверять.
1: Я всегда опоздала.

0: Константином Уральским. Он привнесет на сцену утонченный неоклассический подход, сочетание строгой классики, техники с современной эмоциональной глубиной. Это мы уже, помните, говорили про концерт Баха, Бах революционная версия. О, да. Вот тоже там была интерпретация в стиле «Звездных войн», но здесь про «Звездные войны» ничего не сказано, но, видимо, тоже какая-то современная интерпретация, так что, может быть,
1: ну,
0: сходить...
1: Ну, это всегда интересно, да.
0: Да, да. Мудин 2 июня Гихала Тарбут Герцлия, 6 июня Центр сценических искусств Риховат, 14 июня Городской дворец культуры Гихала Тарбут Иерусалим, 17 июня Театрон Иерушалайм, Хайфа 27 июня Аудиториум, Ришон Лицион 29 июня Гихал Мирли Тарбут, 7 июля Ашкелон Гихала Тарбут, 9 июля Петах Тиква Гихала Тарбут, Кварсаба 16 июля Гихала Тарбут.
1: Прекрасно. Наверное, дальше, последнее.
0: Последнее. Ну, давайте я напомню про новую оригинальную постановку знаменитого хореографа Шахара Беньямини «Болеро X». В представлении, это крупное представление, в нем принимает участие 50 танцоров House of Dance и музыканты революционного оркестра. То есть, вы понимаете, да, профессиональные танцоры и под оркестр будут танцевать. Музыку к балетному спектаклю сочинил израильский композитор Ариэль Блюменталь, который построил свой звуковой мир под вдохновением знаковых партитур Стравинского, Дебюсси и Равеля. Представление состоится в оперном театре Тель-Авива с 25 по 28 мая. Это 3 одноактных балета в программе одного вечера.
1: Что ж, спасибо большое, и я надеюсь, после праздника все хорошо проведут праздник, и будет много всего интересного, и дальше тоже следите за нашими культурными событиями. Спасибо, Влада.
0: Спасибо, с праздником.
1: С праздником. Ну, а мы завершаем нашу передачу. Всем хак самех и шаббат шалом. С вами была Марианна Беленькая, и, вернее, были Марианна Беленькая и Дарья Достоевская, которая меня вдохновляла весь эфир. Желаю вам хороших и спокойных выходных, несмотря на все, что мы тут обсуждали целый час. До свидания.
2: Программа «Детали». Реклама.
3: Внимание! Только до конца недели в Маданой Мане. Блинчики с пылу с жару для фарширования или с творогом 22 шекеля за 2 пачки. Колбаса «Русский паризер» 5,40 за 100 граммов. Конфеты «Трюфель» только 19,90 за полкило. Чизкейк «Брон» 49,90. В соответствии с условиями мероприятия. Все скидки в соцсетях Маданой Мане.
4: Максанэ Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанэ Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанэ Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
5: Дорогие друзья, здравствуйте, я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
6: Билеты в кассе «Браво», звездочка 3221.
7: «Аги Групп» приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ, без первоначального капитала. Да, вы не ослышались, без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. «Аги Групп». Небольшая инвестиция. Высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки. Поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
4: Только в «Максанэ Кашмаль» отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
2: Реклама.
8: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
9: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
8: Конкретней.
9: Я это... Все время скучаю, понимаете?
8: Ну, ничего страшного, все иногда скучают.
9: Я все время скучаю... По пятнице.
8: Бог ты мой! Так это же у вас синдром Робинзона! Не волнуйтесь. Это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
10: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
8: Леночка, есть еще пациенты?
11: На сегодня нет.
12: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
9: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
10: «Вечер.ком».
13: Проголосуй. Проголосуй. Проголосуй.
11: за свои любимые песни.

0: интересным. www.891fm.co.il. На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе «Хит по радио». На Первом радио.
1: Самые интересные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые невероятные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые актуальные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Хотите подписаться на канал? Проще простого.

0: Первое радио. Новости.
1: Верховный лидер Ирана приказал оставить обогащенный уран на территории страны. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. В 15:00 у микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. По сообщению иранских источников, верховный лидер Ирана Маджтаба Хаменеи приказал оставить в распоряжении иранских властей запасы урана, обогащенного до 60%. Этот шаг ужесточает позицию Тегерана по одному из ключевых вопросов на переговорах по прекращению войны с США. Тем временем в Израиле готовятся к возможному возобновлению военных действий в Иране. Начальник генштаба ЦАЛИ Аль-Замир за последние недели уже провел серию обсуждений в системе безопасности, в военной разведке ОМАН, оперативном управлении и ВВС. Обсуждалась возможность проведения еще одного раунда боевых действий при полном сотрудничестве с американцами, сообщают военные обозреватели. Силами безопасности предотвращена попытка контрабандного ввоза пистолетов из Иордании. Бойцы получили информацию от армейских наблюдателей о мешке, переброшенном через заграждение с иорданской стороны границы, и обнаружили в нем 26 пистолетов различных типов и патронные магазины. Пистолеты конфискованы. Центральное следственное управление полицейского округа Иудеи и Самарии приступило к расследованию. Министерство иностранных дел Польши объявило о намерении запретить въезд в страну министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира после публикации его видеозаписи унижения задержанных активистов флотилии, направлявшейся в сектор Газа. Одновременно МИД Великобритании вызвал поверенного в делах Израиля для разъяснений в связи с этим опубликованным видео. Президент Сирии Ахмед Аш-Шара приглашен на саммит стран Большой Семерки, который состоится в июне во Франции. Об этом сообщило информационное агентство Reuters со ссылкой на источники, которые отметили, что Сирия была приглашена в качестве страны-гостя. Если Аш-Шара прибудет на эту встречу, это будет первое участие Сирии в саммите за всю его историю с 1975 года. К другим новостям. Из Марокко поступило сообщение об обрушении здания в городе Фес на северо-востоке страны. По данным местных властей, 4 человека погибли, еще 6 получили травмы различной степени тяжести. Начато расследование. Жильцам близлежащих зданий рекомендовано эвакуироваться в качестве меры предосторожности. На японском острове Миядзима сгорело святилище Рейкадо, где находился зал вечного пламени. Огонь горит здесь на протяжении 1200 лет, с 806 года, когда его зажег буддийский монах Кукай, основатель святилища. Стоит отметить, что именно отсюда был доставлен вечный огонь для мемориала жертвам атомной бомбардировки Хиросимы. Сигнал о возгорании поступил в 8:30 по местному времени. Сгорел не только павильон, но и примыкавшая к нему постройка. Языки пламени перекинулись на близлежащий лес. Пламя удалось погасить, к счастью. При пожаре никто не пострадал. О погоде. На большей части территории страны сегодня температура воздуха ниже среднесезонной. Наблюдается переменная облачность. Временами возможны дожди. На севере и в центре страны усилится ветер. В Иерусалиме 20 градусов. В Тель-Авиве, Хайфе и на Голландских высотах 23. В Бершеве, Ашкелоне и Ашдоде 24. В Твери и на побережье озера Кинерет 26, на побережье Мертвого моря 30 и в Эйлате 31 градус. Это были главные новости к этому часу. О развитии событий в следующем выпуске.
2: Лучшая музыка.
3: 89.1 FM.

Ах, Мишель, Номбитан, как же это красиво сегодня здесь звучит. Сегодня у нас четверг. Напоминаю, что у нас праздничный четверг, потому что Шивот уже на пороге. 15 часов и 7 минут в студии Первого радио. И да, снова Вергунова у микрофона. Зовут меня Катерина. В ближайшие 2 часа проведем вместе. А значит, будет танцевально, весело и местами подпевательно, скажем так. Ну что, дорогие мои, Шивот действительно на пороге. А значит, достаем самые красивые белые наряды и составляем идеальное молочное мясо. Меню. Наверняка у многих оно уже составлено заранее. Все исключительно кошерненько, как мы любим. Но давайте определяться с главным кулинарным хитом. Вы за что голосуете сегодня? За сладкую творожную историю, блинчики, сырники и его величество чизкейк? Или для вас праздник — это сытная, сырная классика? Ну, вроде лазаньи, пирогов или пасты. Что проще для вас приготовить, чтобы и семью накормить, и у плиты не упасть? Разумеется, будем перешептывать посредством нашего WhatsApp, номер которого не изменился, 054-20-70-800. Я, в свою очередь, обещаю вам подарить много классной музыки, чтобы максимально поднять то самое праздничное настроение. Всем привет!

0: обещала вам, песни будут в основном вот такого рода, где можно будет подпевать, подтанцовывать наши любимые слова «ла-ла-ла», «на-на-на». Итак, напомню вопрос сегодняшних двухчасового эфира. По-моему, это прекрасно. Итак, за что вы проголосуете сегодня? За его величество чизкейк, блинчики, сырники, вот эту всю сладкую творожную историю, или вы за сытную классику вроде лазаньи, пирогов, пасты и так далее? Пишите 054-20-70-800.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Снова Виргунова?
1: Снова и снова. И незачем так удивляться, да, снова Виргунова у микрофона. И сегодня в четверг, я всегда прихожу в четверг, чтобы поднять вам настроение перед праздниками, чтобы перед выходом в выходные, в тяпницу и субботницу у вас максимально поднялось настроение. Но сегодня, именно сегодня, сделает это лучше, чем я, Оля из компании RedMax, потому что у них есть еще что вам предложить. Оля, здравствуй еще раз.
2: Да, здравствуйте, всем добрый день, добрый вечер, и у нас, естественно, Кать, хорошие новости, ну просто, да, как иначе, быть по-другому просто не может. Мы продлили майскую распродажу, продлили ее еще на сегодняшний день. Вчера не совсем все успели позвонить, сегодня обрабатываем еще заявки, но люди звонят, люди хотят еще подключиться, и поскольку мы работаем в этот праздничный день, естественно, готовы подключить и вас. Набирайте звездочка 2186, а для тех, кто не знает, RedMax TV — это больше, чем 200 каналов на русском, иврите, английском, Украина, Грузия, Узбекистан, и каналы Беларуси у нас тоже имеются. В общем-то, на всех языках, на которых говорят у нас здесь в Израиле, пакет всего за 26 шекелей в месяц. Не только каналы входят, кстати, у нас.
1: Каналы и для детей, и новости, и спортивные, и каналы для животных, и на любом языке, как ты уже рассказала, да.
2: Да, еще и Первое радио в прямом эфире, так что, если вы еще не знаете, как выглядит Екатерина Виргунова, обязательно подключитесь к RedMax TV, только
1: спалила
2: хотя бы ради
1: меня.
2: Этого, тем более, что
1: спалила.
2: Это всего 26 шекелей, это стоит гораздо больше.
1: Спалила, сегодня должна была сидеть вся в белом, но, увы, пришла в красном. Ну, потому что RedMax, у вас тоже есть красный в логотипе, и, конечно же, нужно подключиться для того, чтобы перед праздниками и перед выходными тоже, что важно, да, загрузиться по полной. Кстати, сколько времени возьмет, вот если я, допустим, сегодня вот позвоню и попрошу, ну, мне очень надо уже вот прям вот в воскресенье максимум, чтобы у меня было это возможно?
2: Если вы обладатель смарт-телевизора, вы хотите смотреть на телефоне, на планшете, в общем-то, на любом гаджете, на котором можно скачать наше приложение, нашу обновленную аппликацию, мы ее, кстати, обновили вот буквально на этой неделе, вы можете смотреть RedMax TV буквально через несколько минут. То есть вы заходите в магазин приложений, скачали, установили, ввели ваш номер телефона, и у вас все работает. Но перед этим нужно обязательно набрать наш номер телефона, звездочка 2186, пообщаться с менеджером для того, чтобы вам все оформили, сделали вашу подписку. А если вы хотите смотреть телевидение с приставками, здесь я вам ничего быстрого, к сожалению, гарантировать не могу. Очень много заявок было на этой неделе. Мы постараемся установить, естественно, как можно быстрее абсолютно всех и каждого, но здесь уже вам перезванивает наша логистика и назначает вам встречу с нашим техником.
1: Волшебники работают предпраздничные, когда все уже отдыхают, предпраздничные часы уже, можно сказать, перед Шавуот, так же, как и Первое радио, ну и, разумеется, RedMax TV. Это очень просто. Включи и смотри, звездочка 2186. Незамедлительно звоните и не забывайте сказать, что Первое радио направило, а они знают куда. Олечка, спасибо, мы еще услышимся. Пока.
0: Реклама.
3: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
4: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
5: Только в Максаной Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
6: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246.
7: Работаем в субботу.
8: Дорогие друзья, здравствуйте, я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
9: Билеты в кассе «Браво», звездочка 3221.
4: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
7: Только в Центркар. Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом.
4: Центркар Азур.
7: Дерех Ашива 9.
0: Реклама. Снова Вергунова.

0: надеюсь, что поднимаю вам настроение этим четверговым, уже, ну, можно сказать, полуобеденным, послеобеденным, предполдничным временем. Сижу здесь на работе с утра, да, до вечера буду вместе с вами. Говорят, что там дождь идет на улице. Что там в мире делается, а? Ну, расскажите. Говорят, что даже по решенной цене прошел дождик. А пробки-то есть? Кто где сейчас двигается? Напоминаю, что обязательно включайте поворотники. Смотрите в зеркала. Обязательно на всю ситуацию, которая происходит. Ну, можно чуть-чуть и на себя. Ну и держите дистанцию. А тем, кто пешком, пожалуйста, поднимайте выше ноги. Вы еще молоды, помните об этом. И не важно, сколько вам лет. Это я себя уговариваю на самом деле. Ночь хочется эти пятницу и субботу провести как-то максимально хорошо, несмотря на то, что у нас пугает. И пугают, но нет, мы не пугаем, или мы пуганные уже, не пугаем. Нет, мы должны провести хорошо. Итак, у нас вопрос эфира очень простой и, разумеется, молочный. Голосуем, за что вы там у себя дома определились, за сладкую творожную историю, блинчики, сырники, его величество, чизкейк очень вкусный, или ваш праздник, это сытная сырная классика вроде лазаньи, возможно, пирогов, может быть, с творогом, или пирожки с творогом, да, или пасты. Что для вас проще приготовить? Чтобы и семью накормить, и у плиты не упасть. Разумеется, жду ваши фавориты и кулинарные лайфхаки. 054-20-70-800 прилетело. Пару ватсапесочек зачитываю прямо сейчас. Кирилл 226 с нами здесь. Ура, уже не скучно, пишет. Привет, Катя, с праздником. Я голосую за сыры. И только за сыры. Причем, чем вонючие, тем лучше. Под бокал красного. Лучше швот. Кирилл 226, это здорово. Я сначала не могла вспомнить, какие красные вина подают. Дают вот к таким вонючим сырам, потом вспомнила. Конечно же, есть и Бордо, и Коньянти, и Баролло тоже, да. Но на самом деле, мне кажется, что все-таки лучшим, идеальным выбором станут насыщенные белые вина, типа Рислинга и еще парочку. Ну, вообще, помните, что мы всегда предупреждаем, алкоголь вредит, разумеется, вашему и нашему здоровью. Так что вы, конечно, да, но нет. Но вот на самом деле говорят, что именно эти вина уравновешивают резкий запах и яркий вкус. Поэтому здесь на вкус и цвет фломастеры разные. Кто-то любит с белым вином, кто-то любит с красным. И опять же, да, к сырам, особенно к вонючим, как мы говорим сейчас с Кириллом, можно подавать вот эти вот ярко выраженные красные вина. Это будет очень здорово и очень вкусно. Кирилл, спасибо за сообщение. Здорово, что вы с нами здесь на первом, на 89.1 FM. Еще пришла ватсапесочка. Здесь у нас YouTube предлагают посмотреть, но это попозже, после работы. Так, у меня здесь еще парочку от ватсапесочек, но это тоже не ко мне, это к нашим коллегам. Здесь, о, Катя Сановна, привет, давно вас не слушал, так сложилось, а сейчас радость настроение. Катя Сановна, за поворотниками нужно следить коренным жителям. 100%. Ну, вы им передайте, пожалуйста, что мы здесь, ну, не совсем коренные, очень просим коренных следить за поворотниками. И не только за поворотниками, кстати, но и за всем остальным. Вообще за соблюдение правил дорожного движения, как со стороны водителей, так и со стороны пешеходов. Это прям must. Это прям вот с первого класса надо преподавать. Катя Сановна, согласен с Кириллом, но завтра буду лепить пельмени, вареники для внука, дед Федя. Вау! Здорово. Пишите 054-20-70-800, какие у вас фавориты на сегодняшний вечер, на завтрашний день, ну и вообще на эти выходные.
1: Первое радио. Всегда с тобой.
0: Разумеется, Первое радио всегда с тобой. Ну и композиция классная. Я в тебя влюблена. Да, я не стесняюсь.

вышла из-за кулис на бис. Сердце загрузив чувства и диск. Кто-то создает тренды, а я твой персональный. Добавляй во френды, будем дружить виртуально. А когда встретимся ночью, я скажу: твой плат и космос. Девочка, я хочу всю свою жизнь. Слушай,

0: Снова Вергунова.
1: Правильно делаете, что только ей доверяете, потому что я сама ей доверяю, особенно когда песни звучат про «я влюблена» и все такое, и это говорит о том, что я буду смотреть много фильмов и много сериалов в эти выходные, потому что у меня тоже будет чуть-чуть выходного. А выходной нам устраивает не только Первое радио, но и Ольга вместе с нами из компании Red Max TV. Это, кстати, единственное израильское лицензионное телевидение для русскоязычного населения. Надеюсь, что Ольга нас уже слышит, потому что я слышу у нее музыку, а это значит, тоже
2: я с вами. Добрый вечер. Ну
1: привет.
2: Да, если Вергунова говорит, подключайте Red Max, надо подключаться, выбора нет. Но мы со своей стороны в Red Max подготовили отличную цену, хорошее предложение. Red Max вы всего за 26 шекелей в месяц, и это включая наше оборудование. Вот эти вот приставки, которые сделают вам телевизоры с смартом, на которых есть YouTube, доступ в интернет, ну и вообще очень-очень удобный пульт. Наша первоначальная задача, чтобы человек, когда подключился к Red Max TV, взял в руки пульт, включил и сразу смог пользоваться, чтобы было все интуитивно понятно. Но если вдруг вы с чем-то где-то не разберетесь, у нас есть наша техподдержка, которая работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Ребята всегда с радостью вам помогут и ответят. Подключение у нас до 5 устройств. Это значит, что вы можете подключить телевизоры дома, телефоны, планшеты, взять Red Max с собой в отпуск, может быть, на работу или просто в дорогу, начинать смотреть свои фильмы любимые по дороге, а когда придете домой, с помощью нашей новой функции синхронизация продолжить с того же момента.
1: Как это удобно?
2: Кать, ты пользовалась?
1: Да, это удобно. Вот то, что ты сказала, это реально удобно. Потому что если я, допустим, сижу в аэропорту, да, и смотрю какой-нибудь сериал, потом вот он самолет, вот он еще с интернета и все такое, ну-ка, все как мы любим. А потом приехать, и так, да, где я там, это все. А оно у тебя синхронизировалось, и ты продолжаешь смотреть уже, скажем, гостиницы, например, да, лежа там где-нибудь в шезлонге,
2: да, не то, что там забыл, как... Не то, что забыл, с какой серии, забыл даже, как сериал называется, понимаешь?
1: Это просто классно.
2: Сохранили.
1: Бывает же такое, что забыл?
2: Бывает, да, особенно у девочек. Да, так о чем я? О том, что есть еще дополнительные всякие возможности. Если мы можем с вами переключать телевидение, да, там, по номеру канала, как мы привыкли, или вперед-назад, у нас в компании можете набрать поиск, да, по каналу, для того, чтобы не листать какую-то сетку. Можно сделать избранные каналы, то есть, к примеру, вы хотите подключить своих родителей, и они смотрят там определенные каналы, да, потому что мы все, в принципе, мы все выбираем для себя основные 10-15 каналов. Это вот как бы проверено. Вы отмечаете избранное, и они заходят в эту категорию, и они будут все там, да, для того, чтобы было максимально просто. Ребят, сегодня за 26 шекелей осталось буквально полтора часа, мы еще работаем. Звездочка 2186, набирайте, подключайтесь, мы ждем ваших звонков. Последняя возможность.
1: Ну скажи честно, а сама-то ты что любишь смотреть? Вот я скажу, я вот честно тебе скажу, я обожаю смотреть, когда кто-то готовит. Это берешь попкорн и просто смотришь, когда кто-то готовит. Неважно, кто, просто готовит. И вроде как глазками поел и уже сам наелся. Ну, семью не накормил,
2: да? Надеюсь, ты открыл для себя наш канал, который Food Plus, вот этот новый с Гордоном Рамзи про готовку.
1: Да, да, я слышала, что в предыдущих выпусках ты об этом рассказывала и проверила даже у нас на работе, как это выглядит. Ярко, сочно и красиво. Этим я и займусь в выходные. Вместо того, чтобы готовить, стоять у плиты, я буду смотреть, как другие готовят.
2: А я тебе скажу, я дома не то, чтобы люблю, да, но, как говорится, заставляют смотреть дети, и мы смотрим передачи для детей. Ну вот, вот так вот сложилась моя жизнь на сегодняшний день, но есть хотя бы из чего выбрать. Иногда замечаю, что мне само уже становится интересно, и за какими-то мультиками начинаешь смотреть, как за сериалом для взрослых, знаешь, а что же будет дальше?
1: Я тебе раскрою великую тайну. В народе говорят, что если ты смотришь мультики и вместе с детьми читаешь популярные книги детские, то ты идешь в ногу со временем, значит, ты молода. Оля, о том, что еще у вас есть, мы поговорим уже в следующем часе, но давай напомним все-таки. Звездочка 2186. Стоит позвонить, сказать, что услышали рекламу на Первом радио и подключиться в майские распродажи майских праздников. Это все заканчивается очень быстро. Ну и, ребят, сегодня тоже специально для вас работает Red Max TV. Осталось буквально полтора часа, и все, мы все уйдем на выходные, уже все. Так что звоните прямо сейчас, звездочка 2186. Ольга, до следующего часа. Пока.
0: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Север страны, просыпайся! Рекламный отдел представляет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь север Израиля услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-88. «Год без забот». Реклама. Есть бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, есть друзья.
3: Сеть стоматологических клиник доктора Бангеева предлагает воспользоваться 35% скидкой на все виды лечения зубов. Звони сейчас, звездочка 9442. И не откладывай на завтра, ведь скидки только до конца месяца. Звездочка 9442.
4: Машина времени снова с нами. 19 июня единственный концерт легендарной группы. Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на Showman Seoul.il.
5: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
6: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
7: Максана и Кашмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
8: Реклама.
9: Снова Вергунова.
1: Да, снова Вергунова. У микрофона зовут меня Катерина. И мы с вами продолжаем двигаться по этому часу на волне 89.1 FM. Напоминаю, праздники вот-вот наступят. А вы? Вы на первом? Вопрос эфира очень простой. Есть ватсап-эсочки? Ах. Живот на пороге. За что вы голосуете? За сладкую творожную историю, блинчики, сырники или его величество чизкейк? Или для вас

0: прекрасная композиция Рамозотти, чуть не проговорилась, да, и Тина Тёрнер, конечно же, здесь на первом. Что может быть лучше, когда есть классные песни, классный плейлист, который заряжает, поднимает настроение и понимание, что мы уже ближе к празднику Шавуот. Совсем скоро переходим в следующий час, это говорит о том, что мы еще на час ближе к тому самому празднику Шавуот. Здесь у меня в WhatsApp наши слушатели развились, как всегда, на два лагеря. Это лагерь те, которые любят сладенькое приготовить на живот, ну и те, которые любят все-таки солененькое. И вот здесь вот спойлер. Оказывается, что солененькое готовить проще. Ну да, есть в этом что-то. И вот что пишут наши хозяюшки, я бы так назвала, да, наших слушательниц, которые пишут, что лазанья — это королева ленивых хозяек. Вот тут я, наверное, ну даже присела, потому что, ну на самом деле, для меня подвиг встать и приготовить лазанью. Это же сегодня еще после работы дойти, вот это вот все прикупить, ну, уже поздно прикупить, но встать у плиты и приготовить лазанью любимым и близким — это подвиг. А вот девчонки пишут, что лазанью готовить очень просто, и вообще это королева ленивых хозяек. Вопреки мифам, молочная, овощная или сырная лазанья готовится в разы быстрее той самой мясной. И не нужно часами тушить соус болоньезе. Да? Достаточно взять готовые листы, которые даже варить не надо, залить покупным соусом бешамель или сливками, пересыпать все это сыром, и вот оно готово. Факт для эфира, пожалуйста. Это такой интересный момент, который может кому-то сейчас прямо помочь тоже приготовить. Так что, если вы не знали, готовьте лазанью. Если вы не знали, что приготовить сегодня, я, наверное, так и сделаю. У нас следующая композиция готова, а затем небольшой блок рекламный, ну а затем Женя Забежинский расскажет нам, что происходит в мире, в нашей стране и вообще чего ожидать. Море, лето, ну и, конечно же, песок там. Помните, да? Песок на пляже. Через
1: понедельник, двигаюсь дальше, я наработан. Хотелось бы до завтра, но надо до субботы. Вау, это вайп анимешного задрота.

0: Вау.
1: Прицени арсенал. На мне харизма, с ней улыбка, крайне крепкий вокал. Вообще не помню свои сны, но не скажу, что устал. И чтоб поднять свой охват, мне не нужен скандал. Нет. Пишу стихи на запотевшем окне. Пойми мне, баски с пацанами, чем тусовки родни. Я самолёт, самолёт, так еще пару дней. Я перестал давно следить за тем, в какой стране. И снова я лежу в постели. Начал
2: Реклама. Внимание! Только до конца недели в Мадане и Мане. Белые сыры комбацова и бри только 11,90 за 125 граммов. Филе лосося копченое, нарезанное 59,90 за полкило. Колбаса со вкусом трюфеля 13,90 за 100 граммов. Чизкейк брон 49,90. В соответствии с условиями мероприятия. Все скидки в соцсетях Мадане и Мане.
3: Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
4: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
5: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
2: Реклама.
6: Самые интересные новости читайте в телеграм-канале Первого радио.
7: Самые невероятные новости читайте в телеграм-канале Первого радио.
6: Самые актуальные новости читайте в телеграм-канале Первого радио.

0: Первое радио. Новости.
1: Италия обратилась в ЕС для обсуждения санкций против Итамара Бен-Гвира. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. В Израиле 16 часов. У микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни обратился к верховному представителю ЕС по внешней политике и безопасности Кае Каллас с просьбой обсудить санкции в отношении министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира и обратился к ней после неприемлемых действий против активистов флотилии, направлявшихся в Газу, написал итальянский министр в соцсети X. Тем временем МИД Польши объявил о намерении запретить въезд в страну министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира после его публикации той самой видеозаписи. Одновременно МИД Великобритании вызвал поверенного в делах Израиля для разъяснений в связи с опубликованным видео. По сообщению иранских источников, верховный лидер Ирана Маджтаба Хаменеи приказал оставить в распоряжении иранских властей запасы урана, обогащенного до 60%. Этот шаг ужесточает позицию Тегерана по одному из ключевых вопросов на переговорах по прекращению войны с США. Тем временем в Израиле готовятся к возможному возобновлению военных действий в Иране. Начальник генштаба ЦАЛИ Яльзамир в последние недели уже провел серию обсуждений в системе безопасности. Так обсуждалась возможность проведения еще одного раунда боевых действий при полном сотрудничестве с американцами, сообщают военные обозреватели Вайнет. Новые оценки американской разведки указывают на то, что Иран быстро восстанавливает свои военные возможности. Об этом сообщили два источника, знакомых с ситуацией, телеканалу CNN. Четыре других источника сообщили, что иранская армия восстанавливается гораздо быстрее, чем предполагалось ранее. Силами безопасности Израиля была предотвращена попытка контрабандного ввоза пистолетов из Иордании. Бойцы, получившие информацию от армейских наблюдателей о мешке, переброшенном через заграждение с иорданской стороны границы, обнаружили в нем 26 пистолетов различных типов и патронные магазины. Пистолеты конфискованы. Центральное следственное управление полицейского округа Иудеи и Самарии приступило к расследованию. К другим новостям. Президент Сирии Ахмед Аш-Шара приглашен на саммит стран Большой Семерки, который состоится в июне во Франции. Об этом сообщило информационное агентство Reuters со ссылкой на источники, которые отметили, что Сирия была приглашена в качестве страны-гостя. Если Аш-Шара прибудет на эту встречу, это будет первое участие Сирии в саммите за всю его историю с 1975 года. На фоне усиления давления администрации Дональда Трампа на Кубу авианосец «Нимитс» в сопровождении двух ракетных эсминцев вошел в Карибское море и, по данным Южного командования вооруженных сил США, останется там на некоторое время, сообщает «Нью-Йорк Таймс». Американский чиновник заявил газете, что Вашингтон намерен использовать и авианосец, и базирующиеся на нем истребители прежде всего как демонстрацию силы, а не как платформу для крупной военной операции. Валютные торги сегодня завершились понижением курсов доллара США и единой европейской валюты по отношению к израильскому шекелю. Доллар стоит 2 шекеля 90,7 агоры. Евро достиг очередной рекордно низкой отметки и составил 3 шекеля 37,9 агоры. Ну и о погоде. На большей части территории страны температура воздуха сегодня ниже среднесезонной. Наблюдается переменная облачность. Временами возможны дожди на севере и в центре страны. Это были главные новости к этому часу. О развитии событий в следующем выпуске.
0: Снова и снова, снова и снова. Снова Вергунова.

0: Заряжаемся отличным настроением и позитивом. Здесь на Первом радио на волне 89.1 FM уже 16 часов и 8 минут. И этот час мы тоже проводим вместе. Программа «Снова Вергунова» по традиции здесь в четверг для того, чтобы поднять вам максимально настроение. Тема эфира переплавно переплывает из прошлого часа в этот час. Так что давайте-ка зарядимся настроением музыкальным и заодно возьмем телефоны в руки и напишем на номер нашего WhatsApp. Номер его не изменился. 05-420-78-700. Что предпочитаете вы в этот праздник? Итак, сладкое, чизкейк, блинчики и все такое против солененького, сытного, лазанья, киш, паста. Что у вас на столе? Пишите, делитесь. И, конечно же, лайфхаки тоже. Что быстрее приготовить? Как быстрее приготовить? Потому что у меня лично времени сегодня не будет. И я должна буду прийти максимально быстро что-то сварганить, чтобы порадовать своих. Ну и в любом случае, пишите здесь, кто с нами на этой волне, не забывайте. Это первое. Всегда с тобой.
1: Лучшая музыка.
2: 89.1 FM.
3: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах ноль.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой. На часах 00.

0: 0-0. А ведь кто-то сегодня и реально придет домой, когда на часах будет 0-0. И это значит будет, что праздник удался, конечно. Итак, лазанья, которая сытная, например, против чего-нибудь сладкого, какого-нибудь сладкого чизкейка, да? За что голосуете вы? Пишите нам 5420-70-800. И, кстати, вы знали, что лазанья — это вообще-то не совсем итальянское изобретение. Само слово пришло из Древней Греции. Я об этом рассказывала в рубрике «Кино и котлеты». Там, вот в той Древней Греции, словом «лаганон» называли плоскую лепешку из теста, нарезанную полосочками. Римляне идею подсмотрели, переименовали в «лазанум». Так назывался котелок для варки. И только потом в Неаполе додумались выкладывать слоями пасту, сыр и соус. Кстати, последний король обеих Сицилии, Фердинанд II, по-моему, так обожал это блюдо. Ну, в общем, какой-то король, по-моему, второй Фердинанд, очень обожал это блюдо, что подданные за глаза ласково называли его король лазанья. Так что, если на живот вы выбираете лазанью, будете обедать почти по-королевски.
1: Лучшая музыка. 89.1 FM.

0: Глазнова Вергунова.
1: Собственно, что мне? Ну да, доверяйте мне, правильно делаете, что доверяете только мне, потому что я знаю точно, что вам нужно в этот праздничный предвечер, скажем так. Ну, я не одна, конечно же, со мной Ольга Соколова из компании RedMax TV, которая предлагает максимально низкие цены для вашего телевидения. Ольга, здравствуй еще раз.
2: Да, всем добрый вечер уже, с наступающим праздником. И, естественно, кто не успел подключиться к RedMax TV по майской распродаже, у вас есть буквально последние минуты, последний какой-то час для того, чтобы успеть набрать наш номер звездочка 2186 и подключить наше телевидение всего за 26 шекелей в месяц. И эта цена включает в себя подключение до 5 устройств с приставками в аренду. Все помесячно, нету у нас Нетхайвуда, то есть мы вас не привязываем. Мы настолько уверены в себе, что вы будете с нами оставаться на долгие-долгие годы, как те клиенты, которые с нами уже больше 10 лет.
1: Ольга, вот. Это вы волшебники там, я понимаю, но у меня есть вопрос. Во-первых, подруга, которая хочет тоже RedMax TV, и я знаю, что у вас есть эта акция. Существует ли она сегодня? Друг приводит друга. И что в этом случае нужно делать? Я могу вам позвонить и сказать, вот это номер, позвоните ей, она хочет, или она должна сама, и как это работает?
2: Вот, ты знаешь, можно и так, и так. То есть, если есть кому рекомендовать, да, вы действительно получаете сегодня 2 месяца бесплатного просмотра, но это только для слушателей Первого радио, поэтому вы должны об этом обязательно напомнить, что мы вам обещали 2 месяца. Вы можете позвонить самостоятельно и дать номер телефона ваших друзей, или же пусть ваши друзья, наоборот, звонят, подключаются и дают ваш номер телефона, чтобы мы вас могли найти как нашего клиента и добавить вам 2 месяца просмотра.
1: А родители, это же тоже есть какой-то пакет мишпаха, мишпахти, как у вас это называется?
2: Это же не то. Это тоже друзья, я тебе так скажу, родители это тоже друзья.
1: Оля, я вырежу это, прям вырежу и буду ходить к своим родным и говорить, знаете что, дорогие мои друзья? По-моему, это будет прекрасно. Итак, звездочка 2186, остается совсем чуть-чуть времени для того, чтобы подключиться всего за 20 шекелей, за 26 шекелей. Вот видишь, я уже настолько спешу к празднику Шавуот, чтобы все услышали, и даже глотая слова.
2: Тем более, Катя, тем более, что сейчас у нас выходные, пятница, шаббат, мы все дома. Почему бы не забраться за праздничным столом вместе с RedMax TV и посмотреть свои любимые фильмы и передачи? Доставьте себе это удовольствие, тем более, что подписка всего 26 шекелей. И установить нашу аппликацию на смарт-телевизор, это очень просто, это делается буквально за несколько минут. Ну или же подключите с приставками, как говорится, да, так, чтобы было удобно, с пультом, как мы любим, с таким вот, можно сказать, комфортным, но здесь нам придется еще подождать техника. Вот, но главное, что аксиома то одна, надо звонить, звездочка 2186, набирать номер телефона, пообщаться с менеджером, ну, естественно, подключиться.
1: RedMax TV – это телеканалы всех категорий, фильмы, сериалы, каналы для детей, новости, спорт, каналы для животных, все-все-все и на том языке, на котором вам больше всего нравится. Хотите на белорусском, хотите на русском, на любом. Ольга, мы от Первого радио, от имени Первого радио поздравляем всю компанию RedMax TV с праздником Шавуот и желаем, чтобы у вас там все было мирно, тихо и классно, ну и чтобы побольше звонков. Спасибо тебе огромное.
2: Да,
1: но
2: спасибо,
1: вы, друзья, Катя, звоните 2186. Звоните прямо сейчас и напоминайте, Первое радио вас туда порекомендовало позвонить. Олечка, спасибо большое. Тебе тоже хороших выходных. Ну и с праздником лично тебя.
2: Спасибо. Всех с праздником.
1: Пока.
0: Реклама. Только в Максана и Хашмай отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
3: 35% скидка. И опять на лице твоем улыбка. Сеть стоматологических клиник доктора Бангеева. Йоу, звони сейчас. Звездочка 9442.
4: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
5: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
6: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9. Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
0: Махсанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Махсанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Махсанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
7: Фонтана, фонтана, фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
8: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
9: Реклама.

Леонид Агутин с композицией «Не унывай». Ну и если у вас там где-то вы еще работаете и настроение так туда-сюда, не оно, не так, как мы хотели, то это как раз для вас песенка «Не унывай», чтобы вот скоро.

продолжают прилетать ваши WhatsApp-эсочки. Я же прямо сейчас зачитываю, потому что знаю, что когда вы здесь вместе со мной, то время летит просто очень быстро. Ну, как сама песня Леонида Агутина, да?

0: из города Холон, кстати, привет, соседи, пишет: мы любим творог, сладкий и соленый, но сегодня мы отдаем предпочтение рыбе и мясу, едем с семьей ловить рыбу и жарить шашлыки. Из молочки у нас будет булгарит с арбузом, все убила Алена прямо на повал. Вот где теперь взять тот самый запал и настроение, чтобы, ух, довести этот эфир до конца, когда тут про булгарит с арбузом, про жарить шашлычки. Ай, Алена пишет дальше: всех с праздником, и, конечно, первое радио. Алена, мы, в свою очередь, тоже вас поздравляем и всю семью, разумеется, обнимаем и желаем классного, мирного, очень светлого праздника Шавуот. Дальше она пишет, что мы голосуем за лазанью. Слушайте, ну лазанья прям сегодня выигрывает. Я думала, сейчас полезет вот это вот все сладкое ватрушки, но нет, наши слушатели молодцы, отдают больше голоса пасте, лазанье и даже киш у меня здесь пролетел. Большое пионерское спасибо, кто-то пожелал и не написал, за что, наверное, потому что. Не знаю, но это классно. Получить такое большое пионерское спасибо. Рита Роза тоже с нами. Здесь пишет: доброго денечка, Катюша. Я здесь всегда с вами. Поздравляю всех с праздником Шавуот. Я не фанат лазаньи. Мне больше нравятся вареники с творогом или пирог. Отлично. Ну и спасибо за фоточку классную, которая пробежала сейчас в флешмоб на этой неделе в Фейсбуке. Да, Владос-то устроил, где мы все с отличным таким промтом делали из себя карикатуры. И рисованные такие классные. Ой, зайдите на Facebook или мою страницу, или вот Риты Розы, и посмотрите. Это все выглядит очень прикольно. Если у вас такой фотки нет, то вы тоже можете получить этот промпт и сделать из своей фотографии. Очень прикольное настроение поднимает на ура. Рита Роза, спасибо. Ну и, кстати, если уже мы заговорили про творог, то да, вечный вопрос перед Шавуот. Почему сырники называются сырниками, если делают их из творога? Всегда очень хочется сказать, что они должны быть творники, да? Все просто. До 18 века на Руси слово творог вообще не знали. А все, что делалось из заквашенного молока, включая тот самый творог, да, которого не было, слова не было, называли просто сыр. От слова сырой. И, кстати, заметьте, когда вы где-нибудь за границей, в той же Болгарии или где-то в Европе, у них тоже вот творог, сыр, просто сыр. Ну, а в Руси потом Петр Первый привез из той самой Европы твердые такие сыры, и пришлось придумать новое слово творог. Но сырники переименовывать не стали. Бренд оказался сильнее реформ любых, даже Петра. Кстати, безумным фанатом сырников был Лев Толстой, вы наверняка это знаете, но я так напомню. И жена в дневниках жаловалась, что врачи запретили ему сладкое, а он тайком от нее объедался сырниками.
1: Снова Вергунова.
2: Словно в первый раз.
0: Да, это я у микрофона. Напомню, это первое радио и праздник Шавуот на носу.

0: Прекрасная композиция. Надеюсь, она тоже подняла вам настроение. Я не смогла усидеть на месте и немножко потанцевала. Здесь со своими коллегами на первом. Еще одна WhatsApp-эска прилетела. С праздником вас, Катюша, и весь коллектив. А что делать, если любишь все? И сладкое, и соленое. Все силы пасты, лазаньи и так далее. Все виды угод. Это звучит уже вкусно. Но держаться приходится, пишет нам незабудка. И пишет, что приготовлю каналоне с бэби моцарелла и шерри помидорки под соусом бешамель. Что же вы со мной делаете, дорогая незабудка? Еще и фотография такая. Ой, какой же тут красивый торт. Прямо вот на праздник Шавуот. И главное, что он белый. Кстати, не забывайте, нужно достать что-нибудь белое. И обязательно в это облачиться. Так говорят. Такая традиция. И это, кстати, красивая традиция, когда идешь, возвращаешься после работы, весь еще в рабочем, но уже на улице у людей праздник. Уже во всем белом там, за окном. Кстати, что там за окном? Пробки есть?
1: Лучшая музыка. 89.1 FM.
0: Да, продолжаем двигаться с вами по волне 89.1 FM. Подпевать, танцевать и поднимать себе настроение вместе.

Незабудка пишет, что на север по двойке жуткие пробки. Все рванули на север. На шашлык, машлык, боржоми. Вот это все. Ай-яй-яй. Ну и здесь в центре тоже пишут, что местами есть пробочки, но небольшие. В такие дни я радуюсь, что хожу пешком на работу и с работы тоже домой. На что? 45 минут пешочком, но зато потом лопай.

0: Гулера здесь с нами на первом была. И очень жаль будет, ребята, если вы останетесь без какого-нибудь подарка для себя любимого, а может быть, для родителей. И чтобы у вас это не случилось, вам в помощь Red Max TV. Ольга с нами на связи. Ольга, здравствуй еще раз.
1: Да, всем добрый вечер. Слушай, действительно, почему бы и нет? Подключите Red Max TV в подарок для кого-то. Вот этот прекрасный праздник, ведь цена подарка всего 26 шекелей в месяц, а удовольствие то на целый месяц.
0: Знаешь, в чем самый большой секрет? В том, что не нужно, вот ты купил подарок, а потом начинается так, а как завернуть? Красиво, стильно, вот эти ленточки туда-сюда. Не надо этого делать. Просто подключите своих близких, родных, знакомых.
1: Уже все завернуто.
0: Уже все в пакете. Итак, что туда входит?
1: А это больше, чем 200 каналов всех категорий. У нас разнообразные каналы, действительно, для всей семьи. У нас есть детские каналы, есть и мультики, есть контент для взрослых, кстати. Есть спортивные каналы.
0: Вот здесь вот я бы поподробнее остановилась.
1: Я так быстро сказала, а ты прям, да, остановись.
0: Да, конечно.
1: А есть, да, Катя. Да, потому классно. Что, ну, как бы, люди звонят, люди спрашивают, почему нет, могу я об этом сказать открыто, есть, ничего в этом такого, как говорится. Но вот и все остальное имеется. Обновили, кстати, сетку футбольных каналов, добавились у нас сейчас каналы. Есть где посмотреть вам футбол. Кстати, чемпионат мира по хоккею сейчас идет на каналах «Матч». Тоже я знаю, что есть любители спорта. В общем-то, есть его много, всего интересного. Каналы о животных, о природе, новостные каналы. Куда без них, правильно? Мы же сейчас живем в такой стране, в принципе, где новости каждый день. Это очень-очень важно и актуально. Есть разные источники. Есть там «Дождь», «Настоящее время», «Евроньюз», «Первое радио» в прямом эфире. Ведь мы же тоже, правильно, в принципе, ну как бы и новостные в том числе.
0: Разумеется.
1: Так вот, 26 шекелей – это за полный пакет, это включая приставки, это до 5 устройств, помесячная абонементская плата, то есть мы никого не привязываем абсолютно, вы будете с нами месяц, 2 месяца, полгода, год, не знаю, 5 лет, если вдруг что-то не устроит, мы сами приедем, заберем свое оборудование. Подключайте аппликацию, при подключении аппликации уже прям сегодня вы можете наслаждаться просмотром наших телеканалов у себя дома, брать телевидение Red Max TV в полет, в отпуск, не знаю, просто в дорогу. И мы будем со своей стороны стараться, чтобы вы оставались с нами надолго, будем обновлять, будем добавлять каналы, будем улучшать их качество. В общем-то, все, что тут делали, да, до этого, будем продолжать стремиться только к лучшему. Для вас только набрать трубку, точнее, набрать номер телефона, взять трубку, набрать номер телефона *2186, пообщаться с менеджером, оставить свою заявку. Ну и, в принципе, все. Подключайте еще и интернет от нашей компании, чтобы ваша картинка действительно была в хорошем качестве, и все будет в надежных Red Max, в надежных руках в Red Max TV.
0: Отличный подарок, я считаю, отличный пакет, упаковочка, что надо, ну а бантиком на этом всем будет всего 26 шекелей при подключении *2186. Чем вам не подарок? Оля, спасибо большое за такую ясную, четкую информацию. Ну и с праздником, и спасибо, что в Red Max TV всегда есть что-то классное, какие-то акции, скидки, и всегда есть какие-то обновления. Спасибо, что вы с нами.
1: Да. Кать, спасибо тебе, спасибо Первому радио. Всех с праздником.
0: Red Max TV, просто включи и смотри. *2186.
2: Реклама. Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дерехашева 9. Невероятно! Мойте машину хоть каждый день за 99 шекелей в месяц. City Wash Express. 25 филиалов по всей стране. Запись на сайте citywash.co.il. А сейчас новый филиал в Ришон-ле-Циона. Улица Бушебекер, 35. В такое время нам всем нужна машина времени. 19 июня единственный концерт легендарной группы. Любимые хиты и новые песни, энергия и ностальгия. Не пропустите. Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на showman.co.il. Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ, без первоначального капитала. Да, вы не ослышались, без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. *9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать. только в Центркар. Скажите радио и получите ваш автомобиль прямо сегодня. Оплатить вы начнете только через 3 месяца. Центркар Азур. Где бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, там уют и разговор.
3: Реклама.
4: Снова Вергунова.
0: Да, это снова я и снова у микрофона. И зовут меня Катерина. Продолжаем движение по волне 89.1 FM. И чем больше мы здесь с вами находимся, тем быстрее придет праздник Шавуот. Смотрите, уже 16 часов 46 минут. Да почти уже 47 минут. Здесь на первом. Есть еще пара ватсапесок и даже одна от Зугина. Не могу не прочитать. Пишет: «Здрасте, забор покрасьте. Поздравление от Зугина. В тренде салат греческий с маслинами и козьим сыром. Гад». Ой, как же я люблю этот сыр. И еще добавочка от крымчанина. А там горная лава... А там не так, надо не так читать. А там горная лаванда. Да, вот это вот. А в Израиле это кусты городских пейзажей. В новый месяц Сиван лаванда благоухает. И собрав немного, можно домой занести этот запах. Ну все, хочется послушать и песню, и домой занести тоже этот запах. Мы же с вами продолжаем двигаться. И я напомню, что у вас на столе. Мы спорим сегодня, это тема эфира. Сладкий чизкейк или какая-нибудь вкусная, сытная лазанья. Кстати, если вы думаете, что чизкейк придумали нью-йоркские кондитеры, то вы ошибаетесь. В 20 веке, кстати, говорят, что ее придумали. Нет, вы ошиблись примерно на пару тысяч лет. Первые прачизкейки, давайте назовем их так, готовили еще в моей той же любимой Древней Греции. Причем это был не просто десерт, а настоящий фитнес-батончик древности. Ну, серьезно. Это измельченный сыр смешивали с медом и мукой и кормили этим атлетов на самых первых Олимпийских играх в 776 году до нашей эры. Представляете, вот это и есть тот самый чизкейк. Считалось, что это лучший источник энергии. Так что, заказывая чизкейк нашего, вот помните, вы не нарушаете диету. Вы просто готовитесь к олимпийским рекордам.

16:54 в студии Первого радио. Самое время подвести итоги нашего эфира. Голоса разделились, но вывод один. Шивот — самый опасный праздник для нашей талии, девчонки и мальчишки. Потому что устоять перед всей этой сырно-творожной нежностью просто невозможно. Так что объявляю официальную праздничную амнистию. Сегодня и завтра калорию никто не считает. Отдыхайте, празднуйте, наслаждайтесь общением с близкими, с друзьями и, конечно же, балуйте себя вкусностями. Веселого и вкусного вам праздника! Услышимся обязательно на 89.

0: So now you know the game. Are you ready? Because I'm coming to get you.
1: Снова Вергунова. Реклама.
2: Максана и Кашмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
3: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ, без первоначального капитала. Да, вы не ослышались, без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
4: Alto Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alto Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский 11, Ришон Ле Цион, звездочка 9246. Работаем в субботу.
5: Чёрток – легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала – кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток – пейте на здоровье.
6: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики – всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
7: Дорогие друзья, здравствуйте. Я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
6: Билеты в кассе «Браво». Звездочка 3221.
8: Где бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, там уют и разговор.
2: Максана и Кашмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
9: Фонтана, фонтана, фонтана.
3: Соки и нектары фонтана. Спрашивайте в магазинах.
1: Реклама.
10: Первое радио. Новости.
11: Предотвращена попытка теракта возле перекрестка Тапуах. Подробнее об этом через несколько секунд.

17 часов, у микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. Возле перекрестка Топох в зоне ответственности бригады «Шумрон» была осуществлена попытка автомобильного теракта. Инцидент, к счастью, закончился без пострадавших, находившихся в районе инцидента. Бойцы ЦАЛя открыли огонь по автомобилю, после чего водитель был задержан в районе деревни Хавара. Подозреваемый передан службам безопасности для допроса. Иностранные участники флотилии «Сумуда» задержаны при попытке прорвать морскую блокаду сектора Газа, депортированные из Израиля. МИД нашей страны объявил официально, что все иностранные активисты, находившиеся на судах этой флотилии, направлявшиеся в Газу, были высланы из страны. В заявлении говорится, что Израиль не допустит никаких нарушений законной военно-морской блокады Газы. Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни обратился к верховному представителю ЕС по внешней политике и безопасности Кая Каллас с просьбой обсудить санкции в отношении министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира и обратился к ней после неприемлемых действий против активистов флотилии, направлявшейся в Газу, написал итальянский министр в соцсети X. Тем временем МИД Польши объявила о намерении запретить въезд в страну министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира именно после публикации видеозаписи унижения задержанных активистов флотилии, направлявшейся в сектор. Вместе с тем МИД Великобритании вызвал поверенного в делах Израиля для разъяснений в связи с опубликованным видео. По сообщению иранских источников, верховный лидер Ирана Маджтаба Хаменеи приказал оставить в распоряжении иранских властей запасы урана, обогащенного до 60%. Этот шаг ужесточает позицию Тегерана по одному из ключевых вопросов на переговорах по прекращению войны с США. Тем временем в Израиле готовятся к возможному возобновлению военных действий в Иране. Начальник генштаба ЦАЛя Эйаль Замир за последние недели уже провел серию обсуждений в системе безопасности военной разведки ОМАН, оперативном управлении и ВВС. Обсуждалась возможность проведения еще одного раунда боевых действий при полном сотрудничестве с американцами. Увеличилось число жертв обрушения здания в городе Фес на северо-востоке Марокко. Четырехэтажное здание обрушилось минувшей ночью. По данным местных властей, не менее 11 человек погибли, несколько получили травмы различной степени тяжести. Разбор завалов продолжается. Начато расследование. Жильцам близлежащих зданий рекомендовано эвакуироваться в качестве меры предосторожности. К другим новостям. Президент Сирии Ахмед Ашара приглашен на саммит стран Большой Семерки, который состоится в июне во Франции. Об этом сообщило информационное агентство Reuters со ссылкой на источники, которые отметили, что Сирия была приглашена в качестве страны-гостя. Если Аш-Шара прибудет на эту встречу, это будет первое участие Сирии в саммите за всю его историю с 1975 года. И о погоде. На большей части территории страны сегодня температура воздуха ниже среднесезонной. Наблюдается переменная облачность. Временами возможны дожди на севере и в центре страны. Это были главные новости к этому часу. На развитие событий в следующем выпуске.

0: Самые горячие хиты.
1: Ну что, доброго вам четвергового вечера. 21 мая на календаре, 17:04. Мы в преддверии праздника Шавуот. Я лично это понимаю всегда, вот что праздничный вечер, потому что нас с Евгением Забежинским, по сути, на станции только двое. Все уже побежали праздновать, и только мы с ним будем работать для вас в праздник и с удовольствием сопровождать вашу поездку. Как обычно, я думаю, большинство наших слушателей какой-то, может, намеревается ужин семейный, поэтому, безусловно, кто-то куда-то едет, и счастливой дороги, конечно же. Несмотря на то, что пробок сейчас особо-то и нет, надо быть аккуратным, но и хорошая музыка, она вам

0: немножко двигаемся, отправляемся прямо к праздничному столу. И даже если вы не являетесь любителем крепкого черного напитка, то можно хотя бы насладиться этой атмосферой.
1: Новая музыка, новое настроение на Первом радио.
0: Как и обещал, сегодня достаточно будет новиночек для того, чтобы мы, во-первых, освежились. Вот каждый четверг мы и так ушки немножко освежаем. Так сегодня у нас целых 3 часа, значит, что новинок тоже будет много. Тех песен, которые вы доселе не слышали, даже если они вышли не только что, то хотя бы мы посмотрим чарты тех стран, в которые мы никогда не залезали, и там точно для вас новые композиции. И это интересно, по всему свету сегодня прокатимся вместе, не выходя, так скажем, из привычного места обитания. Но а сейчас хочу для вас новиночку вот такую представить. Я, к сожалению, не помню, ставил ли я вам уже этого исполнителя. И знаете ли вы вдруг, кто такой Бенни Фридман? Вы знаете, на самом деле, я тоже о нем узнал только лишь в Израиле, потому что этот исполнитель, конечно же, известен исключительно в еврейской, так скажем, структуре, хотел сказать. В общем, Бенни Фридман — это американский, но он еще и еврейский, безусловно, певец, один из самых известных артистов современной религиозной еврейской поп-музыки. Если вдруг не знали, что такая есть, а такая есть, и с удовольствием играется она, тем более я, если не ошибаюсь, он родился в семье раввина, поэтому он изначально впитал все, что только мог, и вот выразил свое отношение в поп-музыке. Она одновременно, эта музыка очень позитивная и, с другой стороны, очень духовная. Поэтому, знаете, и приятно, и полезно послушать. Да, давайте немножко я расскажу о нем. Он родился в США, в основном он поет на английском языке, но есть у него песни и на иврите, и на идиш у него есть песни. И самое главное, у него есть и по-русски песни, потому что так или иначе у него... родня тоже выходцы из тех мест, где говорили по-русски еще.

Он популярен в США, он популярен в Израиле, конечно же, ну и, естественно, в религиозной еврейской среде по всему миру. Jewish music, pop, dance, хасидские мотивы. Ну и вообще у него очень есть много классных композиций. Я человек не вот далек достаточно от религии, но при этом я с удовольствием слушаю Бенни Фридмана. И вот как новинку с удовольствием принес и вам. А его концерты, если вдруг не видели, это и поп-шоу, и, так, знаете, такой религиозный ивент. Огромный семейный праздник. В общем, я тоже посмотрел эти клипы. Там танцуют, поют, машут руками. Ну, все, в общем, как мы любим на наших праздниках. И вот к празднику Шавуот он выпустил несколько композиций. И одну из них я вам поставлю. Это Хайлиге Тора. То есть переводится как «Святая Тора». И что добавить? Давайте просто слушать. Это действительно интересно, действительно классно. Бенни Фридман как новинка в хит-параде. Поехали.

0: Я всегда говорил, что если еврейская музыка, то обязательно такая, всегда веселая, да и зажигательная настолько, насколько только возможно. Бенни Фридман, я рад, если я вдруг кого-то познакомил с ним, но если вдруг знали о нем, и только я один такой, кто с ним познакомился только 3 года назад, то ничего страшного, мы вместе потанцевали, зато я теперь тоже с вами. Ну что ж, давайте будем возвращаться в наш чарт, это чарт Хит-Парадио, за который вы голосовали. Голосуйте еженедельно. Для тех, кто вдруг не в курсе, как именно проходит наш хит-парадио, расскажу. Еженедельно вы голосуете на сайте Первого радио 89.fm.co.il, на главной странице или на странице хит-парадио, прям в меню. Я каждый четверг с утра встаю, значит, потягиваюсь, умываюсь и сажусь за компьютер, чтобы посмотреть, что же там за неделю произошло. И таким образом расставляю ваши голоса. Вот в том порядке, за кого больше проголосовали, тот и выше. Все очень просто. Так вот, мы голосуем каждую неделю 4 недели в месяце, а последний день мы подводим итоги месяца. Вот как раз-таки на следующей неделе ждите итоговый майский выпуск хит-парадио. Что ж, давайте смотреть, кто у нас не попадает пока что в наш список. На 20-м месте у нас «Heal My Heart» от Имамбека Юнатуса, «Addicted» от Зербы и Чайнсмокерс на 19-м, «Леони» «The Weeknd» 18-я строчка, «Бенсон Бун» «Sorry I'm Here for Someone Else» 17-е место, «I Like It» от Алесса и Нейт Смит 16-й, «Jonas Brothers» «Love Me to Heaven» 15-я строчка занимают братья Джонасы, на 14-м чуть выше «АПТ» от Бруно Марс и Розе, «Лола Янки» и ее «Месси» на 13-м месте, «Тейт Мак» Крей Спортс Кар на 12-м и Don't Click Play Ava Max 11-е место. Те, кто не попали в эфир сегодня, но так или иначе вы определяете, кто попадает. И вот сегодня определили на 10-м месте Тедди Свимса и его песню Bad Dreams. Поехали.
1: 10-е место.
2: 10-е.

0: Хит-парадио. Реклама.
1: Дорогие друзья, здравствуйте, я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
2: Билеты в кассе «Браво», звездочка 3221.
3: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
4: «Чертог» – легендарная вода Узбекистана. 22 минерала – кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. «Чертог».
5: «Аги Групп» приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. «Аги Групп». Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
6: Только в Center Car. Nissan Sentra 2021 года всего 450 шекелей в месяц.
7: Center Car Azur.
6: Терех Ашива 9.
4: Где бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, там уют и разговор.
8: Фонтана, фонтана. Фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
9: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
0: Реклама. Новая музыка. Новое настроение. На Первом радио.
10: Продолжаем мы с новинками. Все еще первый час, а новинки у меня еще в запасе много их. Давайте я сейчас расскажу вам, для тех, кто вдруг не слышал, про Клавдию Петрівну. Это украинская исполнительница, которая вот совсем-совсем юная. Не помню, разговаривал я с моим коллегой, ведущим программы «Фа-фа-ля-ля». Он прям, ну, в смысле, Дмитрий Гершензон, если вдруг кто не в курсе. Он прям вот ее хвалил настолько и говорил, что она собрала олимпийский... Просто 18 лет, и действительно это шокировало его как представителя украинского шоу-бизнеса. Да, он сказал, что, ну, конечно, такая редкость абсолютная. Но вот Клавдия Петрівна хорошо начала, и вот сейчас пытается поддерживать этот свой уровень. И вот на днях выпустила она свой мини-альбом, который называется «Выход», «Exit». Ну, собственно, сингл, который я вам поставлю, так и называется. Да, украинская певица и один из самых странных, вот пишут о нем, и успешных музыкальных феноменов последних лет в украинском интернете в первую очередь. Ну да, сейчас шоу-бизнес постепенно перетек уже в интернет. Сейчас очень редко, да, вот эти конкурсы, это, конечно, хорошо, но в основном сейчас звезды выходят из ТикТока. Это, знаете, такой вот мем, который внезапно оказался реально хорошей музыкой. И вот они все заговорили, и, знаете, сначала даже не понимали, как она выглядит, потому что она, по-моему, там только свои образы какие-то показывала в качестве обложек, и вокруг нее долго держали вот это анонимность, загадочный образ и, самое главное, необычная подача у нее. И вот тем самым запоминается, потому что как только я слышу Клавдию Петрівну, я говорю: а, это она, точно, абсолютно. Но на самом деле это вполне себе, ну, стандартный украинский поп, ретро-поп, кабаре даже немножечко в некоторых композициях. Но ее песню мы слышали, в том числе и в коллаборациях в разных, и песня «Знай Димена», «Я тобі брехала», «Нелякай». Вот все эти песни мы точно слышали в эфире, ну а сегодня новиночка от нее, и песня называется «Выход». Давайте слушать. Клавдия Петрівна, новинка на Первом радио.

за что мы любим молодежь, это за короткие композиции. Все по делу, пришла, спела, рассказала свою мысль и пошла дальше. Ладно, давайте мы будем смотреть помимо новиночек, а это тоже, кстати говоря, то, что я сейчас поставлю, новинка, но это еще и обзор Spotify Daily Charts, и именно в Соединенных Штатах. Говорил я сегодня, что мы полетаем по миру, вот сегодня начнем, наверное, с Соединенных Штатов. Так уж принято, что именно этот вот североамериканский регион является, так скажем, диктующим моду на музыку, и все самые главные исполнители, конечно же, американцы. Ну, безусловно, конечно, есть и другие исполнители. Ну, просто так уж повелось, что именно на Америку все равняются, и именно песни оттуда сразу же долетают молниеносно и к нам тоже. Что ж, я могу сказать, начну я, наверное, не с первого места, потому что тут очень интересно сегодня. Начну с 19-й строчки здесь, я объясню почему. Просто чтобы вы понимали, как только такие исполнители, как Дрейк, выпускают альбом, тут же просто сносится крыша. И практически вот за 5 дней нарулили себе вот по нескольку десятков уже миллионов эти песни. Только за сегодняшний день каждую песню практически по миллиону прослушали. А на первом месте песня уже и 2 с небольшим миллиона прослушиваний только за сегодняшний день. Вот это действительно результат. Дрейк выпустил новый альбом, называется он «Iceman». И вот на 19 строчке есть, на 18, на 16, на 15, 14, на 12, 11. Но я хочу сказать, что, конечно, до эффекта Тейлор Свифта Дрейку не дотянуть, потому что как только у Тейлор Свифт вышел альбом, все позиции занимал Тейлор Свифт, причем и в Billboard тоже. А здесь мы говорим только о Spotify United States. То есть это не для всех. Вот так вот. На 10 месте здесь, между прочим, Майкл Джексон, Билли Джен, но мы о нем поговорим чуть позже. Элла Лэнгли также присутствует в этом списке аж 2 раза. Вот первый раз на 9-й строчке и Be Here. На Malcolm Todd, Earrings на 8-м месте. Ну и тут дальше начинается Дрейк. И аж до 3-го места. Только лишь 2-е место он отдал Элли Лэнгли и Chosen Texas, лучшие песни в Billboard. Ну а сам удобненько расположился на 1-й строчке вместе с песней Джанис СТФУ. Если вы вдруг не знаете, аббревиатура СТФУ, ну, матерно, наверное, но если цензурно переводить, то это, ну, закрой рот. Вот. Но Дрейка ждут, потому что вот как пишут, стало холоднее и жестче. Ну, по названию мы уже поняли. Давайте слушать лучшую композицию в Соединенных Штатах прямо сейчас. Это Дрейк, Джанис СТФУ.

0: А сейчас Соединенные Штаты просто пребывают в большущей эйфории от Дрейка. Но лично я никогда не был фанатом этой музыки в целом. Но если среди наших слушателей есть фанаты Дрейка, опять же, поздравляю с тем, что теперь можно насладиться целым альбомом, который вот только-только вышел. Но то, что знаю и точно я, это то, что вы любите те песни, которые я вам приношу в хит-парадио, потому что именно вы за них и голосуете. Это значит, вы их и любите. Хотя я, если бы выбирал, я бы совершенно по-другому поставил. Потому что кто-то меня спрашивал, не сам ли ты ставишь эти песни в свой хит-парад? Если бы я ставил песни, совершенно бы хит-парад выглядел по-другому абсолютно. Но тем и прекрасно, что мы настолько наши вкусы отличаются. И я с удовольствием ставлю песни по именно так, как вы их и распределили. Вот прямо сейчас буду ставить для вас композицию Tears от Сабрины Карпентер. Это 9-я строчка нашего чарта. Про Сабрину что можно сказать? Я все еще жду новых релизов, потому что в этом году она пока еще не стрельнула. Возможно, такой и не стоит у нее цели, потому что так или иначе заработала она очень много за счет своих выпусков в 2024 году, 2025, там и альбомы, там и туры. Мне кажется, она обеспечила себя на всю оставшуюся. Так можно просто уйти и все, ну как многие сделали. Мне это напоминает историю, по-моему, Адриано Челентано же сказал, что вот он как только заработал, сколько ему нужно было, взял, как говорится, выключил микрофон и пошел домой. Я вот вообще уважаю вот это мнение. Единственное, где он точно выступал, это на столетие футбольного клуба «Интернационале», потому что он является его ярым фанатом, и поэтому он не мог пропустить. И там он одну песню спел. И то, мне кажется, скорее всего, деньги за это даже и не брал. Вот. Так что уважение, уважение артистам, которые поработали, и хватит. Зато оставили после себя огромную коллекцию. И вот Сабрина Карпентер уже оставила неплохие треки, но я все еще жду. Вот я начал с того, что я все еще жду. Я жду. Ну а пока 9-е место и песня «Tears».
1: 9-е место.

0: Хит по радио. Реклама.
1: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
2: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11, Ришон Ле Цион, звездочка 9246.
3: Работаем в субботу.
4: Невероятно! Две автомойки City Wash Express в Петахтикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле, только под дождем. Запись на сайте City Wash. COIL.
5: «Машина времени» снова с нами. 19 июня – единственный концерт легендарной группы. Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на шоумен COIL.
6: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед – только вместе с ним.
7: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
8: «Аги Групп» приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. «Аги Групп». Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
9: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
0: Реклама. Новая музыка. Новое настроение. На Первом радио.
10: Немножко позанудствую сначала. Наверное, все уже прекрасно знаете, что завершился конкурс Евровидения. Да, мы все очень хорошо провели время, порадовались за Ноама, который занял второе место. И абсолютно потрясающий, классный результат. И все отметили, что это даже лучше, чем первое место. В наших условиях это и хороший имидж в стране, но и при этом не надо будет в следующий год раскошеливаться. Кстати говоря, в сети есть некая утка, что не сможет Болгария принимать Евровидение и принесут в Израиль. Все это чушь, я даже обсуждать это не хочу, потому что, ну, это странно, во-первых. Даже если официально София откажется проводить Евровидение, выберут участника не по второму месту, там совершенно иной будет способ выбора, так что, да, даже не думайте об этом. Что можно сказать? Будет, я думаю, что Евровидение в Болгарии в следующем году. И, знаете, хочется закрыть эту страницу. Вот и прошлогодний победитель Джей-Джей выложил сейчас свой новый альбом, ну, мини-альбом, вот на... как раз-таки выложив туда и песню Wasted Love, с которой он выиграл в 2025 году, и ту песню, с которой он делал открытие финала Евровидения. Многие, кстати говоря, отметили, что, ну, здорово, классно, но мне почему-то кажется, что это последняя песня, которую мы от него слышим, потому что дальше он перейдет в обычного локального австрийского исполнителя, который вот по миру так и не разлетелся, потому что, ну, видите, на Евровидении очень редко бывает, что участники обычные, которые только там начали, стали мировыми звездами. Так случилось, например, только с Аббой, по сути, но и там по чуть-чуть. Те, кто говорит, что группа Тату, но группа Тату была популярна и до Евровидения, поэтому в счет не надо ставить. Давайте слушать сейчас Shapes Shifter, ту песню, которую открывался в финал неделю назад. Ну и, я правильно сказал, завершим эту тему Евровидения наконец-то.

Дальше мы пройдем с вами по различным чартам, я обещал. Вот сейчас в Россию переедем, посмотрим, что там лучшее. Но я, знаете, постоянно говорил об этом и раньше, что заглядывая в российский чарт, я все время берусь за голову, потому что там одни яичные песни, глупость всякая, и кальянный рэп, и это я просто не позволял бы себе принести вам в эфир. Но вот песня «Феникс» от Беовульф до сих пор находится среди лидеров, и если вдруг вы не слышали эту песню, значит, вы не там смотрите рилсы. Потому что лично я всегда знаю, что если звучит эта песня, то сейчас будет какой-то плохой рилс. «Феникс» от Беовульф.

0: Единственный у меня всегда вопрос был, зачем они меняют ударение местами в песнях? Почему нельзя написать песню, куда будет все влезать? Ну ладно, давайте будем переходить ко второму часу. Там нас еще ждут новинки. Очень много всего у меня еще в списке осталось. Ведь два часа еще впереди. Ну а пока будем слушать песню на восьмой строчке нашего списка. Там у нас «Камрад» и песня, которая называется «Be Mine». Переходим в следующий час. Сразу же после выпуска новостей услышимся вновь. Не переключайтесь. Поехали.
1: Восьмое место.
2: Восьмое место.

0: Хит по радио. Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Север страны, просыпайся! Рекламный отдел представляет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь север Израиля услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-888. «Год без забот».
1: Реклама. Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
2: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.

0: наука.
1: Сеть стоматологических клиник доктора Бангиева. Звоните сейчас. Звездочка 9442.
2: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать. Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
3: Есть бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, есть друзья.
4: Махсанэ Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Махсанэ Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Махсанэ Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
5: Фонтана, Фонтана, Фонтана.
6: Соки и нектары Фонтана. Спрашивайте в магазинах.
7: Реклама.
8: Первое радио. Новости.
9: Подозрение на попытку теракта у перекрестка Тапуах не подтвердилось. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. В Израиле 18 часов. У микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. После проведения проверки представители ЦАЛя сообщили, что подозрение на попытку автомобильного теракта у перекрестка Тапуах в Самарии не подтвердилось. Было установлено, что речь идет об опасном вождении. В армии также уточнили, что задержанный ранее водитель не причастен к инциденту и вскоре он был освобожден. Бойцами 14-й бригады, действующими на севере сектора Газа, был замечен террорист, совершавший подозрительные действия на местности. По сообщению пресс-службы армии, террорист пересек желтую линию и опасно приблизился к военнослужащим, представляя непосредственную угрозу для них. После обнаружения цели силы ЦАЛя ликвидировали боевика. Официальные представители США в беседе с журналистами Fox News опровергли сообщение о распоряжении верховного лидера Ирана Маджтабы Хаменеи запретить вывоз обогащенного урана из страны. По информации американских представителей, решение по этому вопросу в Иране все еще не принято. Напомню, ранее сегодня агентство Reuters со ссылкой на два высокопоставленных иранских источника сообщало, что Маджтаба Хаменеи распорядился не вывозить из страны иранский уран, обогащенный почти до оружейного уровня. Тем временем США в Аравийском море к юго-востоку от Ирана развернули два эсминца, оснащенных лазерной системой «Один», предназначенной для подавления и дезориентации ударных беспилотников. По мнению военных экспертов, вооруженные силы США таким образом стремятся снизить зависимость от дорогостоящих одноразовых боеприпасов, и лазерное оружие часто рассматривается как часть долгосрочного решения для этой задачи. Иранский режим планировал убийство главы Центрального совета евреев Германии Йозефа Шустера и Фолкера Бека, председателя Ассоциации германо-израильской дружбы. Эти данные были опубликованы в обвинительных заключениях, представленных Федеральной прокуратурой Германии двоим задержанным по подозрению в шпионаже и террористической деятельности. Как сообщил журнал Der Spiegel, в центре расследования находится гражданин Дании афганского происхождения, который работал на иранский корпус Стражи Исламской революции и поддерживал тесные связи с силами Куца, экспедиционно-диверсионным подразделением корпуса. Следствием установлено, что он получил указания из Тегерана еще в начале минувшего года в рамках подготовки теракта. Обвиняемый шпионил за еврейскими учреждениями в Берлине и пытался завербовать сообщников. Кроме того, он вышел на связь с гражданином Афганистана, который согласился приобрести оружие и нанять киллера для убийства Фолкера Бека. Командование Южного округа Цаля сообщило, что в преддверии праздника Шавуот вновь открываются для туристов часть маршрутов на юге Израиля, ранее объявленных закрытой военной зоной. Часть полигонов будет открыта для посещения сегодня с начала праздника и до исхода субботы 23 мая. При этом Цаль продолжит учения на юге страны, поэтому часть зон все еще останется закрытой. Шоссе номер 10 в зоне ответственности территориальной бригады «Паран» будет открыто на участке от смотровой площадки «Бар-Лев» до блокпоста 10-12 с завтрашнего дня до конца субботы. Предварительной координации для проезда по этому участку не требуется, однако в армии рекомендуют перед поездкой уточнить информацию по телефону 08-650-62-16. Я повторю, 08-650-62-16. И о погоде. Завтра температура воздуха существенно не изменится. Ожидается переменная облачность, возможен дождь на севере страны. В Иерусалиме 14 градусов ночью, 23 днем. В Тель-Авиве 18-25, в Хайфе 16-22, в Бершеве 17-28 и в Эйлате 21 градус ночью и 34 в дневные часы. Это были главные новости к этому часу о развитии событий в итоговом на сегодня выпуске в 19.00.

0: Парад хитов на Первом радио.
1: Ну что ж, 18.05 в стране. Мы продолжаем хит по радио. Милан Левитин у микрофона. И значит, еще 2 часа будем проводить вместе в сопровождении лучших композиций мировых, как и обещал, новинки и разные чарты. Ну и, конечно же, наш хит по радио. Чарт, главный чарт Первого радио. Все будет звучать в ближайшие эти 2 часа. И, как и обещал, буду вас сопровождать и быть проводником в этом мире музыки. Давайте сейчас начнем первый час с самой, наверное, необычной песни, которую можно услышать в хит-параде, особенно 2026 года, потому что песня, которую я буду ставить сейчас, 1995 года. Но я объясню, почему именно она. Заглядывая в Spotify сейчас мировой, мы знаем прекрасно, что в США Дрейк везде на лидирующих позициях. Здесь он добрался аж до 4 места, и 10, 9, 8, 7 строчка тоже его. Песня Майкла Джексона «Beat In» на 6 месте, Dominic Five «Baby Doll» на 5 месте, BTS их... Ну, сравнительно новая песня «Swim», хотя уже 2 месяца прошло с их возвращения. Джастин Бибер «Beauty and a Beat» с Ники Минаж на второй строчке. А вот на первой у нас Майкл Джексон и Билли Джин. Почему эта песня сейчас в топе? И я расскажу. Для тех, кто не знает, вышел фильм, который называется «Майкл». Да, это один из самых ожидаемых музыкальных фильмов последних лет. Вообще, если и снимать какие-то фильмы про выдающихся музыкантов, то Майкл Джексон, конечно же, был в самой вот этой вот верхней половине этой когорты, потому что, ну, его жизнь интересна вообще по многим параметрам. Во-первых, и вот вся эта история, то, что он же прославился в детстве, потом начал постепенно менять цвет кожи, родившийся афроамериканцем, он завершал свою карьеру уже будучи вполне себе белым, но это вот его такое было решение, имиджевое решение, но не этим он славен, конечно же. Да, в фильме, если вдруг не смотрели, Майкла играет Джафар Джексон, реальный племянник Майкла Джексона и сын Джермен Джексон. Внешне реально немножко пугающе похоже, но, наверное, потому что родственники, ну, тут... Полноценный байопик «Декстер Джексон 5». Никто не видел, целая семейка была этих Джексонов, которые пели в телешоу, было целое, класс. И уже тогда можно было услышать его потрясающий этот тембр голоса. «Бешеная слава Майкла», «Триллер», конечно же, «Мировая истерия вокруг MJ», «Одиночество», конечно же, давление индустрии. Да, он был самым обсуждаемым. Одно время просто ему не давали прохода. И, конечно, скандалы многочисленные. И в том числе обвинения абсолютно разные. Но мы тут вообще не будем разбирать жизнь Майкла Джексона. Мы просто еще раз будем слушать. Я уже не знаю, в который раз за жизнь я буду слушать эту песню. Да и вы, наверное, тоже слышали ее много-много раз. 1995 года песня. Но одна из, наверное, самых запоминающихся песен поп-короля Билли Джин. Сейчас лучшая в Spotify, конечно же, на хайпе от фильма, но тем не менее эту песню, которую сейчас можно и нужно переслушивать.

Да, кто-то скажет, не формат совсем, почти 5 минут песня, но кто я такой, чтобы прерывать поп-короля, тем более, что, ну, это лучшая сейчас песня в Spotify в мировом, и на самом деле заслуженно возвращаются иногда песни в строй, и это особенно приятно. Обещал для вас крутить глобус, и вот кручу и докрутился до Беларуси, между прочим. Очень редко мы заглядываем в этот чарт, но почему? Потому что белорусских, на самом деле, исполнителей крайне мало я встречаю. Безусловно, в последнее время, да и вообще в целом, белорусы слушают либо русскую музыку, либо украинскую, либо молдавскую, например. Иногда польская вот появляется, тоже вижу. Ну, например, давайте смотреть, здесь у них «Мало огня» от группы «Серебро» на 10-м месте. «Беовульф» от «Феникса», песню, которую мы слышали, минус 2 позиции, 9-е место. «Чадуман» «Вскочь на быка», да, «Взгромоздись на быка», песня называется, видите, польская песня на 8-м месте. «Бай Индия» «Шаде» на 7-м месте. «Анатол» «Золотой диджей» на 6-м.

0: Сразу плюс 9 позиций у песни «Бай-бай» от «Твоя новая». Видите, для меня на самом деле эти названия вообще ни о чем не говорят. Видимо, мне нужно набираться. «Много знал», «Сын», песня называется, на четвертом месте. На третьем «Baby Monster» и корейский иероглиф. Вот тут уж моя промашка, прочесть я это просто не смогу. Сверху, значит, знаете, да, как корейская письменность выглядит? Сверху значок, дальше идет как дробь, и снизу еще один значок. Практически математика. Так вот, сверху там пятиконечная звезда, потом, а снизу квадратик. Кто умеет читать, сразу же и понял, о чем речь. Я не умею. На втором месте «Мистер Макс» и «Мои дюрки». И на первом месте Наталья Гордиенко, которая «Пишу письмо души». Для тех, кто вдруг не в курсе, Наталья Гордиенко — это молдавская певица, телеведущая и одна из самых известных поп-исполнительниц Молдовы на международной сцене. Да, потому что на Евровидении она, конечно же, выступала. Видите, Евровидение нас вообще не отпускает ни на секунду. Да, главная международная известность пришла ей через сцену Eurovision Song Contest 21 года. Она представляла Молдову с песней «Sugar». Ну, а там уже обсуждали, да, безумно, он очень яркий, глянцевый, такой вот, ну, а что можно сказать, яркая молдавская поп-певица, и вот не мудрено, что она оказывается в белорусских чартах, вот они поближе, скажем так, к молдавской сцене. Будем слушать «Пишу письмо души» от Натальи Гордиенко, лучшая в Беларуси.
1: Я сердце брошу на алтарь.

0: Максимально лирическая песня за сегодняшний день прозвучала. Наталья Гордиенко. Пишу письмо души. Лучшая песня в Беларуси прямо сейчас. Ну, а мы продолжаем с хит-парадиом. Переходим мы к седьмой строчке. Там у нас, ну, тоже дива. Да, но только с более интересными масштабами. Тейлор Свифт заработала уже себе не только, не как я говорил про Сабрину Карпентер, обеспечила себя, а Тейлор Свифт обеспечивала всю свою семью вплоть до седьмого поколения. Но не мудрено, сейчас Тейлор Свифт является главной особой женского пола в мировой поп-индустрии, не боюсь этого сказать, потому что, ну, понятно, что была Мадонна, была Бейонсе, Риана в свое время, ну, вот сейчас, наверное, Тейлор Свифт занимает эту строчку самых ожидаемых исполнительниц в мире, на ее концерты просто не пробиться, ну, если у вас все-таки получится, это большой успех. Я знаю, что у нее просто обрываются сайты с билетами. Там еще и перекупщики, ужасные люди, которые сразу скупают по сотнями эти билеты, а потом продают втридорога. И все равно люди идут и забивают полностью ее эти стадионы. Ну, а у нас она на седьмом месте вместе с The Fate of Ophelia. Песня, которая долгое время держалась во всех чартах на первом месте. Сейчас уже отошла она от этого. Да, хоть все равно появляется в лучших чартах. Вот я сейчас посмотрю, в iTunes она сейчас далеко ли она у нас убежала? Слушайте, да, достаточно далеко. Я даже не вижу. Ух ты ж. Да, вы знаете, да, бывает. Вот, The Fate of Ophelia, 27 место. 47 раз эта песня была на первом месте. 223 дня эта песня вообще в этом списке. Но, видите, судя по 27 месту, прошло то время. Да и у нас она все ниже и ниже опускается. На этот раз 7 место.
1: Седьмое место.

0: Хит-парадио. Реклама.
1: Только в Центркар. Автомобили Toyota, начиная от 700 шекелей в месяц. Центркар Азур. Дерех Ашива 9.
2: Только в Максан и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
3: Невероятно! Две автомойки Ситивош Экспресс в Петахтикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц.
4: Дешевле, только под дождем. Запись на сайте Ситивош. COIL.
5: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
6: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
2: Только в Максан и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
7: Фонтана, фонтана, фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
8: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
0: Реклама. Новая музыка. Новое настроение. На Первом радио.
9: Продолжаю вас баловать песнями, у которых в лейбле написано 2026. Значит, новиночки, конечно же. Все прекрасно знают, что Мадонна намеревается обрадовать своим новым релизом, целым полноформатным. Хотя первая песня, с которой мы познакомились, это Feel So Free, или, по-моему, другая еще была первая, по-моему, две уже слушали, не произвели на нас прям вот такого потрясающего потрясения, потрясенного вот этого. В общем, не потрясла нас Мадонна, хотя мы, конечно же, ждали, что былая поп-королева прям придет, прям нам зажжет и сделает нам хорошо. Но Мадонна пока что просто показывает, ну, неплохую музыку, но не то, что мы ожидали. Кстати говоря, вот то же самое могу сказать и Rolling Stones, и то же самое могу сказать о Deep Purple. Ну, хотелось бы, конечно, что-нибудь уже интереснее. Но, может быть, наша планочка немножко завышена, что мы ожидаем от таких имен совершенно иные. Да мы уже от Бруно Марса ожидаем, что он просто гениальное что-то принесет. А вот когда чуть-чуть что-то не так, мы, конечно же, расстраиваемся. Ну, тут к Мадонне пришла на помощь Пегги Гу. Между прочим, тоже долгое время лидирующая у нас в чарте с потрясающей абсолютно композицией, которая вот нас в 90-е уводила. На-на-на-на просто она называлась. Пытаюсь вспомнить ее название. Она просто над названиями сильно не думала. Это корейский диджей, девчонка, которая превращает все, что у нее попадается ей под руки, в шедевр. И вот сейчас она решила заколабиться с Мадонной и сделать новиночку вместе с ней. I Feel So Free, песню вместе с Мадонной и Пегги Гу. Именно ее мы сейчас и слушаем.

Ну, так даже, наверное, и лучше слышится. Вот что-то примерно подобное ожидал я от Мадонны, хотя и тоже, ну, не прям на десяточку, а Feel So Free — это Мадонна вместе с Пегги Гу. Ну что ж, мы продолжаем. Всю песню, конечно, слушать я не могу позволить. Очень длинная композиция, но вот 3 минутки вполне достаточно. Давайте с вами посмотрим чарт, который мы вообще очень редко заглядываем. Это самые просматриваемые видео в Ютубе за последние 24 часа. И тут они очень удобненько мне сделали, что можно посмотреть не все подряд, потому что самое просматриваемое в мире — это Zero Bazeon Top 5, ну, в общем, что-то корейское. Ну, вот можно переключиться на вкладку по-английски, и уже что-то становится более-менее понятно. Здесь, конечно же, присутствует и клипы Майкла Джексона. В десятке присутствует 5 клипов Майкла Джексона. И понятно, кстати говоря, некоторые в 4К переделали. Ну, в общем, подготовились ребята, которые делали фильм, к тому, что будет некий хайп. Наконец-то Crazy Frog от Axel F отошел на 4-й место, хотя вдумайтесь, опять же, за последние 24 часа его посмотрели 1 800 000 человек. Этому клипу неизвестно сколько лет, никакого хайпа вокруг него тоже нет, но при этом я даже не очень понимаю, как вообще таких цифр можно достичь. В общем, этот Axel F написал одну единственную композицию про дрыгающегося лягушонка и заработал на всю себе жизнь. Ну, и, наверное, это вот и потрясающе. Леди Гага и Бруно Марс, Die With A Smile, потрясающий дуэт, который уже, ну, достаточно становится уже, наверное, классикой. На 7-м месте здесь тоже за последние сутки практически 1,5 миллиона просмотров и 4000 лайков. Просто потрясающий результат. Но на 1-м месте здесь Golden. Это Hendrix и прочие. Джей, Дренуна, я их запомнил всех. Рэй Ами. В общем, потрясающе, видите? 2 370 000 просмотров за последние 24 часа у этого клипа. Поэтому можно сказать, что в борьбе с Тейлор Свифт за вот эту вот пальмовую ветвь лидера Hendrix побеждают. Потому что, ну, такого успеха даже Тейлор Свифт не снилось. Хоть это у Hendrix не то чтобы... Это как бы их первый и пока единственный успех. Слушаем.

0: Самый просматриваемый клип на данный момент за последние 24 часа — это Hendrix и песня Golden. Да, знаете, мне многие могут сказать, что песенки для детей. Ну, могу и согласиться, потому что, ну, действительно, это больше, конечно, подростковая музыка, но так или иначе, ну, значит, они нам диктуют моду, значит, нам надо где-то поднажать. Ладно, давайте будем возвращаться к нам в чарт. У нас тем временем 6-е место, но обычно к этому времени мы уже подходим к завершению хит-парада, но так как сегодня у нас 3 часа, мы находимся где-то на экваторе, и как раз-таки 6-е место — это прекрасное время. Давайте смотреть. У нас здесь Bruno Mars и композиция «I Just Might». Ну, как и в случае с Мадонной, я уже говорил, что от Bruno Mars мы, конечно же, ждем каких-нибудь хитов, которые, ну, просто листают, а он, ну, все-таки на хайпе больше выезжает, потому что люди, когда видят Bruno Mars, видят новинку, конечно же, слушают. Таким образом, и я вам принес эту песню, и она точно так же появилась в нашем чарте, и 6-е место вполне себе прекрасный результат. Ну, конечно, мы ожидали, что он как и АПТ будет наверху, как и Die With A Smile вместе с Леди Гагой, ну, а давние какие-то синглы так вообще говорить не о чем. В общем, написал Bruno потрясающих песен на годы вперед, ну, а Just Might — это такой, надеюсь, промежуточный этап, который мы послушаем. Порадуемся, что Bruno выпускает хорошие композиции до сих пор, ну, на уровне. И продолжим дальше ждать действительно хитов. 6-е место — I Just Might и Bruno Mars.
1: 6-е место. 6-е.

0: Хит-парадио. Реклама. Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
1: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
2: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен Лицеон. Звездочка 9246.
3: Работаем в субботу.
4: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
5: Бабкины семечки. Вкус, который хочется щелкать снова и снова.
6: Только в Максана и Хашмай отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
0: Реклама. Новая музыка. Новое настроение на Первом радио.
7: Да, песни с лейблом 2026 у меня пока еще не заканчиваются. Ну, потому что на 3 часа надо было мне запастись. Я с удовольствием это сделал. И вот, наверное, следующий исполнитель будет экспериментальный достаточно, потому что доселе лично я не слышал композиции этого исполнителя. Вы, может быть, я не знаю, но так или иначе, будем сейчас слушать и вместе узнавать. Это Дос, его псевдоним. Это казахстанский певец, автор песен, один из самых заметных артистов русскоязычного меланхоличного поп и R&B последних лет. Зовут его Айдос Джумалинов. И вот он исполняет музыку, знаете, на стыке R&B, поп, атмосферы хип-хоп. И главная его фишка — это очень такой мягкий ночной звук. Я уже говорил много раз, что я люблю плейлисты делить на эти дневные, ночные. Вот этот как раз-таки из ночного плейлиста. Песня, которая называется «Стрелки». На данный момент один из самых успешных треков, несмотря на то, что совсем недавно вышел. Но мы не слышали эту песню, поэтому для нас это точно новинка. И давайте познакомимся. Это Дос, а песня называется «Стрелки».

Да, действительно, достаточно меланхолично. Я, знаете, из тех песен, которые, ну, где-то я такую уже слышал, но при этом все равно приятно. Давайте под конец часа я вас ознакомлю, что происходит с билбордом, чтобы распрощаться уже на сегодня. Давайте тройку я вам расскажу. Здесь, на самом деле, тройка такая, она, как обычно, в общем. На третьем месте, хотя вот в тройку эту врывается Оливия Дин и Man I Need, а вот на втором и первом месте Элла Лэнгли. Сейчас она здесь доминирует и вполне себе успешно. Be Her на втором месте, а вот песня Choosing Texas, лучшая песня по версии Billboard. Между прочим, главный чарт вот на планете. И вот эта песня, она сочетает в себе и поп-музыку, и кантри. И, наверное, из-за этого она популярна в Соединенных Штатах. Но лично мне она тоже безумно приятна, хотя кантри меня вот не трогает ностальгически. Just

0: Come on, baby.
1: Сьюзен Тексас, лучшая песня по версии Billboard. И вот так мы продолжаем, точнее завершаем мы наш второй час хит-парадио. Уже мы подошли к той отметке, когда нужно подвести итоги и второго часа. Ну что ж, я могу только сказать, что в следующем часе у меня еще остались, конечно же, новинки. Я так смотрю на свой список, не все мы, конечно, услышим, но кое-какие запасенные у меня есть действительно прекрасные песни. Их следует даже подождать, пообещаю долго не томить. После выпуска новостей сразу же с очень крутой новинкой выйду к вам в эфир. Ну а пока будем завершать первую половину, да, уже мы уже завершили, получается, пятое место, это уже из второй, верхней половины. Ну, в общем, четыре песни у нас только останется на следующий час. Лучшая четверка хит по радио. Ну, а пока остановимся на отметке под цифрой 5. И там у нас Somber и песня, которая называется 12 to 12. Напоминаю, что голосовать можно еженедельно на сайте Первого радио. Так что заходите и будем вместе менять чарт. Ну, а я с вами прощаюсь совсем ненадолго, после выпуска новостей еще услышимся.
2: Пятое место. 5.

0: устала. Я есть, я пить хочу.
1: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Ты кто?
2: Я раб этой лампы.
1: А что мне делать?
2: Приказывай.
1: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
2: Слушаю и повинуюсь.
1: Теперь, Анна, ты загадывай.
0: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальпись.
3: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
4: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?
5: Реклама.
6: Дорогие друзья, здравствуйте, я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
7: Билеты в кассе «Браво», звездочка 3221.
8: 35% скидка. И опять на лице твоем улыбка. Сеть стоматологических клиник доктора Бангеева. Йоу, звони сейчас, звездочка 9442.
9: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
10: В такое время нам всем нужна машина времени. 19 июня единственный концерт легендарной группы. Любимые хиты и новые песни, энергия и ностальгия. Не пропустите. Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на Showman Seoul.il.
11: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
12: Где бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, там уют и разговор.
13: Фонтана, Фонтана, Фонтана.
14: Соки и нектары Фонтана. Спрашивайте в магазинах.
5: Реклама.
15: Первое радио. Новости.
16: Медики борются за жизнь 7-летней девочки, упавшей с высоты 4-го этажа. Участники флотилии «Сумуда», задержанные при попытке прорвать морскую блокаду сектора Газа, депортированы из Израиля. Россия провела испытания баллистических и гиперзвуковых ракет. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. Девятнадцать часов. В эфире итоговый на сегодня выпуск новостей. У микрофона Евгений Забежинский. Служба скорой помощи сообщила о несчастном случае в Тель-Авиве на улице Давид Титхар. Девочка примерно 7 лет упала с высоты 4-го этажа. Медики обнаружили пострадавшую в тяжелом состоянии с крайне тяжелыми множественными травмами. Девочка была доставлена в больницу Ихилов в Тель-Авиве, где врачи борются за ее жизнь. В ходе антитеррористической операции в Хевроне бойцы 932-го батальона и 5016-го резервного батальона задержали троих боевиков, связанных с Хамасом. По данным ЦААЛя, задержанные планировали совершить вооруженный теракт в ближайшее время. Они переданы для дальнейшего допроса в службу общей безопасности «Шабак». Официальные представители США в беседе с журналистами Fox News опровергли сообщение о распоряжении верховного лидера Ирана Маджтабы Хаменеи запретить вывоз обогащенного урана из страны. По информации американских представителей, решение по этому вопросу в Иране все еще не принято. Напомню, ранее сегодня агентство Reuters со ссылкой на два высокопоставленных иранских источника сообщало, что Маджтаба Хаменеи распорядился не вывозить из страны иранский уран, обогащенный почти до оружейного уровня. Тем временем США в Аравийском море к юго-востоку от Ирана развернули два эсминца, оснащенных лазерной системой «Один», предназначенной для подавления и дезориентации ударных беспилотников. По мнению военных экспертов, вооруженные силы США таким образом стремятся снизить зависимость от дорогостоящих одноразовых боеприпасов, и лазерное оружие часто рассматривается как часть долгосрочного решения этой задачи. Иностранные участники флотилии «Сумуда», задержанные при попытке прорвать морскую блокаду сектора Газа, депортированы из Израиля. МИД нашей страны объявил официально, что все иностранные активисты, находившиеся на судах этой флотилии, направлявшиеся в Газу, были высланы из страны. В заявлении говорится, что Израиль не допустит никаких нарушений законной военно-морской блокады Газы. Тем временем министр иностранных дел Италии Антонио Таяни обратился к верховному представителю ЕС по внешней политике и безопасности Кае Каллас с просьбой обсудить санкции в отношении министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира. «Я обратился к ней после неприемлемых действий против активистов флотилии, направлявшейся в Газу», написал итальянский министр в соцсети X. Россия провела испытания баллистических и гиперзвуковых ракет в ходе учений по применению ядерного оружия, сообщают российские СМИ. Судя по опубликованным данным, президенты России и Беларуси Путин и Лукашенко наблюдали за учениями. Путин прокомментировал ядерные испытания. Важно и дальше повышать уровень подготовки ядерных сил, при этом мы не намерены втягиваться в гонку вооружений, заявил Путин. Использование ядерного оружия – это крайняя исключительная мера обеспечения национальной безопасности наших государств, учитывая рост напряженности в мире, появление новых угроз и рисков. Наша ядерная триада, как и прежде, должна служить надежным гарантом суверенитета, заявил Владимир Путин. А теперь о погоде. Завтра температура воздуха существенно не изменится. Ожидается переменная облачность. Возможен дождь на севере страны. В Иерусалиме 14 градусов ночью, 23 днем. В Тель-Авиве 18-25. В Хайфе 16-22. В Бершеве 17-28. И в Эйлате 21 градус ночью и 34 в дневные часы. Это был итоговый выпуск новостей на сегодня. Я прощаюсь с вами и желаю вам хорошего праздника.
17: Новая музыка, новое настроение на Первом радио.
18: Ну а я с вами не прощаюсь, хотя и хорошего праздника тоже вам желаю. Это Милан Левитин и финальный час хит-парадио. Сегодня дополнительный, праздничный, чтобы мы все-все успели послушать, все новинки. И, наверное, начнем этот час с погружения в космос. Вообще, решил каждый час начать с чего-нибудь грандиозного. Прошлый час мы начинали с Майкла Джексона. Ну а сегодня, вот в смысле, сейчас это Мьюз и песня, которая называется «Gexagons». Это одна из новых песен эпохи «The Wild Signal». Это новый альбом. И очень типичный пример того, как Мьюз снова ушли в этот космос, технологии, конец цивилизации. Ну, в общем, все, за что мы так любим Беллами и Мьюз в целом. Вот только-только вышла эта песня, входит в этот альбом «The Wild Signal». И да, это не главный поп-хит альбома, скорее такой атмосферный sci-fi. Ну, здесь, я думаю, любители Мьюз как раз-таки за это и любят эту группу. Когда в прошлый раз мы ставили новинку, меня аж спрашивали, что за песня была. Потому что именно за Мьюз следует следить. И это из тех как раз-таки грандов, которые выпускают ожидаемую композицию. И в целом альбом весь ожидаемый. И вот ожидания, когда с реальностью сталкиваются, и это прекрасно. То есть сталкиваются в положительном смысле. И Мьюз нас, конечно же, радует. Ну что ж, Гексагон использует... Это вот, знаете, шестиугольники. Это метафора, система, контроль, повторяющаяся структура общества. Ну, здесь, на самом деле, когда слушаешь и вообще думаешь над какой-либо метафорой, тебе много-много разных мыслей может приходить. Это вот, знаете, главная идея. Люди живут как элементы гигантской схемы, теряя индивидуальность, как, вы знаете, соты и пчелы в ней. Ну, а это очень Мьюз, потому что это про паранойя, технологии, ощущение искусственного мира. Ну и, конечно же, за что мы любим Мьюз, это симфрок, электроник, знаете, даже кинематографичная какая-то атмосфера. Здесь много холодных синтов, механический ритм. это пространственный звук, вот будто бы летишь вот этот, через этот цифровой космос и начинаешь подозревать, что человечество уже давно симуляция, хотя в наше время это даже уже не смешно. Для тех, кто вдруг играл в игру Detroit Become a Human, это прям вот про наше время, искусственный интеллект, который так или иначе скоро совсем станет таким, что его нельзя будет отличить. Это я сейчас говорю, что я спокойно могу отличить искусственные песни от живых, а вот не знаю, что будет совсем скоро. Но в Muse я верю, они уже давным-давно вместе с нами, и, конечно же, когда я вижу такой заголовок, я несу как новинку для вас. Это Muse и песня Hexagons.

И вот мы все уже в этом космосе. Это Muse и новинка Gexagons. Абсолютно потрясающая атмосфера. Наверное, это один из тех концертов, которые мне еще предстоит посетить, потому что, ну, на самом деле, это что-то, вот знаете, откуда-то из недр, откуда-то из прошлого. Вот этот ракета, улетающая в космос. Ну, в этом весь Мьюз. Будем продолжать дальше. У нас более, не знаю, легкая, что ли, новиночка сейчас. Песня, которая называется «The Past», «The Present» и «The Future». Хотя такое название как раз-таки больше бы подошло под эту песню Мьюз. Но вот это Давид Гетта вместе с Мартом Хогером и «Man Machine». Да, входит, между прочим, у «Man Machine» EP вышло, вот, и так и называется «Man Machine». Но, конечно же, основной фигурой здесь является Давид Гетта. Эта песня вот вышла только-только, вот в этом году, буквально совсем чуть-чуть недавно. И это один из центральных треков новой эры шоу-концепции самого Давида Гетта, самого маэстро. Используется в лайв-сетах, фестивалях интро. История электронной музыки про эволюцию, вообще в целом танцевальные музыки, ну и путь самого Давида Гетта. Ну, понимаете, да, это прям такая ответственность, все, и про прошлое, и про настоящее, и про будущее. Прошлое — это Old School House, значит, French Touch, ранние клубные, так скажем, настроения. Сейчас это современные фестивальные танцевальные трек, большие дропы. Ну, а будущее, ну, только можно представлять, некие футуристичные синты, немножко AI, роботизированная атмосфера. Ну, в общем, что рассказывать? Долго тоже не стоит говорить о Давиде.

0: гетто, потому что, ну, во-первых, маэстро плохого не напишет, но, во-вторых, нам надо тоже немножко расслабиться. Слушаем The Past, The Present и The Future.
1: This station, in conjunction with other airwave announcements, will conduct this exact test without prejudice under the jurisprudence of the soul.

0: совершенно необычная композиция Давида Гетта. Действительно, немножечко в будущее ударился маэстро и решил продемонстрировать, что вообще, как могло бы выглядеть будущее музыки. Возможно, оно будет выглядеть именно так. Ну, вы знаете, высокое искусство тоже иногда сложно оценить. Вот мне кажется, эта композиция как раз-таки про высокое искусство, которое вот не всем понятно, но при этом, знаете, один раз попробовать и ощутить все-таки нужно. Тем мне и нравится плейлист «Хит-парадио», что есть настолько разные песни, что можно вдохновиться просто от любой композиции. Далее у нас я расскажу, нам нужно подвести итоги первых четырех мест нашего хит-парадио. Прямо сейчас будет звучать Lady Gaga и The Dead Dance на четвертом месте, песня, которую вы единогласно практически, ну, большинством, конечно же, приняли лучшей песней, озаглавили лучшей песней 2025 года по версии нашего топа. Ну, дальше у нас еще остались official chart, дальше у нас остался еще украинский чарт, есть еще что у нас послушать, также у нас есть некие композиции, которые я обещал по всему свету, которые я для вас нашел, чтобы тоже немножко разнообразить плейлист. Ну а пока давайте слушать четвертое место. Здесь Lady Gaga и The Dead Dance.
1: Четвертое место.
2: Четвертое место.

Каждую пятницу с 15 до 17 два Игоря возвращают вас в прошлое. Красковский и Рубин. Город диско на Первом радио.

0: Реклама.
1: В такое время нам всем нужна машина времени. 19 июня – единственный концерт легендарной группы. Любимые хиты и новые песни, энергия и ностальгия. Не пропустите! Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на Showman COIL. Только в Center Car. Nissan Sentra 2021 года. Всего 450 шекелей в месяц. Center Car Azur. Терех Ашива 9.
2: Фонтана, Фонтана, Фонтана.
1: Соки и нектары Фонтана. Спрашивайте в магазинах.
3: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
0: Реклама.
4: Парад хитов на Первом радио.
5: Начинаем мы уже выруливать к концу нашей программы. Три композиции из нашего чарта остаются у нас на самый-самый последний сегмент. Такова традиция, мы не будем ее нарушать. Ну а пока мне есть что вам рассказать. Например, зайдем в YouTube украинский, тоже дневной чарт, чтобы понять вообще, что слушают украинцы. Я хочу сказать, что мне всегда нравится заходить в украинский чарт. Здесь очень много музыки, так скажем, вот своей, и она всегда качественная. Вообще, Украина далеко ушла из, если брать страны вот бывшего Союза, Украина, наверное, по музыкальности ушла далеко вперед, и вот я поэтому очень-очень люблю этот чарт и вам приношу отсюда лучшие композиции. Финка, ее Афина на 10 месте, постепенно исчезает отсюда. Диджей, начальник, босс, ты, мибиль, на 9 месте. Ба Индия Шадем присутствует, между прочим, и в белорусском, и в русском чарте, и вот в украинском на 8 месте. Алена Амаргалиева, не пьяно закохана, на наш взгляд, лучшая украинская песня 2025 года, все еще здесь, но уже минус 2 позиции и 7 место. Пляжка Фрагалина от Юран Йопа, вот так называется, на 6 месте. Месте. Смарагдовое небо от Древа на 5-м. Очередная песня Алина Маргалиевой «Фанат», плюс 3 позиции и уже 4-я. Ну а тройка выглядит так. Снова от Древа, Энкрописта. The Chemical Brothers Go. Я потом объясню, эту песню мы тоже обсудим, почему она вообще во всех чартах сейчас впереди. Ну а лидером этого списка Никита Киселев является, и песня «Вифтар». Будем, между прочим, я слышал эту песню не только в его исполнении, это, видимо, какая-то интересная очень коллаба получилась. И до сих пор не слышал Никиту Киселева, но подчиняюсь выбору украинских слушателей, которые именно эту песню определили в лучшие на этой неделе, скажем. Да, Никита Киселев и «Вифтар» будем слушать прямо сейчас.

Это Никита Киселев и лучшая песня украинских чартов на сегодня. Вифтар песня называется, ну а мы продолжаем. Смотрю для вас officialcharts.com, главный европейский чарт в Лондоне базируется. Здесь на 10 месте Beauty and the Beat Джастина Бибера и Ники Минаж. Хайп прошел, соответственно, и песня тоже поползла вниз. Сумбер и Homewrecker песня на 9-й строчке. Минус 1 позиция, минус 3 сразу же у Алекса Уоррена. Fair Dreams. Зато Chemical Brothers и Ghost 22-го места на 7-й. И опять же, я расскажу, почему это. Запаситесь терпением. Почему Майкл Джексон здесь? Human Nature песня здесь вы тоже уже поняли. На предыдущей неделе написано на минус первом месте. Бывает, как это? Как возможно? Еще выше, чем первое. Дальше опять же Майкл Джексон Beat In. Ну, Оливия Родриго Drop Dead с новиночкой достаточно. 3 недели она проводит, 4 точнее, в этом чарте. И на 4-м месте сегодня. Потеснил ее с 3-го места Майкл Джексон и Билли Джин. Но опять же, знаете, что из-за фильма хайп поднялся? Понятно. Тейм Импала и Дракула на прошлой неделе был 2-й. И также... второй заканчивает и на этой неделе. Но на первое до сих пор держится. Которую неделю, между прочим, уже 48 недель в целом песня эта в чарте присутствует. Но на первом месте уже довольно-довольно много. Пару раз пытались сместить разные хайповые композиции. Но Rain Me In от Сэма Фендера и Оливии Дин продолжает быть главной песней европейского чарта. Ну, я уж даже не знаю. Ну... что можно сказать? Эта песня действительно завоевала европейского слушателя, но она длинная такая. Ну, не знаю, сколько-нибудь мы выдержим послушать еще раз. Лучшая песня европейских чартов — Сэм Фендер и Оливия Дин. Rain Me In.

Rain Me In, лучшая песня европейского слушателя. Оливия Дин и Сэм Фендер уже на протяжении огромного количества времени находится наверху этого чарта. И видите, не мудрено на самом деле. Потрясающая абсолютно композиция. Давайте пройдемся сейчас по iTunes. Наконец-таки, почему-то последним он сегодня у меня. Давайте тройку. Я расскажу, что я думаю о ней. The Second Voice, Let Me Be. На третьем месте все еще у меня есть ощущение, что это... знаете ли, искусственный интеллект. Benny Rivers, Step by Step in Time. 18 дней, но я, к сожалению, эту песню так и не услышал. А вот здесь тоже Chemical Brothers и Go. Эта песня 2015 года. И почему? Почему она вообще здесь? Это все потому, что саундтреком стала эта песня для фильма Apex от Netflix. Да, и вот, и, как вот пишут в фильме, есть очень напряженная сцена с Тайрон Эгертон, где начинает играть эта песня, а там все совпало, знаете, идеальный монтаж, и ритм трека, странная энергия сцены, знаете, такой психоватый танец героя. Ну, как вот бывает, трек взлетел по Шазам на первое место, безусловно, сразу же, потому что люди смотрят фильмы, слышат песню, что это, особенно те, кто не были знакомы с Chemical Brothers раньше. Ну и тут сразу же стримы взросли на 400%, ну а дальше вы знаете... Да, успех вновь, второй успех не заставляет тебя долго ждать. Сквозь 10 лет вновь на вершинах чарта The Chemical Brothers и эта песня «Go».

0: Everybody jumping out of their mind. Everybody going out of their skins.
1: Хит по радио.
2: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Север страны, просыпайся! Рекламный отдел представляет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь север Израиля услышит о вас на Первом радио.
3: 03-94-94-88-8.
2: «Год без забот».
1: Реклама.
4: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед – только вместе с ним.
5: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
6: Чертог – легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала – кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог – пейте на здоровье.
7: Фонтана, фонтана, фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
8: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
9: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
1: Реклама. Хит по радио. Лучшие хиты планеты. Третье место.
10: Третье место.

0: На третьем месте у нас Алекс Уоррен и песня «Ordinary». Эта песня у нас долго-долго возглавляла и наш чарт, и билборд, и вообще все что угодно. И за полтора года, конечно же, в классический превратилась композиция эта песня. И неудивительно, потрясающая абсолютно песня, и до сих пор у нас она на самом верху. Кстати говоря, я все же призываю, заходите на сайт Первого радио 891fm.co.al, голосуйте за любимые композиции, только так мы будем двигать эту музыкальную индустрию вперед. Кстати говоря, если кто не знал, а через 10 минут мы уже закончим хит по радио, эфир Первого радио продолжится программой «До и после любви». Обязательно слушайте. Мои коллеги Влада Прешель и Инесса Лефи будут что-то интересное рассказывать про любовь. Я вам рассказываю про всякое, ну, про любовь здесь только в песнях. Я более, так скажем, сухой в этом плане. А вот они вот вам понарассказывают. Ну, у меня здесь остается для вас тоже, наверное, подходящее в тему следующей программы «До и после любви» Рая, которая спрашивает, где ее муж вообще, или, собственно, не спрашивает, а вообще вполне себе требует. «Where's my husband?» на втором месте у нас в хит-параде.
1: Второе место.

0: Your husband is coming.
1: На улице совсем потемнело. Значит, что мы уже вошли в следующий день. На дворе праздник Швот, с которым я с удовольствием поздравляю вас и желаю прекрасных выходных. Завтра уж точно, наверное, никто уж не работает. В праздник-то, надеюсь, ну, не надо уже, да? Ну, так или иначе, даже если кто-то и работает, то прекрасных дней ближайших желаю вам. Вы тоже когда-то же отдыхаете же. Если кто-то работает в выходные, то он, наверное, в будние дни отдыхает какие-то. Поэтому прекрасного вечера желаю вам. Ну и прощаюсь ровно на неделю. На следующей неделе у нас будет наш стандартный выпуск. Будем подводить итоги майского голосования. Поэтому включайтесь. Я же с вами до этого времени прощаюсь. И желаю всего самого наилучшего. Все, услышимся ровно через неделю. Принесу вам, как обычно, свежих треков, ну и топ, конечно же. Ну а на первом месте Rain Dance, это Dave и Thames. Ну и всем пока.
2: Первое место. Первое место.

0: 5'9", brown eyes.
1: Радио. Лучшие хиты планеты. Реклама.
2: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9. 35.

0: Сеть стоматологических клиник доктора Бангеева. Звоните сейчас. Звездочка 9442.
1: Бабкины семечки. Вкус, который хочется щелкать снова и снова.
2: Максана и Кашмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
3: Фонтана, фонтана, фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
1: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
2: Только в Максана и Кашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
4: Реклама. Каждый четверг программа «До и после любви». И никаких компромиссов.
5: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Это программа «До и после любви» в студии Инесса Алиевьер.
6: Владлена Прешель, всем привет. Вы знаете, я уже давно называю это шоу. Шоу, да. Программа «До и после любви» на Первом радио. И вы видите, да, вы видите, что никого нет в студии. Никого.
5: Даже тут... новостей нет,
6: да,
5: понимаете?
6: Да, у нас ни новостей, никого. Мы с ней вдвоем, с Владочкой, потому что мы фанатки своего дела. Да. И мы хотим вам сказать хаксамех.
5: Да, и потому что у меня лактозная непереносимость. Поэтому все равно делать нечего. И мы здесь, я не знаю, как у Инессы, но у меня с этим сложно. Поэтому, да.
6: Поэтому работаем, девочки,
5: работаем. Девочки, держимся, да. Тема у нас сегодня, как обычно, очень острая, как обычно, очень актуальная. И сегодня она такая с перчинкой. Ну, в принципе, как и последние много эфиров, у нас все с перчинкой.
6: Нет, с перчинкой, прям именно перчинка настоящая,
5: там, да,
6: понимаете?
5: Да, красный перец.
6: Это просто огнище, а не тема. И да. это о наболевшем. Понимаете? То есть огромное, да, количество женщин переживают об этом. И мы, кстати, вот поскольку мы с Ладой понимаем, что у нас мужская аудитория всегда нас поддерживает, поэтому, дорогие мужчины, хаксамех, ну давайте включайтесь. Я понимаю, да, что вы все за столом, но вы нам нужны сейчас, потому что тема острая, пикантная, и мы хотим вашего мнения, безумное, не только мы, все женщины,
5: да,
6: Израиля, и не только Израиля, те, кто нас слушает вообще в разных странах.
5: Конечно. Да, сегодня мы поговорим о теме, после которой у многих женщин начинается бессонница, психоанализ переписки и поход к тарологу обычно с вопросом: ну не мог же он просто так исчезнуть? Что во мне не так? Обычно таролог на это говорит: он о тебе думает, просто он знает, что он тебя недостоин.
6: Расклад следующий.
5: Да, да, расклад следующий.
6: Приходи еще, погадаю тебе.
5: Да, да, да. Ну, тема сегодня такая: почему после секса некоторые мужчины исчезают? Что с ними не так?
6: Или что с женщинами не так, дорогие, да, мужчины? То есть что с вами происходит? Что, ну, ты знаешь, у меня один ответ. То есть мужчина боится.
5: А у меня много ответов.
6: Тарологи сказали: мужчина тебя боится, не потянул, недостоин.
5: Да, да, он тебя не тянет.
6: Он тебя не тянет, недостоин. Но вы понимаете, дорогие мужчины, да и прекрасные радиослушатели, согласитесь, то есть мы начинаем переживать прежде всего, что что-то с нами не так. Поэтому да, давайте эту тему разложим на молекулы.
5: Давайте эту тему разложим. Я же закашляла чуть-чуть.
6: Испугалась?
5: Подавилась.
6: Тему, между прочим, Боже, да, Владочка предложила. У меня была другая тема.
5: Так,
6: кстати,
5: ты мне сказала: давай я мужчина и что-нибудь про секс. На что я могла еще предложить? Я не знаю,
6: актуально.
5: Что можно было еще, да, предложить. В общем, да, почему много раз такое, я думаю, что... Ну, не то, что много раз, но часто такое бывает, да, что мужчина до близости включен полностью, постоянно пишет, постоянно звонит, пытается добиться, иногда даже дарит цветы. Ну, не в Израиле, видимо, а где-то за пределами, тут с этим сложно. Ну, хотя, может, и не сложно, ну, не знаю, у меня сложно с этим. Вот, и почему он так активничает до близости, а после близости берет... И как будто не то, что даже пропадает, да, как будто снижается вот этот градус напряжения.
6: Хотя,
5: да,
6: казалось бы, должно быть наоборот, да,
5: да,
6: да. Близость, тепло, женщина открывается, доверяет, открывает свое сердце, впускает в свое тело, в близость. И для женщины просто очень, мне кажется, такой важный момент, когда она дает возможность, да, там красный свет.
5: Зеленый.
6: Давай, сигнал.
5: красный, тогда нельзя. Стоп. Ну, такое тоже бывает.
6: Да, в общем, дает зеленый свет. Видимо, я, знаешь, водитель со стажем с 17 лет вожу, и такая, ты-тык, заклинила.
5: Да, да.
6: Вот, ну, что касается отношений женщин, конечно, нужно с этим разбираться. Собственно говоря, мы для этого и здесь, и телефон в студии 054-20-70-800, нам нужны ваши, хотела сказать, нам нужны ваши овации, и это тоже. Нам нужны ваше мнение, ваши истории, ваши ситуации. Конечно же, вы можете задавать много вопросов из любой отрасли, но прежде всего мы хотим все-таки разобрать вот эту проблему, потому что это проблема. Мужчина, да. Женщина открывается, мужчина исчезает. В чем вопрос?
5: Давайте начнем с того, что вообще испытывает женщина после близости и во время близости, и почему женщина больше привязывается после близости. Это не потому, что женщина придумывала себе что-то, и не потому, что она сразу хочет замуж и так далее. И вот современные женщины, мне кажется, вообще не хотят замуж. Ну, большинство. Потому что им и так хорошо. Хотят замуж, некоторые, но говорить о том, что вот каждая хочет захомутать мужчину и повести его под венец, нет. Мне кажется, такого уже нет, времена уже немножко другие. Есть вполне научное объяснение тому, почему женщина по-другому относится к сексу и почему женщина после секса испытывает другие эмоции и такую привязанность. Потому что во время близости организм вырабатывает в женском теле окситоцин, дофамин, серотонин и эндорфины. А окситоцин — это гормон привязанности. И у женщины этот гормон гораздо выше, чем у мужчин после секса. То есть у мужчин может быть до, когда они вкладываются, когда они ухаживают, когда они понимают, что я вложил там силы, деньги и так далее. А у женщин именно во время близости. И поэтому после близости женщина может, ну и часто так бывает, что сильно эмоционально включена и сильнее, чем мужчина эмоционально включается, начинает идеализировать мужчину, на какие-то недостатки закрывает глаза. Ой, как знакомо. Чувствовать даже там, связь, вернее, даже там, где ее не было. То есть, возможно, они... Вот много же тоже всяких фильмов, там, «Секс после дружбы», там, или как там называется фильм, «Секс по дружбе». Ну, такое, что сначала были друзьями, а потом привязались. Вот у женщин такое часто происходит, даже если договорились, да, сейчас мы все живем в прогрессивном мире, окей, многие договариваются, что вот, давай вот просто для здоровья, и все равно привязываются. И почему...
6: Привязываются.
5: Да, да, и женщина к этому все равно не может так относиться, ну, в большинстве своем, да, есть исключения, но вот просто легко, как к тренировке. Не может. А для мужчины...
6: Как тренировки, интересно, правда. Слушай.
5: Ну интересно. А да, потренировались, подожди, калории сбросили.
6: То есть легче просто к этому относиться, да?
5: Ну да, женщина.
6: Да,
5: но
6: у женщины, ты видишь, у нас мы более чувственны. Сейчас как бы в современном мире женщина, безусловно, особенно, например, я общалась, когда с ребятами, которые общаются с израильтянками, они вообще как-то изи к этому относятся,
5: да.
6: Вообще проще.
5: Да.
6: Да, это как-то у нас, в нашей как-то системе, что вот если я открываюсь, это значит, что у меня не только, да, на уровне, я открываюсь, все, точка, то есть и приближаю к себе. И для каждой женщины это... сигнал, что я готова дальше идти. И у нас какое-то есть ощущение, что вот после близости что-то вот действительно начнется, да, вот тем более, если мужчина раньше проявлялся. То есть вот это самое, ну, самое неприятное,
5: да,
6: когда мужчина, да, первую часть проявляется, дарит подарки. Да что же это такое, дорогие мужчины, 054-20-70-800, мы хотим вас просто вызвать на этот разговор, потому что это больно. И мы хотим разобраться с этой болью, потому что это нечестно. Видишь, у меня прям у меня такая, знаешь,
5: накипела,
6: да, потому что огромное количество женщин приходит и говорят, ну как так? И для нас, да, поскольку мы все-таки женщины с Владочкой, еще никто нас мужчинами не назвал в этом мире, мы все-таки стоим, скажем так, да, за чувства женщины, потому что очень сильно ранят.
5: Да, очень сильно ранят, и для некоторых мужчин, то есть у них цель просто получить такую разрядку. Да, но обычно это не... обычно
6: разрядку.
5: Да, разрядку, да. То есть это не как не предвещает. Ну, то есть перед этим обычно нет таких ухаживаний, да, перед этим обычно не дарят там постоянно цветы и что такое. Обычно эти ухаживания очень быстрые. Если да-да, нет-нет, тогда мужчина, конечно, просто видно по нему, что он хочет получить разрядку, ничего там серьезного точно не будет. Но некоторые женщины этого не понимают и идут вот туда и думают, что я сейчас привяжу сексом, что вот после этого будет у нас все будет и гораздо лучше. А так, к сожалению, не работает. Работает немножко по-другому. У некоторых мужчин есть явление такое, эффект завершенной охоты.
6: Ну, а ты, божечки мои.
5: Да, да. То есть
6: начало... А у нас, значит, начало охоты. Да. А тут раз и поворот в другую сторону. Ну как же так? Да. Так.
5: То есть, понимаешь, охотники. У некоторых дофамин выделяется самый сильный на этапе погони. То есть вот это вот адреналин, вот, мне надо ее завоевать. А если она еще там, если она еще популярная, да, то среди всех ее выделить, ну, чтобы она выделила меня, завоевать ее, вот, чтобы она обратила на меня внимание, а потом неинтересно. Часто у таких вот у мужчин, у которых есть предрасположенность к зависимостям каким-то, вот которые на адреналине все время живут.
6: Ну да, это.
5: Они вот у них такой склад характера,
6: невротики,
5: вот эти, да. Им вот это очень нравится, и потом они просто теряют интерес не от того, что они плохие.
6: Слушай, ну вот как раз интересная тема для следующего: как вычислить этого игрока, понимаешь?
5: А у нас есть red flag.
6: Red flag.
5: Red flag. Да, но обычно вот такое встречается у эмоционально незрелых мужчин. У мужчин, у которых избегающий тип привязанности, у нарциссических личностей, моя любимая.
6: Да-да-да.
5: Да, и у мужчин, которые зависимы от внимания женщин. Ну, потому что у них просто низкая самооценка, им нужно постоянно ее подпитывать вот этим. То есть, если вы видите какие-то признаки вот чего-то такого, да, в вашем мужчине, задумайтесь, надо ли вам продолжать вообще или не надо, потому

0: пошел дальше. То есть они не делают это из какой-то корысти, не для того, чтобы там разбить сердце или еще.
1: Слушай, ну я думаю, ты знаешь, я все-таки верю в эффект и закон бумеранга.
0: Да.
1: То есть на каждого нарцисса есть свои ножницы, которые этот и подрежут с корешком. Вот, поэтому допрыгаются. Но в любом случае я хочу сказать, что очень часто, когда, например, я веду консультации у мужчин, у них тоже огромное количество страхов. Например, страх вот этой эмоциональной близости. То есть он понимает, что, блин, было классно очень, было так тепло с ней, весело. Вот эта близость, все, это как подтверждение, что я сейчас как втюрюсь, как заброшу свои дела, свой бизнес и как бы не буду продолжать то, что я начал.
0: Угу.
1: Да, то есть фокус внимания сместится. Это одна из распространенных вообще очень-очень переживаний и страхов. Второй момент. Он испугался ожиданий, да, вот, или ответственности, или он понял, что женщину может не потянуть, да, материально, например.
0: Вот, то есть как в постели, так он ее тянет прекрасно. А вот когда... Я ее не потянула. Какой бедолага вообще? О чем думал до этого? Вот мне просто...
1: Он осознал быстро... Нет, ты понимаешь, я просто за такую позицию... Вот, кстати, дорогие девушки, у меня к вам вопрос тоже. Вам было бы как приятней, понятней, чтобы вам он пришел и сказал: «Влад, я понимаю, что вот такую женщину, как ты, я не смогу потянуть. Ну, ты прекрасна, но мне нужно идти дальше.
0: Ну,
1: спасибо тебе».
0: Ну, сексом заниматься
1: тебе
0: не обязательно при этом, как бы, если ты не можешь ее потянуть.
1: Не, ну вот после секса уже.
0: А,
1: все,
0: ну,
1: да,
0: классно,
1: ну, вот
0: спасибо.
1: Все, я тебя не потяну больше, Влада.
0: Я тебя потяну 5 минут вот
1: эти. Да, несмотря на твои 52 килограмма, больше я тебя не потяну. И твой рост 1,78 м не потяну больше. Я, кстати, угадала со всеми килограммами.
0: А я не знаю, у меня фобия весов. Ну, это уже...
1: А, серьезно?
0: Да, у меня РПП. Ну, неважно. Я уже все
1: свои секреты... А что такое РПП?
0: Расстройство пищевого поведения, когда ты боишься весов. Я просто, когда в конкурсе, я же вице-мисс Москва, как бы, и я, когда участвовала в конкурсе красоты, я не ела ничего. И в обморок падала от недоедания. У меня была фобия весов, поэтому я до сих пор не встаю.
1: Кто-то боится мужчин, кто-то весов.
0: Да, я думаю... Вот, да, лучше так.
1: Вот, поэтому, дорогие девушки, с вами как лучше... Был вот такой вот контакт, и я сказал: «Влад, вот я, ну, прости, вот секс великолепен, ты великолепна, но я чувствую, что не потяну вот такую, такое роскошество, как ты». Либо исчез навсегда. Как,
0: ну, да,
1: тебе полегче было бы?
0: Мне полегче было бы вообще, чтобы он...
1: Не появлялся.
0: Да, изыди, как говорится. Вообще. Да, то есть, ну, как
1: но
0: бы...
1: это опыт, ты понимаешь, он без этого никуда, без этого ты не понимаешь. Понимаете, каждый человек, он приходит особенно... Вот я вчера вела эфир в Инстаграме. Как бы признаки классных, сильных отношений. Это тогда, когда мы в партнерстве, я усиливаю тебя, ты усиливаешь меня. Мне с тобой хорошо, и мне тоже с тобой. То есть и мужчина, и женщина, они должны улучшать в идеале друг друга, поддерживать друг друга. И отношения — это все-таки хлопок двумя ладошками. Не женщина одна вкладывается, или там мужчина... Да, или мужчина там как-то работает, вкладывается над отношениями. Она такая: мне не нравится, не хочу секс, и все, и годами секса нет. У меня в терапию один израильтянин, кстати, пришел, у него прям проблема в том, что он и богатый, и красивый, и все при нем, но она его перестала хотеть. Ну, есть у нее проблемы. Проблемы, да, потому что она после рождения детей, она поправилась, у нее там есть свои. И он ее постоянно хочет, ну, и налево не хочет ходить. И вот сейчас они на грани развода. Она говорит: ну, я просто тебя не хочу. Вот. И тут момент очень сильный, да, когда в нашу жизнь приходят мужчины или к вам, дорогие мужчины, приходят женщины и на что-то нажимают, да, на какую-то болезненную точку. Всегда это про зону роста.
0: Угу.
1: То есть нужно обязательно вырасти в своей самоценности, перестать где-то терять себя, предавать где-то себя. Понимаешь? То есть всегда вот эти травмирующие отношения — это зона роста. Но очень часто наша психика, она фокусируется на том, что было больно, было плохо, непонятно, сложно, и поэтому где-то там мы принимаем решение, жесткое достаточно, не идти дальше. Не идти дальше в отношения, не выходить на свидание, ограничить себя от женщин, там все какие-то вот «мне было плохо», «злые они» или еще какие-то. То есть мы начинаем допридумывать. Но на самом деле нам нужно взять
0: взять
1: опыт из этой ситуации. Поэтому, ну, расстались, да, после первого секса. Не нужно думать о себе плохо, что со мной.

0: мной что-то не так, что я какая-то не такая, я что-то сделала не так, я палку перегнула.
1: Так,
0: в прямом и переносном смысле.
1: Хватит на меня намекать, я палку, смотреть на меня.
0: Я палку перегнула, никто ничего не перегибает, все должны выдерживать эмоциональное состояние. Настоящий мужчина, я уверен. Я отвечаю за всех, да, что настоящий мужчина... Вот теннис-коуч, напишите нам.
1: Подожди, у нас есть тут уже
0: отлично,
1: Александр,
0: да.
1: Нам пишет.
0: Да,
1: добрый,
0: да,
1: вечер,
0: добрый
1: Несса
0: вечер.
1: И Владлена.
0: Добрый вечер.
1: Сегодняшнему поколению, да и более старшему тоже, не думаю, что им плохо без секса, потому что сегодня заменой девушкам есть полно девушек, наверное. Но многие женщины сами в этом виноваты, возомнив себя бог знает кем и со своими нереальными требованиями к мужчинам. Как и с музыкальной индустрией сегодня, когда артисты обнаглели и слишком расслабились и стали использовать везде автотюн, на сцену вышел ИИ с возможностью для каждого создавать свою музыку. Вы знаете, я могу согласиться только с тем, в этом сообщении, что сейчас, ну, по крайней мере, молодому поколению не надо так много секса. Это правда. Потому что это все в доступе. Если там в 90-е, я помню, там не было вообще
0: журналы,
1: ничего.
0: Журналы.
1: Да, там, вау, показали там обнаженную девушку по телевизору, да все. Там, опять же, с теми же конкурсами красоты сравнивать, какой ажиотаж был в 90-е, как это все, ну, это просто эти девушки, которые становились, да, на первых местах, они просто, у них весь мир у ног был. И сейчас, потому что мужчины, ну и женщины тоже присытились вот этими голыми телами, сексами, всякой графией, которую можно смотреть, онлифансами и так далее. То есть, в принципе, уже нет такой потребности и такого дефицита в этом.
0: 100%.
1: То есть ты можешь,
0: конечно,
1: это все в принципе, доступно. И поэтому, да, я согласна с этим.
0: Ну и сейчас, на самом деле, Александр, да, нам написал?
1: Да, да.
0: Он говорит о том, что у женщин много запросов. Сейчас, да, как бы и... Там очень много психологов, коучи тоже учат. Вот, надо требовать. На самом деле, опять же, важно дополнять друг друга.
1: Да.
0: Усиливать друг друга, да, потому что... Я, кстати, читала одну интересную очень статью. Мы, может, возьмем с тобой в следующий раз эту интересную тему.
1: Uh-huh.
0: Значит, девушка пишет о том, свою историю, о том, что она переписывалась с мальчиком Андрюшкой, 52 годика. Вот, и мальчик Андрюшка говорит ей, то есть они переписывались там, в общем, какая-то такая, ну, приятная, добрая переписка, и тут у них дейт, да, встреча, свидание. И он говорит: слушай, я, конечно, все понимаю, но давай так, да, я за женщин не плачу.
1: Ну, здрасте.
0: Да, здрасте, куманасте. Вот и переписывались они, он говорит: не-не-не, я за тебя не плачу. Ну, она говорит, наступил день, я говорю, ну, пойду посмотрю, что за Андрюшка, 52 годика, не может определиться в жизни, а что ему надо. Начала собираться, говорит, крашусь, укладку делаю, потом стерла все, надела джинсы,
1: угу,
0: надела свитер,
1: угу,
0: накрутила дульку. И пошла, говорит, на свидание. Мы мило-мило общались, потом мне говорит: слушай, а скажи, на фотках такая классная, такая сексуальная. А чего ты так вот как-то так сейчас небрежно одета? Она говорит: а чего я должна вкладываться? Ну, в 50 на 50. Мы,
1: да,
0: не, ты на,
1: да,
0: 50 на 50, и я на 50.
1: Бро.
0: На 50. Ты не хочешь вкладываться, а чего я должна вкладываться? Да?
1: Да.
0: То есть, по большому счету, дорогие мужчины, вы давайте дам вот один важный совет. Вы попробуйте... Если у вас сейчас какие-то сложные отношения, либо не клеятся отношения, вы попробуйте хотя бы месяц побаловать свою жену комплиментами, побаловать свою жену цветами, рестораном. В современном израильском мире наймите уборщицу, раз там, не знаю, вот помогите такую генеральную уборочку, чтобы она сделала, а вы в это время... Ну, то есть порадуйте свою жену и протестируйте ваши... Во-первых, отношения будут в гору идти. Во-вторых, повысится либидо. В-третьих, будет хорошее настроение. А в-четвертых, у вас реально будут идти хорошо дела в бизнесе. Потому что от женщины вы просто не понимаете, насколько, или, может быть, понимаете, насколько много зависит от женщины. в вашем пространстве. Если вы будете делать... А кого вам еще делать довольным? Вот я не могу понять. Вот вы видите свою прекрасную женщину. А почему бы ее не порадовать? Почему бы ей не помочь где-то? Да, вот у меня сегодня... Муж порадовал, говорит, иди, приходи, я вкусную пасту сделал. И это же несложно, да. И с одной стороны, мне безумно было приятно, я действительно кайфанула. Я думаю, блин, это такая мелочь, но при этом, да, и настроение у меня хорошее, и контакт у нас классный. Поэтому месяц, дорогие мужчины, побалуйте своих женщин, и потом напишите, что у вас произошло. Магия будет.
1: Да, пока у нас реклама, после этого мы прочитаем обязательно сообщение «Теннис-коуч». Он... как написала, что оторвался от праздничного ужина для того, чтобы написать нам сообщение. Но мы ждем ваших сообщений тоже на 054-2070-800 по поводу того, почему мужчины пропадают во время секса.
2: «Машина времени» снова с нами. 19 июня – единственный концерт легендарной группы. Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на «Showman COIL».
3: Фонтана, Фонтана, Фонтана.
2: Соки и нектары фонтана. Спрашивайте в магазинах.
4: Бабкины семечки. Вкус, который хочется щелкать снова и снова.
5: Реклама.
6: Я твой самый удачный эксперимент, ты имеешь меня как свой лучший патент. Да я горькая, но я панацея тебе во спасение.

0: Ты выйдешь за меня?
1: Я подумаю.
2: До и после любви.
3: И снова здравствуйте, это программа «До и после любви».
4: Боже, Владочка, так как после секса. Владочка, когда уходила из эфира, вот так и сказала. Так и сказала.
3: Почему мужчины пропадают во время секса?
4: Во время секса. Рега! Рега, он говорит рега и ушел куда-то. Вот это вообще, конечно, это скандал. Это скандал.
3: Вот тогда уже стоит задуматься,
4: вот тогда уже стоит задуматься, что происходит.
3: Так, вот. Теннис-коуч. А, напоминаем тему, почему мужчины пропадают после секса, конечно, а не во время. А, вот, у нас тут уже возмущается один из радиослушателей. Смысл... Вот передача идет сейчас, и вы ждете звонка от мужчин. Какой смысл звонить завтра? Мы не звонка ждем, дорогой наш человек. Мы ждем сообщения, потому что Валерий, мы не можем, Валерий, мы не можем принять звонок, да, потому что, ну,
4: пишите, Валерий, пишите, не возмущайтесь,
3: напишите,
4: пишите.
3: Да.
4: Почему вы уходите после секса? Было ли у вас такое?
3: Мы слушаем внимательно и очень ждем вашего сообщения, поэтому напишите, пожалуйста, что вы хотели сказать, и мы обязательно вам. Мы ответим на вопросы, если есть. Ну или просто прочитаем ваше мнение. Так, теннис-коуч. Привет, Инесса и Владлена. Приятный сюрприз услышать ваши волшебные голоса в праздничный вечер. После вашего упоминания моего ника пришлось даже оставить ужин, чтобы поделиться с вами своими мыслями на такую острую тему. И сразу встречный вопрос. А почему только мужчины исчезают после секса? Думаю, женщинам это тоже свойственно. Кстати, женщины обычно исчезают, мне кажется, до секса. Ну да ладно. Кстати, не забывайте сексуальную истину. Мужчина практически всегда получает удовольствие, а вот женщина... Это вопрос получится у мужчины сразу с первого раза удовлетворить настолько, чтобы она не исчезла. Поэтому все опять сходится на названии вашей программы. Всем рулит любовь. А вот по поводу исчезновения мужчин могу сказать, что, видимо, был секс ради секса, а любви не было. Вот результат. Есть такие стихи. «Девочка моя спит и не знает, что до утра я сбегу. Я на гитаре тихо сыграю вальс про шальную судьбу». Ну, вот такое.
4: 100%. Кстати, это одна из причин, да, что человек просто не выбирает отношения, не выбирает глубину и просто нет ответственности.
3: Вот
4: там.
3: Тоже тут важно, знаете, что вот считается, что это как-то, ну, считается, слишком, как женщина пуши, ну, вот это когда слишком пушит мужчину,
4: слишком много
3: наседает,
4: ее, да,
3: если начинает перед сексом даже там спрашивать, а что у нас с тобой? То есть считается, это признак плохого тона, чтобы не спугнуть, нельзя там спрашивать, а у нас с тобой серьезно или несерьезно там? Ну, окей. Она думает, что серьезно. Он думает, что несерьезно.
4: А что он ей скажет, чтобы не спугнуть? У нас все серьезно.
3: Так вот,
4: иди
3: понимаешь,
4: сюда.
3: Просто получается, что цели у этих двух людей разные. И видение вообще картины мира и будущего. Как вообще понять, что цели одинаковые? Вот в этом вопрос. То есть вроде как нельзя что-то спросить, нельзя что-то уточнить, потому что, ну, как бы ты считаешься вот такой вот всей, ну, как бы слишком навязчивой, да? А если не спрашивать, то как понять тогда? По действиям каким-то?
4: Я тебе скажу, что... давайте так. В отношении гарантий нет.
3: Да.
4: Никто вам никогда не даст гарантии. И не надо их ждать. И в чем особенность женщины? Женщина очень много допридумывает. Вместо того, чтобы действительно написать, да, ты куда пропал? Если ты хочешь. Если и так все понятно, ты не писать.
3: Да, зачем
4: и вообще писать? Не писать вот это вот все. Поэтому что мужчина, как бы, да, испугался близости, писать, не знаю,
3: ну, да,
4: там, хотеть. И поэтому очень тяжело что-то строить с таким мужчиной, быть эмоционально открытым человеком и выдерживать вообще чувства женщины.
3: Ему бы к психологу просто тогда
4: дозреть. Welcome,
3: чтобы стать взрослым человеком, а не вот этим инфантильным подростком. Кстати, еще вот по поводу того, что женщина, мужчина всегда получает удовольствие, а женщина нет. У меня есть знакомый один и знакомая тоже. Он на нее, то есть он как бы на нее обижается, почему она не получает удовольствия в постели. То есть он с нее спрашивает, а почему ты вот сейчас не получила удовольствие? А когда ты уже начнешь получать удовольствие? А почему? А что случилось? То есть он как бы ее, на нее еще за это обижается и ее прессингует. Давай, получай быстро удовольствие. Так может, ты что-то для этого сделаешь?
4: Может, он только говорит все время, а не делает.
3: Ну да, то есть это странно от женщины требовать этого. Ну ты сделаешь что-то, тогда все будет. Алекс нам пишет.
4: Алекс, добрый вечер.
3: Не понравился. Ну, видимо, секс не понравился, поэтому мужчина исчез.
4: Не понравился.
3: Такое может быть.
4: Угу. Может, конечно, да. Мы еще эту причину не разобрали. У нас просто нет таких причин. Как это женщина, можно не понять. Это правда, это одна из причин, может быть, такой. Не понравился.
3: Алексей Котляр пишет нам в праздничный вечер. Понимаете, когда вот уже, наверное, сидит за столом и при этом пишет нам стихотворение.
4: Спасибо вам.
3: Добрый вечер, девульки, видимо. Девушки, не знаю. Но девульки тоже хорошо. С актуальной приколёхой прилетел под вечер Лёха. Повариха властелеса с кулинарным интересом перчики фаршировала. Тут коронками сияя, вдруг Чуритос подошел. Это был ее стажёр. Говорит ей: «Вау, так круто, даже чистая посуда. Поделись своим рецептом». Так изящные компоненты. Властелеса говорит: у меня. Так, сейчас у меня тут все исчезло. Властелеса говорит: у меня внутри горит. Расскажу тебе я что-то. Я влюбилась на работе. До тебя здесь был стажер и красавец, и холеный. Душу я ему дала и немножечко себя. Здесь рецепты изучали, столько страстно разбивали. А потом Хуан исчез. Видишь, кулинарный стресс. Чтобы остроту убрать, стала здесь фаршировать эти перцы, чтобы отвлечься. Так тебе нужно развлечься, ей сказал Чурито вслед и прижал ее к себе. Как он мог так поступить? Не умеет он любить. Так друг в друга и влюбились, перцы классно получились. Ну да, это к тому, что
4: это
3: если
4: про нашу
3: ваши...
4: тему, конечно. Да, если да. Про нашу тему, да, как фаршированный перец.
3: Да.
4: Кстати, есть одна еще очень классная причина, о которой мы ее скрываем на самом деле, вот как-то все вокруг да около. Но бывает же такое, что вот до секса, до близости все хорошо, и женщина такая теплая, mm-hmm. да, и флиртующая, и заботливая, понимающая, есть свобода. А после секса женщина такая хоп и говорит: так, знаешь что, контроль, тревога, проверяет что-то. То есть где-то в голове, ну часто у женщин, согласись, то есть близость, если случилось, все, он мой, у нас отношения, она уже себе дорисовала, допридумывала, и поэтому начинается такое напряжение. Он такой, угу. Так, все, надо линять. Тюм! То есть когда мужчину после секса начинают душить, да, или контролировать, лишать свободы, все, для мужчины это red flag, и он делает лыжи.
3: Да, все верно. Еще, кстати, что мужчина, почему мужчина может тоже исчезать после близости, это если, опять же, для него эта близость, это не про чувства, не про то, что он хочет семью с этой девушкой или какие-то серьезные отношения, а про самооценку. Есть такие мужчины, которые поднимают свою самооценку, свою значимость и тешат свое эго именно наличием сексуальных партнеров. Ну, партнерш в данном... Ну, может, и партнеров у кого... Мы в Тель-Авиве, в общем-то.
4: Ты сегодня жжёшь.
3: Вот, поэтому да. То есть это для него просто доказательство статуса, да, что вот ему галочку надо поставить, и тогда, конечно, все, он станет Аполлоном в своих глазах и в глазах своих друзей. Поэтому тоже аккуратнее с такими... Особенно в приложениях для знакомств. Там больше 60% мужчин, судя по исследованиям Pew Research Center, там признаются мужчины, что они ищут только развлечений. Часто там женатые мужчины тоже сидят для того, чтобы для того, чтобы просто развлечься и отвлечься от семейных дел. Также вот почему исчезают мужчины, потому что боятся привязанности, ответственности, боятся потерять свободу тоже очень часто, боятся чувств, потому что это нам кажется, что мужчины такие большие, властные, сильные все, а внутри-то там часто...
4: Волевые,
3: да. А внутри-то там часто такие маленькие мальчики, травмированные, которые боятся, что их бросят и поэтому бросают первыми, которые боятся,
4: вот,
3: что...
4: А, кстати, вам вот вопрос, дорогие радиослушатели, в студию, дорогие мужчины, вот скажите, почему вам легче исчезнуть, чем честно сказать правду? А вот тебе легче, ты вот, вот если тебя там, допустим, переписка, это такая, так, все. Бывает ли такое, что ты просто не отвечаешь, там, можешь вообще, то есть до конца
3: Нет, я стрелец.
4: Я все до конца довожу.
3: Я, как это, знаете, ролики Рилсон. Я стрелец, и я все довожу до конца. Нет,
4: ну это про нашу тему.
3: Да, да. Ну, это не всегда, но да ладно.
4: До конца.
3: Да. В общем, и я люблю четкость в этом плане, в плане семейного, в плане любовных отношений и прямоту. Если меня что-то не устраивает, такое часто бывает, я пишу сразу. Меня не устраивает вот это и это, нам с тобой не по пути. Или там ты не, вот мы обсуждали за эфиром, да. Ты не вкладываешься, я привыкла к другим ухаживаниям, я привыкла к другим отношениям, прости, у нас разные менталитеты, я не смогу такое терпеть, это не, ну, не,
4: моя
3: ко, не ко мне. Да, да. То есть я четко говорю, я не исчезаю, потому что если ты исчезаешь, ты оставляешь какую-то незавершенность. А зачем мне эта незавершенность? Может, человек будет надеяться, думать, что я его там или еще что-то. Я сразу вот все, что есть, все выдала.
4: А бывает ли такое, что, например, тебе все-таки там человек как-то ответил, ты уже объяснила свою позицию, он еще что-то пишет, какие-то там выясняет, и что ты все-таки уже решила все, даже отвечать не хочу, не буду.
3: Ну если после этого, когда я уже объяснила свою позицию, конечно, уже можно там подпропасть, да, что-то, но обычно, если ты доходчиво объяснила, то...
4: Вот я тоже, ты знаешь, я тоже... Неужели женщины намного смелее, чем
3: вот
4: мужчины?
3: Такое,
4: вот я не могу
3: да.
4: понять. Мужчины, неужели вы не можете нас вот, так сказать, вынести эмоционально? Потому что, да, иногда у нас эмоции зашкаливают, да, иногда когда мы хотим, чтобы нам объяснили, потому что мы совершенно другие. То есть для нас все-таки очень важно, чтобы эмоционально как-то успокоиться, что у тебя все в порядке, ты хороший человек, ты прекрасна, но у меня там, да, другие планы, или я понял, что я немножечко тебя не потяну. То есть почему многие мужчины боятся вот этой эмоциональной ответственности?
3: Да, такое ощущение, что они реально боятся серьезных разговоров. И вот эта фраза «давай поговорим», это вот ей можно спугнуть кого угодно, даже самого сильного в этом мире.
4: Ну, слушай, ну мне еще, ты знаешь, мне еще кажется, что, может быть, для женщины близость и для мужчины это абсолютно разные вещи.
3: А что для мужчины близость, как ты думаешь?
4: Мужчины, дорогие, что для вас близость? Близость, это как 054-20-70-800. А что для женщины близость? Давай мы сначала о себе скажем.
3: Да.
4: Это, безусловно, то есть как бы я уже часто говорила, да, и в эфирах, что это научно доказанный факт, что у мужчин это больше физиологическая потребность. То есть у него сразу просыпается интерес, он сразу проявляется, его сразу видно, он сразу заметен этот интерес вот, на физическом уровне. А у женщины это все-таки эмоциональный, да, такое да. возбуждение эмоциональное, когда какие-то... комплименты, где-то тебя, там, не знаю, так зажали где-то возле машины, да, или там розы подали руку, то есть вот эти вот эмоциональные, или какой-то комплимент, или какая-то фраза, то есть нас включает вот этот эмоциональный красивый фон, да, ухаживание, проявление, от этого женщина очень сильно возбуждается, начинает доверять, открываться. То есть вот так вот открывается женщина. Вот это для нас близость. А для мужчины близость... И вот у него уже хочется, да? То есть она прям сразу... Физиологическая потребность. У нас эмоциональная, у мужчины физиологическая. И вот мы ходим. Два вот таких вот, знаешь...
3: С разных планет,
4: с разных,
3: да?
4: планет, да. НЛО. Да. Вот, инопланетяне. Кто-то с Марса, кто-то с Венеры. И мы считаем, что как-то мы можем договориться. А если мы не договариваемся, потом мы переживаем, что что-то со мной не так. Поэтому, дорогие радиослушатели, самое главное — это понять, что... С вами все в порядке, все хорошо. Не закрывайте сердце. Не вы, дорогие мужчины, если после близости женщина перестала отвечать, все с вами в порядке. Потому что мужчины, на самом деле, для мужчины тоже большая травма. И прям большой комплекс, да, когда женщина как-то прокомментирует достоинство, mm-hmm. или уйдет тихо и больше не будет брать трубку. Ну, как бы для мужчины это тоже, как говорится, удар ниже пояса.
3: Да, ну или пощечина там, кто куда бьет обычно. Так, у нас небольшая реклама песни, мы снова вернемся. Я вижу, мы видим все ваши сообщения, пишите еще на 054-2075-500. Валерий, мы ждем вашего сообщения, почему вы не пишете? Давайте, звонить не надо, надо только писать.
0: Объявляю вас мужем и женой.
5: Только не это. Клето дыре боляре мани. Сентименту.
2: До и после любви. Реклама. Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
6: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного

0: туда-сюда. И она такая, в смысле? Говорит, мне что, уже поболеть нельзя? А он так перепугался, что она забеременела. И он говорит, все, расходимся. Говорю, если ты боишься, что я залечу, хватит. Она ему просто градусник скинула, и он уже развернул.
1: Хорошая,
0: это как будто, боже,
1: бумажка.
0: От меня, я что? Ну да, да, да, интересно.
1: Следующее, очень быстрое сближение. Быстро хочет все,
0: да?
1: И сразу, да, не хочет долго ухаживать, вкладываться, хочет вот раз-раз-раз и пошли уже быстрее. Дальше фразы такие, типа, я не готов сейчас к отношениям. Ну,
0: что ты
1: делаешь тогда? Да. Ну, иди.
0: Андрюш,
1: тогда.
0: 52 годика, который,
1: да,
0: все еще разведает. Будем все напополам.
1: Ага, все напополам. Класс, молодец. Следующая нестабильность в общении. То есть сегодня он пишет доброе утро, добрый вечер, и там в течение дня чего-то. Завтра пропадает. А потом в четверг вечером или в пятницу он... Опа!
0: Хаксаме!
1: Да, и как джин из этого, из чайника, из лампы этой. Ой, привет! А давай сходим куда-то. Вот это тоже, знаете...
0: К тебе!
1: Да, а давай к тебе.
0: Да, к тебе сходим.
1: Сейчас фильм новый вышел. Вот, это тоже, девочки. Это красный, это такой очень яркий красный флаг. А дальше, если исчезновения уже были раньше, ну, опять же, вот это вот... регулярные исчезновения, появления. И если он говорит очень красивые вещи, но не делает ничего, вообще ничего, никаких,
0: да,
1: действий, никак не вкладывается.
0: Да,
1: есть
0: мой,
1: еще,
0: хорошо.
1: Есть,
0: да,
1: еще что-нибудь?
0: Ну, вот что я тебе могу сказать. Самое главное, чтобы, если у вас уходят дорогие мужчины возле вас, после первой близости уходит женщина, или у вас, дорогие женщины, были такие моменты, знайте, что самое сложное и самое важное, чтобы вы в этом не потеряли себя.
1: Да.
0: Это самое важное. Не потеряли свою ценность, потому что когда кто-то уходит, мы начинаем исчезать сами для себя. Мы начинаем себя очень сильно обесценивать, копаться внутри себя, что-то со мной не так, я как-то сделал не то. Если вы реально перед этим сделали какой-то ряд действий, которые действительно, или слов, которые привели к тому, что мужчина или женщина уходит после близости, это один момент, да, тут действительно нужно поисследовать, может быть, попросить прощения, поговорить, вот. Но, например, я, по-моему, рассказывала эту историю, что девушка, они так прям сблизились, так приятно с мужчиной, и он там в порыве страсти или что-то там, он так раз и пощечину. И она говорит, я так растерялась, я не знаю. Она вот после этой первой близости она не смогла просто с ним контактировать. Он ее назвал нарциссический тип личности. В общем, он ее еще поднаехал на нее, и она мне, ну, пишет и говорит, Нес, мне надо срочно сессия, потому что я не понимаю, как бы, как он мог такое относиться. Я говорю, послушай, все отношения — это лакмусовая бумажка. Как ты к себе относишься? Правильно сделала, что ты ушла. Правильно сделала, что ты захлопнула дверь. И сейчас, мои друзья, я сейчас у нас будет небольшая медитация, я вам хочу сказать, что сейчас очень интересный период. Очень интересный период, когда все меняется, все старое рушится. То есть кто-то переезжает, кто-то уходит из отношений, кто-то выстраивает свои границы, кто-то выстраивает свои правила. И наверняка вы это чувствуете, потому что скорости очень быстрые. Например, в моей терапевтической группе, которую я веду и онлайн, и офлайн, и вот онлайн за 3 недели просто такие мощные, сильные решения девчонки принимают, потому что нужна энергия, нужно ощущение поддержки, нужно ощущение, что в меня верят, но знаете, что сейчас очень мощный период, и вы реально, если вы видите в своем поле, что что-то вы давно откладываете или что-то вы давно терпите, что там, не знаю, одна из моих учениц просто... Он ей звонит, когда ему хочется, в 11, в 2 часа ночи.
1: Ну, да,
0: и
1: странно.
0: Я говорю, так, стоп. И вот сейчас она в терапевтической группе и с этим любовником очень жестко расставила все границы. И она сейчас проходит вот этот терапевтический курс, и она говорит, ну, я вот ему сходила, написала, он мне опять как-то ответил, и я говорю, и что? То есть самое главное, что вы теряете, когда вы начинаете заслуживать любовь, это достоинство, понимаете? Достоинство не надо терять, потому что если вы вот в тех отношениях, вас где-то топчет, где-то он там ушел после первой близости, потом вернулся. Да и вы, дорогие мужчины, тоже, понимаете, то она пришла, то она ушла, то она исчезла. Значит, нет вот этой ценности, или ваши ценности не совпадают, понимаете? Поэтому сейчас очень крутой период,

0: когда нужно все лишнее убрать, а с другой стороны, накопить силы и энергию и принять те решения, которые вы давно откладываете.
1: Я предлагаю, сейчас крутой момент. Вот раз сейчас такой важный период, я предлагаю перейти сразу к медитации. У нас как раз 53 минуты, в принципе, уже можно
0: прекрасно
1: переходить,
0: да,
1: и наслаждаться результатами, потому что если сейчас очень все сильно работает, тогда это точно сработает и для вас. Я вас покидаю на сегодня, желаю вам хорошо отметить праздник и всего вам самого лучшего. Оставляю вас с Инессой.
0: Угу. Садимся удобно, комфортно, закрываем глаза и делаем глубокий-глубокий вдох носом, вдох. И глубокий выдох через рот. И прям постарайтесь сейчас. Я знаю, что многие сейчас за столом. Но вы как-то можете удалиться в комнату и прожить этот очень важный момент, потому что каждый раз, когда мы работаем с вашим внутренним состоянием, вы начинаете из этого состояния принимать совершенно иные решения и действия. Поэтому присаживайтесь, пожалуйста, и сделайте самый глубокий вдох за весь день. Вдох. И самый глубокий выдох. И прям почувствуйте, как с выдохом вы освобождаете пространство для чего-то важного, нужного, долгожданного, нового. И это важно. И сейчас сделайте еще раз глубокий вдох. Вдох. И глубокий освобождающий выдох. Вы даже можете подышать сейчас через сердечный центр. Угу. Прекрасно. И вот сейчас, когда вы замедлились, успокоились, почувствуйте, подумайте, осознайте, что вы давно откладываете в своей жизни. Какое важное решение вы откладываете. О чем вы думаете, но все время останавливаете себя. Это решение сейчас очень важно внутри хотя бы себя посеять, то есть дать себе возможность внутри этому решению сказать: «Да, я могу, я смогу, у меня получится». И на самом деле, когда вы вот это внутри себя даете этому жизнь, право, свободу, признание этому решению внутри, это решение начинает раскрываться снаружи, потому что вы не боитесь. Потому что чаще всего вы принимаете решение или не принимаете решение, потому что есть некий страх. Вот если убрать все страхи, что бы вы сделали прямо сейчас со своей жизнью, с собой? Какое решение важное вы бы приняли прямо сейчас? И сделайте глубокий-глубокий вдох носом, вдох. И глубокий, освобождающий, прям открывающий вашу энергию, портал, выдох. И почувствуйте, пожалуйста, внутри себя огромную-огромную веру, огромное-огромное стремление улучшить свою жизнь, усилить свою жизнь и вывести на совершенно иной уровень. Я абсолютно уверена, что у вас все получится. Я знаю. И делаем глубокий вдох, глубокий выдох. И положите себе руку на сердце. И признайтесь самой себе, самому себе. Если я верю в себя, значит и все складывается самым наилучшим образом. Если я верю в себя, значит и люди начинают верить в меня. Поэтому внутри себя как будто зажгите эту веру. Веру в свое прекрасное будущее. Веру в себя. Веру в то, что вы справитесь. Веру в своих детей. Веру в ваше настоящее. Угу. И почувствуйте, как внутри зажигается что-то очень-очень важное. Очень-очень светлое, очень теплое. И сделаем глубокий вдох. И глубокий расширяющий выдох. Прекрасно. Ну что, сейчас я могу вас отпускать. Всех поздравляю с праздником, Хаксамех, друзья, и пусть всегда светит солнце у вас внутри. Будьте солнечными, теплыми, больше обнимайтесь, больше чувствуйте веру внутри себя. Мы обязательно с вами встретимся в следующий четверг. С вами была Инесса Лефи, Владлена Прешель и программа «До и после любви» на Первом.
2: В 20:00 программа «До и после любви»

Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Север страны, просыпайся! Рекламный отдел представляет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь север Израиля услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-88-8. «Год без забот».

0: Вы слушаете первое радио.
1: Мама чула. Мама чула. Мама чула. Мама чула.

0: Первое радио.
1: Эх, судьба моя, судьба. Не один я на столбах. Кем я был и кем я стал, все свое сполна.

Тебя ждут в толпе. Мальчики на стиле, девочки на красоте. Юбки покороче, ноги словно от ушей. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на заднее, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. Газ на полную, капюшон на голову.

языка, грустный разговор, памятный браслет заберу с собой. Наши уже спят, тише не буди, расскажи, что там ждет нас впереди. Так давай запоем, хоть толпой, хоть вдвоем, знаю точно, весь год очень.

0: Первое радио 891. Стримы один за одним. Александр Филипенко.
1: Вы в каком году родились, моя радость? В 80-м. О, самое интересное вы пропустили.
0: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
1: До встречи. Hush,

0: Radio Freedom.
1: Первое радио. 89.1 FM.

перепишу воспоминания и закрою пробелы, создам тебя из самых избыточных романов и снов. Скажи, что любишь меня. Нет, не говори. Я придумаю все сама, а ты только будь со мной рядом. Мой мир —

Каждую пятницу с 15 до 17 два Игоря возвращают вас в прошлое. Красковский и Рубин. Город диско на Первом радио.

как спички. Ни тепла, ни азарта. Чувства взяли в кавычки, отложили на завтра. Так сказать не хотел.

0: Наша музыка, ваше настроение. Первое радио.
1: Привет. А меня Вова зовут.
2: Меня Марина.
1: Слушай, Марин, а у тебя не будет немного времени?
2: Не знаю. А тебе зачем?
1: Ну, тут такое дело.
3: Дай мне лишь пару минут, чтобы сказать тебе о том, как голуби на крыше поют песни весне, если нет слез. И если все ночи без сна, значит ты не одна.

Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Север страны, просыпайся! Рекламный отдел представляет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь север Израиля услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-88-88. «Год без забот».

0: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
1: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
0: Конкретней.
1: Я это... Все время скучаю, понимаете?
0: Ну ничего страшного, все иногда скучают.
1: Я все время скучаю... По пятнице.
2: Бог ты мой! Так это же у вас синдром Робинзона!
3: Не волнуйтесь, это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
4: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
0: Леночка, есть еще пациенты?
5: На сегодня нет.
6: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
1: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
4: Вечер.ком.

0: Первое радио 891. Стримы один за одним. Андрей Данилко.
1: И у меня никогда не было какого-то страха или выбора говорить и думать. Если я скажу вот так, будут ли у меня концерты там где-то в России? Мне абсолютно не страшно. Я не понимаю, как это может быть страшно другим.
0: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
1: Ребята, все будет хорошо. Я это знаю.

0: Как вы проводите свой выходной?
1: Мясо жарим, а-ля эш, пивасик.
2: На дискотеку идем отрываться.
3: Конечно, спорт, тренировочка.
4: В театр ходим, в кино, все такое.
5: Да зачем он мне нужен, этот выходной? Все равно в интернете сижу.
0: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
6: В этот день и в этот час.

последнюю песню. Бегут мурашки вниз по коже, пока она поет, а мне...

0: Слушайте каждый час новости на Первом.
1: Это самые проверенные факты.
2: Это самая оперативная информация.
3: Это самая непредвзятая подача.
0: Новости каждый час. Оставайся на Первом и не пропусти важное.

0: есть хочу.
1: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Ты кто?
2: Я раб этой лампы.
1: А что мне делать?
2: Приказывай.
1: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
2: Слушаю и повинуюсь.
1: Теперь, Анна, ты загадывай.
0: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальпись,
3: «Музыкальная чайхана». Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
4: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?